Гордость подразумевает, что я ценнее окружающих. Знаешь что? Ну, ценнее, чем страна, ценнее, чем люди, все, которые ценнее, чем родственники, ценнее, чем муж или жена, ценнее, чем Бог. Бог, он там где-то вообще непонятно. А я здесь. У него все есть, да, а я бедненький. Тут ешь, надо бороться, да. Поэтому лучше потрачу время на заработки, чем на духовную жизнь, либо потрачу время там на еще что-то, да. То есть это то, что, ну, людей мотивирует заниматься собой. У человека теряется тонкость и понимание, что есть Бог, то есть, ну уже Бог, он отходит на второй план. Вот, и опыт, ну, как бы личности нашей, он начинает переваливать, ну, над тем знанием, которым мы владеем. То есть вот, ощущение себя, оно становится более для нас более резким и более ощутимым, чем знание, которое мы владеем. От гордости уже значительно сложнее избавиться, чем, ну, уже начиная с иллюзии, уже сложно избавиться. Шакуни, кстати, там вообще одним из первых убили на поле битвы, поэтому с ним разобрались. Вот. И он не хотел вперед лезть, потому что знал, что его, ну, что он попадет под горячую руку. Вот его знает. Итак, от гордости сложно избавиться, потому что до разума человека уже довольно-таки сложно достучаться, а только с помощью знания можно ее преодолеть. Ну, Шалю тоже убили, поэтому в духовной жизни гордость тоже. Да все тут мы убили, кроме пяти пандов, так что что там, все полегли. Поэтому в любом случае после битвы, ну, после Бхагавад-гиты уже гордости не будет у человека. Ну, после прохождения Бхагавад-гиты уже там, может быть, по закуткам вот, начи найти. Если пошерстить, то можно найти. А так уже в целом уже человек освобожден от гордости. Ну, то есть уже опирается на знания в большей степени. И последнее, если гордость, она в нашем сердце уже закрепляется. Потому что когда еще есть иллюзия, то мы еще понимаем, что есть знание какое-то, есть какие-то принципы. Но мы не пользуемся ими. А когда гордость уже, ну, это уже и знания как бы нет. Главное, что есть я. Да. Это уже не учиться, не учить человек не может. Общаться нормально не может с людьми, потому что знания уже нету. Там такой, знаете, ну, ум такой уже бунтует. Угу. Уже там стучит, хочу наслаждаться, давай. И поэтому человек с легкостью идет на насилие, с легкостью отношения разрушает. Угу. Ну это же думаться, продать братьев просто, ну заплатил же Шадурьохана Шали. Продать братьев, ну не братьев, там он дядя был или кто-то такой. Ну такой, что там дядя, там двоюродный или родной. Вот, и вообще, продать просто, нормально. Это то, что сейчас. То, что сейчас происходит в мире. То есть, ну, когда уже знания не актуальны, главное, чтобы наслаждение было, то это, ну, это гордость. Сложно уже избавляться. Если человек, ну, если у человека, ну, разум не работает, это означает, что уже гордость там же живет. Уже вопрос. Вопрос просто времени, когда уже следующая стадия разовьется. И, ну, если повезет, то гордость можно в моменты спокойствия ума, когда, ну, то время, когда человек он свою гордость удовлетворил, ему что-то говорить, когда разум, ну, открыт. Вот. Но когда человек он в поисках наслаждения, гордый, то бесполезно.

Изначальный источник всего.

просто восстановить свои забытые взаимоотношения с Кришной, все привлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения.

любое живое существо, если посмотреть на него с платформы знания, понимания природы вещей, является атомарным живым существом, является высшей, вечной, духовной искрой, наделенной сознанием, энергией сознания. И потенциально качественно мы все одинаковые. Мы обладаем качественно одинаковой природой. И в своем чистом состоянии, когда мы достигаем совершенства, когда мы раскрываем свой потенциал, являясь индивидуальностями, мы проявляем все эти удивительные качества. При этом нам не нужно соперничать ни с кем. Мы также очень индивидуальны и уникальны. Но уникальны в чем-то своем. Но мы не выше других. Мы качественно с ними одинаковы. Они уникальны в этом. Мы их любим за их уникальность, за их индивидуальность. Они любят нас за нашу индивидуальность и уникальность. И мы качественно с ними равны. Само это дух, это зависть, которая рождается в наше сердце, дух соперничества. В конце концов, она рождается из-за гордыни. Это наша болезнь. И посмотрите, как только такая мысль у нас возникла, что я выше других, сразу первое, что приходит за этим, это озабоченность. Я же выше других. И сразу же рождается следующая вещь. Но мне же надо теперь отстаивать все это. Правильно? Следующее. Нам нужно доказывать. Вся наша жизнь дальше превращается в очень большую проблему, о которой мы так думаем. Я выше других, правильно? Следующее. Я должен доказать, что я выше других. Правильно? Сразу мы надеваем маску. Нам нужно кого-то себя играть, чтобы доказывать это. Правильно? Следующее, что происходит. Следующее. А эти же вот люди, вот этот, они не признают, что я выше их. И не признают, что я выше их, чем... Они со мной не считаются. Дальше это будет обида, агрессия. Правильно? Боль. И просто все это рождается из этого настроения, которое есть у нас. Если человек так не думает, я просто такой, какой я есть. Я не выше других и не ниже. Качество мы одинаковое. Так легко жить. Уже не нужно ничего себя строить. Ни за что сражаться. Богатый ли человек или бедный? Человек, может быть, больше знает, чем мы. Кто-то, может быть, на более дорогой машине. Кто-то живет в дворце, а мы, может быть, не живем. Мы живем в обычной коммуналке. Качественно мы все одинаковы, все. Когда человек так смотрит, уже не за что сражаться. Он понимает суть, природу вещей. У него правильное понимание. И нам уже так легко жить, когда мы действуем, исходя из природы вещей. А все остальное – это иллюзия или невежество, от которого нам нужно освободиться. Нам тяжело будет меняться, потому что мы привыкли мыслить и действовать неправильно. Мы тысячи жизней, как говорят веды, культивировали невежество, иллюзию. Мы находились в иллюзии. Мы взращивали эти комплексы. Мы закрывались внутри. И мы... У нас целый багаж всяких ложных отождествлений. Мы привыкли мыслить и действовать неправильно. И, собственно, наша жизнь дана для того, чтобы измениться, изменить свой ход мыслей, жить в гармонии со Вселенной, научить правильно мыслить, научиться правильно поступать, правильно относиться к другим и к этому миру. Ну, наверное.

обладает

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучи и смеешь.

0: баджаранг бали хануман ки че.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла, утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
2: Веда-радио. Время любить.

0: Послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Работа, отдых. Человек думает, отдых – это, ну, мое свободное время, что хочу, то и делаю. Ошибаетесь. У нас нет свободного времени. Ни секунды. Нету. Никто не дает нам права убивать время. И на самом деле можем убить время, а не наоборот получается. Как вы думаете? Кто кого убивает вообще? Если вы в океане поймали акулу вот так вот, вплавь, неизвестно, кто кого поймал. Вот удачная какая, значит, рыбалка. Акулу поймали. Мы схватили вот так вот акулу, поймали ее. Удача ли это? Вы хотите убить время? На отдыхе. Время убивает вас. Вы не вернете ни одно мгновение назад, ни за какие деньги. Так говорится верно. Отдых – это не пустое времяпровождение. Это не общение с проститутками в публичных домах или где-то еще в ночных клубах. Нет. Отдых – это общение, достойное общение, вдохновляющее общение. С кем поведешься, то наберешься. Это самый важный момент. Санга называется. С кем общаешься, это определяет тебя, кто ты. И вот человека можно очень легко определить, его суть. Потому как он отдыхает именно. Как он наслаждается, чем наслаждается. И вы видите, что мы видим, что много известных людей, вдруг мы видим, что у них какие-то странные наслаждения. Одна семья была известна в Лондоне, сейчас не знаю, в какие-то годы я знал об этом. Очень богатые люди. Одни из самых богатых людей в мире. Ну, там замки, все остальное, все есть, вертолеты, все, что нужно. Острова, все есть. Но как наслаждаются люди? Как они едят? Стол. Примерно стол длиной вот с эту сцену. Может быть такой. На этом столе каждый день, ежедневно, все продукты мира, которые люди едят в разных культурах. Хоть бенгибу, хоть французы, хоть американцы, хоть русские, хоть украинцы, все на столе стоит. Каждый ежедневный день им готовят все блюда, которые употребляют разные люди разных национальностей мира. Это семья из трех человек. Мать, отец и сын, по-моему, или дочь. И вот они выходят, прекрасно одетые, с пластическими операциями, все у них очень хорошо. И ходят вокруг, около этого стола и смотрят, что мы еще не ели. Это пустое времяпровождение. Это ты все искусственное. Отдых – это не искусственная жизнь какая-то, где мы просто можем забыть, знаете, при помощи интоксикации или каких-то зрелищ. Искусственно отойти от каких-то своих забот и проблем. Это обмен любовью, общение. Если мы в трех этих направлениях преуспеваем утром, днем и вечером, наша жизнь будет успешна во всех аспектах. Во всех аспектах. Если мы что-то упустим, утро, или день, или вечер, да, например, обычно люди что упускают? Упускают утро и вечер как-нибудь. А главное, работа и деньги. Да, продвинитесь, безусловно, в этом направлении. А все остальное потеряете. И близкие отношения с детьми потеряете, и Бога потеряете. И так же думает человек в притче Иисусовой. Он думает, конечно же, я займусь медитацией, займусь духовной практикой. Я буду ходить в храмы, читать священные книги, и молитвы повторять, все буду делать. Но сначала должен набить амбары зерном. Обеспечить себя и семью. Правда же? А как? Что же еще делать? Он так подумал. А на следующий день умер. Вот такая притча, очень простая. Он подумал, и тут же умер, и все. То есть, что здесь имеется в виду? Безотлагательно это нужно. Это первостепенной важности. Наше духовное развитие – это приоритет первый должен быть. Сейчас объясню, почему. Представьте такую модель. У вас есть машина. Крутая какая-то машина. Ну, самая крутая. Феррари, да, мне вчера говорили. Пусть будет Феррари. 150 150 тысяч долларов она стоит, нет? Кто-то мне сказал, что сейчас машины за 150 тысяч долларов или даже больше. Нет, простите, 500 евро. 500 тысяч евро последняя модель. Вот слышал, недавно в Петербурге кто-то купил. Представьте, вот такая крутая машина. Понятно, что за такой крутой машиной мы внимательно ухаживаем. И протираем там, и СТО, и смазываем, ну как это все называется. То есть заботимся. Теперь представьте, что при этом вы сами забываете поесть. А за машиной хорошо ухаживаете. В этой модели я – это душа, а машина – это мое тело. Дорогая машина, конечно, я не забочусь очень сильно, но я забываю получить пищу сам. Настанет время, очень быстро, что у вас не будет сил даже протереть стекло этой машины. Даже белье свое постирать не будет сил. Даже посуду свою вымыть не будет сил. Даже поговорить с близким человеком не будет интереса и сил. Но если вы прежде всего получаете пищу сами, вам не трудно будет ухаживать за машиной. Так что же важно? Приоритет. Важна наша энергия, личное могущество. Вот что нам важно. Внутренняя сила, чистый ум, чистый разум, цели, возвышенная речь, возвышенные мысли, счастье, вдохновение. Вот наша жизнь. А протереть стекло машины несложно, не так ли? Что там, сходить на работу, поработать, разве это сложно? Тем более, если вы в таком настроении, вам это несложно. Вы даже не заметите трудностей. Вы не будете уязвимы к обидам, к проблемам. Ум станет сильным, самосветящимся. Будете вселять в людей веру, счастье, любовь, надежду. Все от вас будет исходить. И сами будете в порядке. Поэтому, несомненно, сейчас нужно возродить культуру очищения ума. Прежде всего, в семье это очень важно сделать. Самое болезненное – это конфликты в семье, разногласия в семье, измены в семье. Вот такие вот проблемы существуют. Несчастье семейное – это самые глубокие травмы, которые человек получает сейчас. От этого он сейчас исходит с ума-то, в принципе, потому что нет прибежища в семье у большинства людей. Ненадежна даже семья. Даже близкие люди не находят прибежища друг в друге. Вот какое время мы живем. Поэтому нам нужно организовать союз сердец. Но это возможно, когда сердце чистое. И медитация. Значит, эти вещи, если мы отрегулируем работу, отдых, сон, еду, все уже хорошо будет. Уже вы почувствуете себя на 80% вдохновленным. И теперь медитация. Медитация. Что же такое медитация? Важен объект медитации. Например, на что мы медитируем? Например, если что-то красивое, мы автоматически на это медитируем. Несложно смотреть на что-то красивое. Объект ведь имеет значение. Или что-то очень интересное, там есть знания, и вы погружаетесь, размышляете, и читаете, и хорошо себя чувствуете. Ведь несложно погрузиться в знания, если в этом есть вкус и понимание. Также очень привлекательно богатство. Люди всегда фантазируют, если бы у него были деньги. Мечта горшечника, есть такая притча. Горшечник сидит в гончарной и делает горшки. И думает, мечтает. Я продаю один горшок за одну... Так, какая сейчас мелкая купюра в Беларуси? Рубль какой? Сколько рублей? А? Копейка? Одна копейка. Самая мелкая. А рубль это сколько? Сколько стоит горшок? Рубль стоит? Чтобы я не исказил. Сколько? 10 рублей. 10 рублей. Вот-вот, горшечник так и думает, верно. Вот я вспомнил. Он же белорус. Он думает, вот я делаю горшок, 10 рублей, я уже заработал, смотрите. А если я сделаю 2 горшка, он подумал, о, 20 рублей будет. Здорово, еще лучше. И он дальше фантазирует. А если я сделаю 10 горшков? На 10 – 100 рублей. Ну, вообще здорово. Погодите. А если я продам не за 10 рублей эти горшки, а за 20 рублей? О, 200 рублей. Так погодите. А если я продам их за 50 рублей каждый горшок? И он уже стал миллионером, знаете, он уже дом построил, там, говорит, я женюсь, у меня будет хорошая жена, у меня будут деньги, хорошая женщина, красивая будет у меня, послушная будет, я же богатый человек, понимаете? Да, послушная жена будет, он сказал себе. А если не будет слушать, я ей как дам? И ударил по горшку, и разбил его. И расплакался, и сказал, ну я-то, видимо, так не стану богатым никогда. Мечта горшечника называется. Медитация. То есть мы медитируем иногда, вот построю то, у меня будут деньги, такой дом, и другой, и третий. Визуализация называется, да? Мечты. Это как у Гоголя, Чичиков, Манилов. Вот Манилов такой характер имеет. Он говорит, а что душечка, говорит, своей жене, не построить ли нам мост прямо от наших деревни, да прямо в Санкт-Петербург? Вот медитация называется. Не, не путайте. Это не медитация, это фантазия. Медитация должна быть основана на знании. Например, могу ли я просто при помощи медитации построить мост? Сфантазировать-то могу, а вот построить не смогу. Чтобы медитация была реальностью, должен изучить сопромат. Сопротивление материалов, знать высшую математику и иметь опыт. И тогда моя медитация на этой основе станет реальностью. Реально будет воплощена. Если я же не знаю этой науки, медитация просто фантазия, несбыточная фантазия. Такой медитации у нас полно-полно, несбыточных мечты очень много. У кого каждого это есть? Не так ли? Вот если нас рассмотреть в настоящий момент жизни, мы так и не получили то, что хотели в жизни. Несбыточно как бы наши были выборы, желания, медитации, фантазии. Потому что наши фантазии основаны, медитация, на знании. Поэтому мы должны знать объект медитации. Есть для достижения цели три вещи. Мантра, тантра и яндра. Мы говорим сейчас о мантре. Что это такое? Потому что утрачено. Поэтому мы говорим. Остальное нам более-менее знакомо. Мантра означает обращение звуковое. Можете к Богу обратиться, к человеку обратиться. Это сродни этому, аналогично. И достаточно звуковой вибрации, чтобы получить результат. Все. Бытовой пример. Я могу попросить своего друга или дочь, скажем, дочь или жену. Да, всегда, когда говорю жене что-то, она делает то, что я хочу. Скоро приготовь мне, пожалуйста, ужин быстренько, я спешу там куда-то. И она раз-раз-раз сделала все. А что я такое сделал? Просто звук воспроизвел, обратился к ней. Все. Результат есть. Видите, как все просто. Но вы понимаете, это просто, когда есть отношения. Ну, да, любовь супружеская, все понятно, что тут естественно скажете. Но я не могу так же обратиться к кому-то другому на улице. Эй, дорогой, иди сюда, приготовь мне ужин быстренько, я спешу. Не работает, знаете, это возмущает просто. Это что такое вообще? Вы образованный человек или нет? Что себе позволяете? Кто я вам для вас вообще? Я для вас никто, отношений нет. Оскорбление, на самом деле. Что от меня хотите? Сейчас милицию вызову. То есть мантра работает, когда есть отношения. Если есть такие отношения в знании, мантра работает. Вы обращаетесь и получаете результат. Мы вчера говорили о высших силах. К ним нужно обращаться. Их нельзя заставить прийти сюда. Не получится ничего. К ним нужно правильно обратиться в знании именно. Вот тут требуется уже знание. И в знании обращение мантра работает. Это мой также опыт. Не только мой. Многих и предыдущих предшественников, с которыми я общаюсь. Опыт проверенный. Если есть отношения, звук обращения работает. Если нет отношений, тогда мантра не подойдет. Если вы, скажем, отказываетесь от этого процесса, тогда мата, тогда янтра нужно пользоваться. Янтра означает машина буквально. Вы не обращаетесь к машине, вы создаете машину, она выполняет ваши пожелания. Вот и все. Это может быть именно машина, либо янтра, человеческое тело чужое, которое вы используете как машину, как раба. Просто приказываете ему без отношений. И в страхе он делает то, что вы хотите. Это называется янтра. Эксплуатация техники или людей. Вот такой метод существует. Достижение желаемого. Когда нет отношений, янтра вступает в силу. Представьте, бедный человек идет к богатому и говорит, нет денег, помоги. Семья у меня, дети голодные. Отношений нет. Ну, тебе нужны деньги, хорошо. Вот объем работы выполнишь. Получишь деньги, вот такую сумму. При этом должен слушать меня, уважать меня, подчиняться мне. То есть служить мне. Это называется янтра. Через служение, через работу мы достигаем желаемое. О, простите, это тантра, а янтра как раз эксплуатация. Вот янтра – это эксплуатация, а тантра означает через служение мы это делаем. Зарабатываем себе желаемое через усилия. И вот Веда говорится, есть вот эти способы, и человек по собственному выбору выбирает, как он будет достигать своей цели. Мантрой, тантрой или янтрой. Янтра также относится к этому телу тоже, как к машине. Можно при помощи вот работы, тяжелой работы достигать чего-то, наниматься кому-то. Но я скажу одну формулу важную для тех, кто хочет быть богатым. Пока вы на кого-то работаете, вы никогда не разбогатеете. Это формула. Ведическая формула. Вы никогда не станете богатым человеком. Невозможно. Потому что вы находитесь под контролем. Чтобы стать богатым человеком или обрести знания великие, нужно стать независимым ни от кого. Это называется мантра. Когда вы обращаетесь к Богу, вы становитесь независимым от обстоятельств. Хороших, плохих, приятных, неприятных, от друзей, от врагов, от славы, от клеветы. От всего, от этой двойственности. Потому что эта двойственность только в уме, в реальности ее нет. Нет друзей, врагов в реальности. Это выдумка. Я вам даже скажу одну вещь. Даже мужчины и женщины не существуют. Это выдумка. Мы с вами души, мы не мужчины и женщины. Это функция ума определяет так. Двойственность. Когда ты видел короткометражный фильм о друзьях и врагах? Грузинский. В советские времена грузины делали короткометражный фильм, очень поучительный, такие добрые фильмы. Вот один из таких фильмов, я вам сюжет расскажу. Два человека поселяются в один дом новый, заселяются. На один этаж соседи по подъездам через стенку, получается. Подъезды соседние, квартиры соседствуют через стенку. Один музыкант, а другой слесарь. У слесаря какая-то, какие-то вибраторы, там и пилы, и инструменты всегда шумят. А у музыканта, понятно, там своя музыка. И вот через стенку они начинают ссориться очень быстро. Мешают друг другу. Ну, представьте, музыкант, и там вот какая-то вот пила. Или вибратор работает у него. А музыкант уже пилит свои гаммы, на нервы действует этому слесарю. И они там стучат, ругаются через стенку, требуют прекратить, хотя бы на час остановиться и так далее. Но когда они выходят из подъезда погулять во двор, они знакомятся и нравятся друг другу. Становятся друзьями. Не зная, что они соседи, через стенку. И вот сюжет этот продолжается. Через стенку вражда у них развивается, а во дворе дружба развивается. Интересный сюжет, не так ли? Как раз хорошая иллюстрация к этому. Что это все надумано. И какой же ум сильный. Как трудно в уме врага превратить в друга. Посмотрите, какая сильная иллюзия, двойственность. Так вот, если вы обращаетесь к Богу, вы способны преодолеть эту двойственность, эту иллюзию. В том сюжете фильма они, в конце концов, бьют эту стенку, вколачивают какие-то гвозди и специально досаждают друг друга, и дырочку все-таки пробивают, и смотрят друг на друга, и не могут понять. Друг враг, все меняется. Кто же? И фильм заканчивается. Вот такой хороший вопрос был там. И это говорят веды, что даже когда мы видим мужчину и женщину, такую оценку даем, это все еще просто оценка ума. Потому что в этом теле есть что-то другое, особое, родственное каждому из нас. Это частичка Бога, Дух. Душа бессмертна, подтверждают все священные книги мира. Не голословные. Это опыт всех святых. Это доказывается во всех Упанишадах, в Пуранах. Описывается реинкарнация, все другие события подробно. Реинкарнация описывается в Одиссее, в Илиаде. Намеки есть в Библии и в Новом Завете, особенно в Ведах, и в русских, и индийских. Более подробно объяснено. Везде одна и та же информация, в той или иной степени. Но до сих пор предмет не изучен. Что же такое душа, и как она бессмертна? И почему все-таки тело умирает, и я переживаю эту смерть? Да, вы переживаете смерть, но вы не умираете. Смерть тела вы переживаете, как свою собственную. Но вы не можете умереть, потому что душа бессмертна. Ее нельзя расчленить на части, описывается в Гите. Нельзя растворить в воде. Нельзя рассечь или сжечь, или высушить. Она нематериальна. Никогда не было так, чтобы я или вы не существовали, говорится. Никогда не будет то время, что мы прекратили свое существование. Родившийся обязательно умрет, умеешь родиться снова. Это наше очередное воплощение, очередное из многих миллионов прошлого. Представьте, мы уходим в бесконечность, эта череда. Нам сейчас трудно это понять даже. Откуда мы идем и куда? Поэтому дается руководство, из вечности сюда приходит. Обращение к источнику, к моему источнику. Так я могу восстановить себя. Быстро очень. В одночасье просто проснуться нужно. Как человек спит в холодной комнате? И ему плохо? Во сне он не осознает, что причина холод. Ему что-то снится дурное, он страдает просто. Съежился. Но вот заходит человек в комнату и видит, что кто-то тут так вот мерзнет во сне. Зажигает печь тут или камин, укрывает его одеялом. И человек так распрямляется во сне, ему так хорошо, видите. Хотя он не знает причины, почему ему хорошо. Он спит. Таким же образом душа существует в теле. Как будто спящая. И вот нам плохо, нам что-то вот грезится здесь, мы ищем причины, почему плохо. На самом деле просто потому, что у нас нет этой божественной любви. Есть ясный пример, как рыбу, если вытащить из воды, вы ее ничем не удовлетворите, никаким количеством материального счастья, ни деньгами, ни водкой, ни мясом, ни зонтиком, ни матрасом, ни одеялом, ни квартирой, ни машиной, ни гирляндой, ни украшениями. Вода нужна, вода нужна. Пробовали поесть во сне? Какой результат? А никогда не пробовали сходить в туалет во сне? Очень интересный эффект. Это же иллюзия. Мне часто снится, что я ищу туалет во сне, и мне нужно сходить в туалет, и никак не получается. Потом выяснится, что я просто сплю. Это сон. Сквозь сон я создаю какие-то иллюзии, потому что моя потребность, я создаю какие-то иллюзии сам. Ум пользуется всегда обратной логикой. Это потрясающая функция ума. Всегда, когда что-то слышите, ум что-то противоположное говорит, отражает обратную логику. Три мудреца собрались обсудить, почему солнце всходит, в чем причина вообще. Один сказал, я знаю, я наблюдаю каждое утро это, знаете, этот феномен. Перед тем, как солнце встанет, сначала дворник выйдет на улицу и начнет мести дворы. И вот сразу после этого солнце встает. Тот сказал, да, хорошее вообще наблюдение, но, простите, вы не совсем точны. Я знаю, что дворник выходит и метет метлой, но есть еще одна деталь, вы упустили ее. Перед чем солнце встанет, еще свинья выйдет на помойку. И вот тогда уже точно солнце всходит. Третий сказал, очень хорошее наблюдение, поздравляю. Но вы заметили главные вещи. Дворникам понятно, это очевидно для всех. Да, свинья тоже выходит перед восходом солнца. Но главная вещь, пока муха не сядет на ухо свинье, солнце не встанет. Это называется обратная логика. Чем сейчас пользуемся мы с вами. Знаете, чем она заканчивается? Я Бог. Вот он, перевертыш. Вот в чем причина наших всех проблем. Главная, коренная причина. Мы все мним себя кем-то. А веды говорят, познай себя. И познай Бога. Обратись к Нему как к Богу. Не к себе как к Богу, а к Нему как к Богу. Попытайся это сделать от сердца. Из благодарности. Сначала должен понять, за что его благодарить вообще? Как один человек, знаете, на Новый год встает, там, поднимает тост, говорит, Боже, благодарю тебя, что у меня вот такой вот большой дом, у меня хорошая семья, дети, деньги есть, земля у меня, все есть. Хотя я не знаю, почему я тебя благодарю, сам все заработал. Да, при чем здесь Бог вообще? Нужны знания, чтобы мы могли понять. Способность человека от Бога, талант. Огонь пищеварения – это от Бога. Семя всего живущего – от Бога. Сила сильного – от Бога. Разум разумных – от Бога. Это ключевые моменты, которые мы не можем управлять, как Христос говорил. Мы не можем даже себе на локоть росту прибавить. Мы не можем себе разум отдать сами. Мы это получаем откуда-то. И вот наш вопрос – как это получить? Обращайтесь.

о которой мы сейчас говорили, практически к этому подойдем. По поводу мантры я только расскажу о том, какую я мантру повторяю, потому что этот момент никак нельзя навязать. Не то, что я скажу, что вы должны эту мантру повторять. Не понимайте меня таким образом, что я тут понимаю вопрос чисто сердечный, индивидуальный. Но я скажу, что я делаю, потому что за это я отвечаю. Это мой опыт. Вы меня простите, но я не следую христианской традиции, потому что я воспитывался в эпоху атеизма. Я пришел к ведам. Я сейчас представляю ведическую культуру. Она не противоречит никаким религиям, никаким вероучениям. Это мой вывод лично. Я просто скажу, какую мантру я повторяю, как я это делаю. Уже на протяжении 32 лет. Ежедневно. 2 часа, чуть больше, каждый день. Да? Уходит на это. Не думайте, что это трудно. Или какая-то сверх человеческие усилия нужны для этого. Нет, в этом есть особый вкус. Значит, я не мог делать это всю жизнь, правда? Моя жена тоже повторяет, делает то же самое. Моя дочь тоже повторяет, делает то же самое. Ее муж делает то же самое. Моя мама делает то же самое. Папы нет. Сестра не хочет. До сих пор ест мясо. Но двоюродная сестра что-то делает. То есть у меня ведь неплохая ситуация. Вот личная ситуация неплохая. Итак, здесь на столе у нас демонстрационные четки, не индивидуальные. Вообще четки – это индивидуальный предмет, который так вот не показывают никому. Это демонстрационные четки. Бусы. Насколько я понимаю, это дерево ним, возможно, из Индии. Возможно, белого цвета. Но 108 бусинок здесь. Священное число, 109-е разделительное, как вы видите. На ней не медитируют, на этой бусине разделительной. Это отметка. Вы берете, если хотите, большим и средним пальцем, берете первую бусину на этих четках, номер один, а массируете вот это место, вот так вот ее вращаете здесь, занимаете осязание обязательно, и вслух для себя повторяете звук, произносите, вибрируете мантру. То есть вы должны слушать именно себя. Очень важный момент. Услышать себя, прежде всего. Потому что мы, если не слышим себя, мы не услышим никого. С этого начинается процесс познания вообще. Услышать себя нужно. Есть просто звук, а есть качество звука. Насколько это искренне сделаем, это уже другой вопрос. Пока давайте поговорим технически. Как просто вот вибрировать мантру. Она сама обладает силой по себе. Вращайте бусину и повторяйте вслух негромко. Харе Кришна Махамантра. Это то, которое я повторяю. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Первую бусину. Следующий берете бусину, делайте то же самое и слушайте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я медленно сейчас повторяю. Медленно. Вам нужно уплотнить вибрацию, быть насколько сможете. С опытом получится. Быстро нужно это сделать, чтобы ум не успевал о чем-то еще думать. То есть уплотнить звук. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вот так вы медитируете, вот погружаете ум в эту вибрацию звука. 108 раз один круг называется. Так, вы прошли 108 раз. Если вы будете делать один круг ежедневно, это минут 10 займет по неопытности, даже быстрее. Вот так внимательно будете слушать звук. У вас появится способность отличать искренность, неискренность, ложь и правду в людях. Вы будете чувствительны к именно искренности людей. Можете распознавать ее. Просто один круг мантры. И качество доброты у вас увеличится. Ну, я уже не буду говорить, что мясо нужно, конечно, оставить. Если вы взяли вот это в руки, мясо оставьте сразу же. Это мой совет. Это первое, что нужно сделать. С остальным, ну, потом, даже если хотите. Но мясо сразу забыть. Да вам и не захочется. Если вы 2 круга повторяете, вернее, 4 круга, скажем, это займет примерно полчаса интенсивной медитации на звук. 4 круга означает, что ваши материальные дела пойдут резко в гору. Ваша концентрация, ваше влияние на людей изменится.

0: Умонастроение все определяет. Так, четыре круга, меняется ваша деятельность и качество вашей деятельности. Даже начальство на работе начинает задавать вопросы и слушать, что вы скажете. То есть ваше влияние меняется на людей. Если вы повторяете 8 кругов на четках каждый день и слушаете, это примерно час времени, может быть, чуть больше займет, то вы почувствуете вот в этой области трансцендентный опыт, ощущение некоторые, некоторую тоску, как бы предчувствие другого мира возвышенного. Ощущение будет такое, восприятие будет такое. Вы начнете тосковать по этому миру. Но если вы повторяете 16 кругов каждый день, я повторяю 16 минимум, значит, 2-2,5 часа медитации, ну, тогда не знаю. Вы сидите в аробусе А-420. Харе Кришна, форсаж. О, Боже мой. Ведь земли нет. Не начинайте с 16 кругов, не рекомендую. Вам может показаться, что вы стали Иисусом Христом, пророком. Вы начинаете видеть карму, гуны, как вращаются. Поэтому не делайте резких движений, потому что в этом случае может случиться странная вещь, неприятная вещь. Когда вы в это состояние войдете неподготовленным, вы подумаете обязательно так. Все остальное не нужно. Зачем мне эта работа вообще? Это учеба, это семья. Не надо. Я уже освобожденная душа. В Гите написано, что должно быть руководство правильно в духовной жизни. Как? Вы должны не прекращать свои обязанности. Нужно выполнять свои обязанности, но думать должны о Боге. Вот в чем заключение. Вот в чем источник нашего успеха. Если вы прекращаете работу, вы нарушаете законы дхармы. Вы отказываетесь от долга. Вы совершаете грех, называется. Поэтому некоторые люди по незнанию именно так и думают. Практика, значит, уйти куда-то в ашрам, все бросить и там погрузиться в медитацию навечно. А потом всю жизнь сожалеют об этом после этого. И родственники беспокоятся, что очень опасное у вас учение, видите. Людей вырываете из социума, из школ, из семьи даже. И все, они как озорное облако, ни материально, ни духовно, все теряют в итоге. Поэтому истина, как это дается знание, в исполнении долга нужно это делать. Не прерывать исполнение своих обязанностей, семья, работа, все, что мы делаем. Суть в том, что наша семья, работа очистится таким образом. Качество нашей работы, качество наших отношений в семье, все очистится, все это нужно возвысить. В этом наша задача. Для этого мы повторяем эту мантру. Возвысить свой ум и помочь другим. Мантра. Итак, постепенный рост. Значит, начинаете, если кто-то хочет начать, с одного круга, конечно же, но каждый день. Затем вы почувствуете, как это добавлять, вы сами руководство уже будете получать внутри сердца. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте того, кто уже имеет опыт в этой практике. Он будет помогать. Потому что, может быть, какое-то видение у вас проявится. Или какая-то эмоция, которую вы никогда раньше не испытывали. У вас будут какие-то вопросы. Да, но тут нужно советоваться с теми, кто уже имеет опыт. Наверное, это все, что хотел сказать сегодня, раз мы пришли уже к мантре. Все обсудили, к медитации. То есть, видите, простая техническая вещь. Могущество этой мантры неизмеримо. Ниджа сарва шактис описывается по поводу этой мантры. Тут все энергии есть. Звук имени Бога не отличается от Бога в этом. Объяснили. В одной из Пуран утверждается, что достаточно этих трех слов Хара, Кришна и Рама, чтобы остановить влияние века Кали. Все недостатки можно контролировать. Век Кали — это как плохая погода, дождь идет повсюду, знаете. Сырый, мокрый, холодно. Неблагоприятная погода. Мантра подобна зонтику. Все, вы защищены будете. Ваш ум будет защищен. Я это могу гарантировать, потому что я это практикую. Остальные вещи я не говорю, потому что вы можете иметь другой опыт, других традиций. Почему нет? Суть в том, что в Якали работает только имя Бога. Ни храмы не работают, ни безумолвная медитация не работает, ни жертвоприношения великие не работают. Все это осквернено в Якали. Раньше работало. В Якали работает только воспевание имен Бога. Харер нама, харер нама, харер нама моего кевалам, калау насти, вынасти, вынасти, вагатир, а нетха. В Якали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания и повторения имен Бога. Да, в любой традиции, посмотрите, практика это описывается. Воспевайте имя Бога с барабанами, литавами, цимбалами. Да светится имя Твое. Где двое трое, во имя Мое, там и я с ними. В исламе 99 имен Аллаха, и люди воспевают это все. И то имя, на которое вы медитируете, именно такие качества вы себе и развиваете. Милосердный — есть такое имя. Разумный — есть такое имя. Всепрощающий — есть такое имя. Сострадательный — есть такое имя. Вот на какое имя вы медитируете, такое качество развиваете. Кришна означает «все прекрасный», «все привлекающий». Рама означает «блаженство», «радость». Некоторые считают, что это сотое имя Бога. Я не знаю. Что в Коране говорится об этом. Есть еще сотое имя Бога, познав которое человек будет творить чудеса. Может быть, это и есть сотое имя, я не знаю. Но чудеса будут происходить в вашей жизни, несомненно. Итак, пожалуйста, вопросы.
1: Добрый вечер всем. Мой вопрос такой. Верховная личность Бога, Кришна, имеет проблемы?
0: Проблемы? Интересный вопрос. Наверное, так прямо нельзя сказать. Но есть. Есть проблемы. Это называется на санскрите лила, игра. То есть его проблема — это разновидность игры, наслаждения. Потому что в материальном мире проблема означает страдание. Этого нет. В Боге нет страданий. Есть лила. Но эти лилы означают также переживание, разлука, встреча, беспокойство, но духовного порядка, трансцендентного порядка. Это как волны экстатические в океане их сравнивают, эти вот проблемы. Волны экстаза. То вверх, то вниз и так далее. Поэтому нельзя сказать, что это проблема. Разнообразие, скорее, счастья. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Воинам разрешалось есть мясо. Воинам разрешалось есть мясо.
0: Воинам.
2: Воинам. Получается, они свою душу, как бы они жертвовали своей душой ради своего долга?
0: Нет. Воинам разрешалось иногда есть мясо. Я в прошлом, в ведической культуре, когда были настоящие воины. Воин – это тот человек, который должен уметь убивать, опыт. Поэтому им позволялось охотиться на животных некоторых. Но тех животных, которые не убивали, ограничилось их количество жертвоприношением, для жертвоприношения только. Потому что, знаете, азарт, охоты, можно убить всех живых существ в итоге. Поэтому это ограничивается ровно столько, сколько необходимо для жертвоприношения. Именно такие животные, которые годятся для этой роли. Либо опасные животные, которые нарушают покой в обществе, хищники, слишком много. Тоже их регулировали воины. И ведическая культура в чем заключается? Что когда человек убивает животное, вот кшатрий, воин, он должен совершить ягью, предложить в жертву. А означает, что должен потом попробовать жертвенной пищи немного. И там говорится, что не каждый человек, кто ест мясо, это падший. Если человек это делает как жертвоприношение, он не падший, он цивилизованный. То есть, ну, простите, в век Кали сейчас это запрещено делать людям. Мы утратили искусство жертвоприношений. Сейчас животных убивают исключительно, чтобы просто съесть, наслаждаться. Да?
3: Здравствуйте. А что такое трансцендентальный звук?
0: Трансцендентный звук. Что такое трансцендентный звук? Означает, надматериальным есть звук. Материальный есть духовный звук. Мы применяем слово трансцендентный, то есть духовный, над материей, над физическим, над материальным, выше. Как его? Вот имя Бога — это и есть трансцендентный звук. В материи нет любви, допустим. В материи нет сострадания. Это все материальное. Материя — это выгода. Это личные желания. Это и есть материя. Вот она. Вот это все материальные звуки. Отсюда они исходят, из этих энергий материальных. А трансцендентный звук — это любовь, благодарность, сострадание. Вот видите, вот этим отличаются эти звуки. Поэтому если у вас в сердце есть вот эта вот духовная энергия, и когда вы говорите, слова произносите, слова могут быть духовное влияние иметь. Потому что наполняется этим качеством. И вот эта мантра пробуждает духовную вибрацию в душе, пробуждает душу, вот эти качества. Если вы внимательно мантру будете повторять, вы не сможете есть мясо. Или пить водку, или что-то остальное. Это невозможно сочетать. Называется раса абхаса. Это соль и сахар вместе не смешивают. Это невозможно. Да? Ага. То есть как повторять мантру? Это должно быть просто чисто техническое сухое произношение, либо обращение искреннее к Богу. Да? Да-да. Сначала нужно усвоить технику просто. Это как вот гаммы, знаете, музыкант изучает гаммы сначала, чисто технические. А когда усвоил все это, он начинает уже играть музыку. Вот эта музыка проявится. Сначала нужно просто ум сосредоточить на звуке, больше ничего. Просто попытаться не думать ни о чем, контролировать ум звуком этим. А сама вибрация пробудит все остальное. Вот эту эмоцию, эту связь почувствуете, и вы увидите, как это работает. То есть что-то от нас требуется, а что-то от мантры зайдет. С двух сторон. Как правильно освещать пищу? Это вчерашний вопрос у нас. Пища должна готовиться для Бога. Он первый должен пробовать пищу. Не мы должны первый наслаждаться, а Он. Значит, в чистой одежде, конечно, у нас омовение, утреннее должно быть хотя бы, чтобы пойти на кухню. Чистая специальная одежда для кухни. При приготовлении не пробуйте пищу, пользуйтесь рецептами точными. Даже не пытайтесь по запаху оценить пищу, наслаждаться ненужной с медитацией, то, что он должен первый попробовать, оценить это все. И делайте как можно лучше это. Тщательно, качественно. Затем у вас должен быть такой алтарик, ваш алтарик. Я не знаю, у меня есть свой алтарик, у вас свой алтарик, своя традиция. Если в моей традиции, значит, там есть специальный алтарик. Потом можете познакомиться с этим, с этой традицией. И я предлагаю пищу через гуру парампару, как это предписано ведами. Не прямо напрямую к Богу, потому что кто я такой? А через парампару, те, кто приближены к нему, ближе. Такая цепь преемственности существует. Я через своего духовного учителя специальные мантры произношу, несколько мантр, с просьбой принять эту пищу. И квалификация моего гуру, его духовного учителя, она переносит это все, передает туда. Затем на алтаре этой пищи стоит какое-то время, несколько минут. Затем вы подходите, звоните колокольчиком, знак того, что закончено предложение. Вот. Забираете этот поднос, которого никто не ест, эти тарелки. Это отдельная посуда для предложения только. Перекладывайте все обратно в какие-то кастрюли. Или отдельно то, что с алтаря, отдельно можно отложить. Посуду ту моете тщательно, укладываете. После этого рассаживайтесь за стол. И пробуйте, и увидите, что будет сами. Если вы не хотите эту традицию использовать, гуру парампару и прочее, можете в своей традиции просто обратиться к Иисусу. И сказать, прими это скромное подношение, там, ну, какие-то молитвы прочитайте, ну, с этой медитацией, чтобы он попробовал это все с любовью. Любовь прими. Пища не нужна ему, любовь нужна. Это бхакти, это любовь, больше ничего. Ему ничего не нужно, в принципе. Бог самодостаточен. Но любовь примет. В этом секрет весь. Остальное, это мистический процесс. Вы видите, что качество пищи изменится. Вы будете есть и сознавать Бога. Это его ответ. Расскажите о рождении ребенка и о роли отца и матери в этот момент. Ребенок должен быть правильно зачат, это первый момент. Потом рождается ребенок. Хорошая, природа хорошо это устроила для контроля чувств, брак и рождения ребенка. Брак означает, что мужчина и женщина контролируют свои чувства по отношению к другим мужчинам и женщинам. Все, свобода кончилась в этом плане. Муж на жену смотрит, жена на мужа, ни на кого другого. Все, это контроль. Для ограничения делается брак. верность, долг. И ребенок затем приходит в семью, и между ними становится, между их вниманием друг к другу. Он требует к себе внимания. Вот тут некоторые мужчины чувствуют себя не очень хорошо. Когда ребенок рождается, жена смотрит на ребенка, на него уже не смотрит. А ему говорит: иди сделай то, иди сделай это. Где деньги? В таком духе. Вот это для него как бы вот тоже трудный период времени смириться вот с тем, что вот ему внимание не уделяется, как раньше. Раньше он был всем для нее, а теперь вот уже ребенок занимает это место. Это хорошая вещь. Вот тут начинается уже обязанность, долг. Нужно принять ребенка как дар Божий обязательно, потому что именно от Бога мы получаем человеческое существо. Говорится, что тело человека — это дар Бога, особый дар. Это не животное. И вот тут нужно это осознать. Причем он рождается уже совсем необходимым, чтобы стать великой личностью. Ну, конечно, судьба, карма. Но если вы правильно зачинали, вы обычно пригласите ребенка достойного в свою семью. Не случайного какую-то личность, нежеланную личность. Нет. Этим процессом тоже можно управлять. Когда приходит нежеланный ребенок, то я не знаю, что сказать. Это на всю жизнь как бы наказание просто. Именно желанная личность, то вы ее от Бога принимаете. И вы работаете с ним, учитывая его природу, данную от Бога, и делаете из него вот эту ценность, создаете. Его природу именно развиваете, не какую-то. Не вкладываете в нее что-то, вот не навязываете ему. А пытаетесь понять именно его природу, то, что в нем заложено. А дети очень чисты в этом возрасте. И когда ребенок, с ребенком общается муж и жена, мать и отец, они очищаются также от вожделения еще больше. Чем больше детей в семье, тем чище считаются родители. Тем больше в них добродетели считается. То есть большая семья – это очень хорошо для семейного человека. Потому что дети очищают наш разум. Каждое зачатие – рождение ребенка, представьте. Один раз секс – и на всю жизнь ребенок. Видите, какая вещь? Аборты не предписаны. Эти искусственные ограничения не предписаны. Нет, разум должен это контролировать. Если вам не нужно больше детей, ограничивайте себя. Это разум. Вот это культура духовная. И, конечно, вы это восполняете, этот вкус, духовной практикой и воспитанием детей, и вот эти общения. Возвышаете, сублимируете эту энергию вверх. Это семья. Семья – это йога, видите, тоже. Все заповеди духовные, религиозные для семьи даются. Это принцип семьи. Тут управляют два закона – любовь и доверие, больше ничего. Это называется семья. Итак, воспитание детей – это отдельная огромная тема. Обязательно изучайте ее, потому что от этого зависит будущее всего общества. От того, какого ребенка мы воспитаем. Не бывают своих и чужих детей, потому что каждого дитя мы отдаем обществу. Это наши дети, это наше будущее. Это не мой ребенок. Он принадлежит всему обществу в итоге. Поэтому я несу ответственность за это, как родитель, который воспроизвел этого ребенка и воспитывал его. И дети, я сказал, могут быть наказанием за грехи родиться, а могут быть благословением. Вот. И поэтому нужно знать науку зачатия. Если секс для развлечений, придет похотливый ребенок, задаст жару на всю жизнь. Похотливый означает непослушный, нежеланный. Мы не такого хотели вообще. Приходится с ним жить, вот как-то вот общаться. Горе просто, знаете. Выродок какой-то. Вот так надо. Прям родители говорят, вот от сердца просто не знают, что делать. Как больно вот так вот иметь такое дитя. Нежеланный пришел ребенок. И говорится, нежеланный ребенок приходит, когда чистота женщины в обществе уходит. Легкодоступной женщины становится, допустим. Вот эти религиозные принципы верности в семье, чистоты уходят. Вот тогда приходят нежеланные дети в семье и разрушают общество. С ними трудно что-то сделать. От похоти рождается похотливый ребенок. От страха рождается ребенок с плохой психикой. От ссор и обид рождаются замкнутые дети. Уже с врожденным каким-то пороком, проблемой. Даже могут родиться больные дети, как назидание из-за прошлых отношений наши дети, прошлой жизни. Поэтому прежде чем зачать ребенка, пригласите достойную личность. Рекомендуется родителям, которые хотят зачать ребенка хорошего, в ночь, в день перед зачатием ребенка повторить хотя бы 50 кругов мантры. Это займет почти целый день. Настроиться на это. Потому что именно умонастроение в момент зачатия определяет личность, которая приходит. Любовь родителей очень важна, взаимная. И хотя бы минимум, когда начинаете ребенка или вступаете в отношения, желаете иметь хорошего ребенка. Вот с этим хотя бы желанием нужно вступать в отношения. Не просто наслаждать чувства. А ребенок потом как-то вот получился. Не знаю как. Но вот такой ребенок и получится. Неизвестно какой. Это описано в Ведах. Есть какие-то разделы об этом. Что такое сексуальная жизнь, как она важна в цивилизованном обществе, потому что именно дети. Об однополых браках ничего не написано. Детей там нет, поэтому там нет будущего. Да?
4: Вот расскажите немножко подробно про роль отца и матери, скажем так, ну, во время перехода. Какую роль выполняет отец? Мать? Ну, мать, понятно, она рожает, но что все равно происходит?
0: Какую роль играет мать и отец в момент рождения ребенка? Отец, он не играет для ребенка какую-то роль на первых порах.
4: Ну, вы говорите, что, скажем так, отец тоже рожает.
0: Нет, он не рожает ребенка, отец. Женщина рожает. Мужчину-то вообще не пускают. Это женщины там делают все. Они знают, как это делать. Это искусство знает только женщина, как рожать ребенка и вынашивать его. Мужчина просто получает нервный срыв, когда видит это, и все. Так он участвует в этом. Их туда не пускают мужчин, не нужно им там быть вообще.
4: Еще один вопрос. Эмоции. Что такое эмоции? Как с ними правильно справляться? И, скажем так, роль мужчины в эмоциях, роль женщины в эмоциях. Есть, скажем так, суждение, что женщина, скажем, она более эмоциональна по природе, она, соответственно, сходится с своими эмоциями к мужу. А муж уже трансформирует эмоции еще как-то. Ну, то есть, она с помощью работы и так далее. И есть такое, ну, вот, у меня случалось выражение, как слив эмоций. Женщина
0: сливает эмоции. Сливает эмоции.
4: Да, мужа. И это очень...
0: Хорошо, я коротко расскажу о том, что я ранее говорил в лекциях о психологии мужчины и женщины на ваш вопрос, потому что многие люди первый раз могли здесь быть. Эта тема важная. Мужчина, женщина. Я изображаю здесь психологию условно. Два полушария мозга. Мужчина и женщина. Посмотрите, как они функционируют, все поймете. Есть сторона, значит, чувственное чувство или эмоциональное, и разум рациональное. Два полушария, две функции у того и другого. Однако женщина устроена глубже мужчины в 9 раз. В 9 раз глубже чувство и рассудок. У мужчины единица. Это в идеале. Ну, это общая цифра, понимаете, там есть много тонкостей. Я сейчас просто вот в целом говорю, 9 единиц беру сразу же. Потому что там есть тонкости. Например, голод женщина чувствует в 4 раза сильнее, чем мужчина. Поэтому едят постоянно по чуть-чуть. А мужчина один раз, но много. Там 2-3 раза в день, но солидно. Женщина по чуть-чуть, но постоянно что-то ест. Что у нее чувство голода для нее труднее переносить. Но если все это сложить вместе, то 9 единиц примерно берем ее глубины, силы, чувства, разума. А у мужчины всего единица, смотрите, беден в этом плане. То есть в практическом смысле мужчина всегда глупее женщины в жизни, вот по жизни, так? Видим, девочки в классе там уже, в 11-м они уже практичные, разумные, а мальчишки все еще как дети в этом плане. То есть о чем-то фантазируют там и ничего себе не представляют. Но в этом есть также и недостаток. Она в 9 раз зависимее от обстоятельств. Видите, и труднее справляться, труднее меняться в силу вот этой глубины. Женщина существо неисправимое, в принципе. То есть женский алкоголизм – это сложнее, чем мужской. И наркомания женская – то же самое. Это в 9 раз, представьте. Но это единица. ведическая. Современные психологи говорят, 1,5 примерно единицы сейчас, максимум 2 различия. Наше время сейчас, видите, женщину ущемляет в этом, потому что тут целомудрие важно. Если она целомудрена, 9 единиц. Если нет, то это может быть меньше или почти не остается ничего. В наше время, вы видите, женщину сделала вот всего в 2-1,5 раза отличающейся глубиной. Они почти сравнялись с мужчинами уже. А мужчина, хотя имеет единицу как бы этих чувств и разума материального, он в 9 раз свободнее. Он предназначен для принятия решений, поэтому. Для женщины принятие решения в 9 раз труднее. Почему? Потому что ее чувства и разум работают одновременно. Вибратор внутри. Она все знает, все понимает, но не знает, что делать. Именно поэтому ей нужен мужчина, у которого либо чувства работают, либо разум. Что-то одно. При этом, если чувства включаются, разум устраняется. Если разум включается, чувство устраняется. Видите, какая? Есть плюсы и минусы свои у каждого. Если он становится чувственным под влиянием женщины, то его называют на санскрите джада, придурок. Он теряет разум. А для мужчины главное – разум для принятия решений и целей. Поэтому, когда он якшается с женщинами, так говорится, он придурок, все, джада, это не мужчина. Поэтому ему нужна не женщина, а жена. Тут разница дается, понимаете. Жена напоминает о долге, не только чувство, еще и долг. К разуму обращается мужа. И она идет к дорогой, что делать, не знаю, так или так, сливает на него всю эту эмоцию, беспокойство. Он не может так переключаться, это невозможно для него. Он просто кулаком так, стоп, говорит, все, делаем так, я решил. Он должен принять решение. Она говорит, не знаю. Она так будет бояться, беспокоиться. Но все, она сделала свое дело, он принял решение. Теперь он отвечает за это все, смотрите. Он сделал и не получилось. А я тебе говорила. Или сделал, получилось. Это я тебе говорила. Все, она замужем, защищена. Все. А у мужчины единицы, ему нет проблем. Ошибся или не ошибся, ну и какая разница. Еще раз попробуем сделать. Он это нормально переносит все. Это мужчина. Поэтому мужчина должен уметь контролировать свои эмоции, чувства. Женщина, в принципе, не способна и не нужно ей это делать. Для нее должен быть муж это сделать. Она нуждается, вот видите, в общении с мужем. А мужчина, для него 9 единиц – это вдохновение. Это источник силы его. Принимать какие-то новые решения, достигать каких-то новых целей. Женщина – вдохновляющая сила мужчина. А мужчина – ведущий, получается, вдохновленный этим. Поэтому настоящая женщина, если у нее 9 единиц, она не требует ничего от мужа, а вдохновляет его. Если она требует, она потеряла уже могущество. Она просто раздражает его. И если она любима, он ее допускает к этому управлению, вот этому вот регуляции, чувству разума, он доверяет ей. Если она без любви это пытается делать, это ведьма называется для него. Он ненавидит ее, отталкивает ее. Поэтому любовь. Женщина, она должна чувствовать любовь мужа, тогда она получает рычаги к деятельности через мужа, к управлению. Что-то тоже вкладывать. Реализовывать себя. Если любви нет, она не имеет ничего, никаких полномочий, видите? Потому что она не может без мужа получить ничего, говорится, ни ребенка, ни престиж в обществе. Если она получает это без мужа, чести не прибавляет ей это. То есть женщина зависима в 9 раз, поэтому ей нужен муж любящий. Сын любящий, отец любящий на всех этапах. Любовь должна быть у них. Иначе женщина не может улучшить себя без любви. Сама 9 единиц не исправит. Но из любви она сделает очень много. Больше, чем мужчина даже. Я думаю, ответил, да, на вопрос? У нас еще есть несколько минут, похоже.
5: Скажите, пожалуйста, еще раз продолжение этого вопроса. Как вообще справляться с эмоциями, если человек слишком?
0: Человек мужчина, имеете в виду?
5: Женщина.
0: Как справляться с эмоциями? Идти к мужу. Отец? Отец есть, мать есть, то есть родственники есть. Ее любят, понимают, все хорошо. Ничего, девушка эмоциональна, это нормально. Должна быть эмоциональна. А в прошлом они еще более эмоциональные были. Почитайте Толстого, Льва, вот эти светские балы, там чуть что в обморок падают дамы. Очень эмоциональные, очень чувствительные особы. Сейчас уже в обморок не падают, держатся. агрессивный – это джада. Агрессия описывается в ведах исходит из неудовлетворенного вожделения. В этом повинно влияние женской энергии на него чрезмерное. Агрессия – это неудовлетворенная похоть, которую нельзя удовлетворить. Чем больше удовлетворяем, тем больше вот это вот неудовлетворение. И когда мужчина именно как объект похоти рассматривает жену, он становится вот таким раздраженным, агрессивным, начинает грубо с ней обращаться, унижать ее, плохо говорить с ней, орать на нее. Это все результат неудовлетворенной похоти. Поэтому у мужчины должна быть цель возвышенная в жизни. Потому что любая жена, она будет его раздражать. Помните, как вот туда-сюда будет мелькать вот всю жизнь передо мной. Но я же не знаю, что с этим делать. Потому что у мужчины должна быть выше цель, чем семья. Мужчина должен быть свободен в семье быть для высшей цели. А женщина не может быть свободной от семьи. Для мужчины главное свобода, не семья, а свобода и семья. И женщина предоставляет ему свободу, когда мужчина чист помыслами. Тогда он свободен. Делай, что хочешь, иди куда хочешь, ты чист. Я тебе доверяю. Если мужчина не чист, для него семья – это подобно ловушке, тюрьме. И тогда он становится агрессивным, раздраженным, неудовлетворенным. Поэтому мужчина должен свою похоть контролировать. Да?
6: Распорядок дня для женщины отличается от сказанного вами?
0: Распорядок дня для женщины? Нет, никаких поблажек нет. Какие поблажки? Вот ребенок родился, никаких поблажек не будет. Через каждые 3 часа нужно подниматься, кормить его, потом каждый день купать, и то какие, никакие поблажек. Муж пошел себе на работу, отдыхает там. А у него никаких поблажек. Смотрите, тяжелый труд. Нет, нет, вы должны готовиться. Готовиться преодолевать трудности. Не ищите легкой жизни, это невозможно. Мы не говорим сейчас ничего легкого. Это трудно все делать для нас. Для нас пока трудно. Когда уже усвоите, это легко, естественно. А процесс усвоения будет нелегкий. Ведь нам нужно свою природу изменить. Воля нужна. Вера нужна. Без веры как мы? Где силы найдем? Вера — это и есть источник счастья.
7: Да. Скажите, пожалуйста, если четки — это личная и индивидуальная вещь, то будет ли приобретение в магазине, например, это правильным путем?
0: В магазине можно, ими же никто не пользовался. Их просто привезли и продают. Это нормально. Но если вы хотите, можете сами сделать из какого-то материала, который вы хотите. То тоже можно. Но это хорошие четки, это из священного дерева, из Индии. Духовная практика с заботой с младенцем. Можете в этом случае без чёток повторять мантру. По часам, по времени, что на руках ребенок может быть. Но благоприятно, если он будет слушать эту вибрацию тоже вместе с вами. Киртан дома, да, да. Дети слушают также музыку, какую-то эту хорошую. Потом общение родителей он чувствует очень хорошо. Ребенок воспитывается звуком тоже, средой, атмосферой. Он впитывает все это. Очень хорошо. Если помогает, можете, можете. Можете. У нас есть записи. Хорошие записи повторения мантры. Женщины были отношения уже с мужчиной. Можно ли очиститься от этих впечатлений, чтобы создать семью полноценную? Чтобы была счастливая семья. Очистить означает эту самскару, этот отпечаток, который остался от прежних отношений, нужно смыть более сильные самскары, более сильными отношениями. Это самскара, самскара — санскритское слово, это отпечаток. Все, что мы слышим, отпечатывается в сердце, самскара называется. Есть сильные отпечатки очень, есть поверхностные отпечатки. И вот если девушка общалась с каким-то мужчиной близко, до брака, это самскара сильная в сердце. Это связь пожизненная фактически, память остается. И говорится, что в ведах, что женщина только один раз может сердце отдать полностью, второй раз повторить не сможет уже такое. Но есть одно «но». Если вы получаете духовную самскару, это трансформируется. Мантра. Это опять тот же самый, та же самая практика. Мантра, вы должны получить божественное откровение. Как, например, в одно время в Америке исцеляли алкоголизм определенной дозой ЛСД. Вводили ЛСД, определенную дозу, у человека были видения. Он видел сатану, Бога, добро, зло, вот это такие трансцендентные видения их называли. И он раскаивался в своем пьянстве, в своих пороках, плакал и больше никогда не касался алкоголя, но становился наркоманом. Ну, то есть это пример того, как самскара перебивается другой самскары, видите, но более сильно. Это такой, может быть, плохой материальный пример, но здесь вот позитивная мантра, хорошая мантра нужна. И когда вы заплачете о прошлых поступках, считайте, что сердце очищено. Когда из сердца слезы польются, считайте, что вы очистились. Да? Правильно. Строгих правил нет. Это маха-мантра, строгих правил нет. Это для каждого доступно человека. Никакой специальной подготовки не нужно.
8: Если отношения двух людей, один из них, первый, общается с чувством вины, правильно выйти из этого? И оздоровить, можно ли это отношения?
0: Из чувства вины, если общается человек с другим, как оздоровить эти отношения? Взаимным служением, исполнением обязанностей. Все оздоравливается. Общение без долга, без обязанности, без служения, оно сентиментально. Вот это называется сентиментально. Чувство вины — это сентимент, определенное чувство. И все. А вот, допустим, вы виноваты на работе. Совершили ошибку какую-то, начальник недоволен. Ну, продолжайте работать просто, и все очищается, все нормально. Не так? То есть обязанности должны быть какие-то. Каждый совершает ошибку. Мать может совершить ошибку, но она все равно идет готовить и готовит пищу. Ее могут обидеть дети или муж, но она все равно идет готовить. Обязанности остаются, они восстанавливаются.
8: Но не будет ли насилием со стороны первого продолжать настаивать на общении? Не будет ли это насилием, что этот человек не хочет общаться, у него есть чувство вины, что он обидит этого человека, а насилие
0: совершает? Я об этом и говорю, что нужно служение какое-то, не общение, а служение. Общение — это следствие служения. Либо это чувственное наслаждение — причина общения, либо следствие служения, долга. Об этом подумайте. Если муж и жена повторяют вместе мантру, не в один голос, не обязательно синхронно, просто рядом находиться, вместе повторять мантру. Мешать друг другу муж и жена? А, ну если они выясняют, кто в доме хозяин, таким образом, конечно. Один повторяет громко, это означает «я хозяин, я хозяин, я хозяин». Если такой менталитет, они будут мешать друг другу.
8: Вчера затрагивался вопрос о детях, что ребенок не ест мясо, а как дальше быть с ребенком в детском саду, в школе?
0: Хороший вопрос. Берегите своих детей.
8: Не отдавать школу.
0: Если там кормят мясом. Либо с собой давать какую-то пищу, либо предупредить, там, познакомиться с учителями, прийти в класс к детям, рассказать. То есть это очень хорошо. Защитить ребенка необходимо. Наш долг родительский. Моя дочь никогда не ела мясо, мы заботились об этом. Закончила школу, институт. Что-то с собой, да. И знали, моя жена приходила в школу, общалась с учителями, с детьми, и все было открыто, хорошо, с уважением. Нашли хорошую школу для нее, то есть мы пытались исполнить свой долг перед ней. Она нам очень благодарна за это. Спасибо, наше время истекло. Я не успел ответить на все записки. Спасибо.

вкус к счастью благостного человека выше. То есть вот это вот вкус к счастью, это труднодостижимая вообще в жизни вещь. То есть человеку даже трудно понять, что такое другой вкус к счастью. Вот его тянет куда-то жить, вот он так хочет, он думает, ну значит так надо жить. И он думает, что в этом и заключается его судьба. Но судьба каждого человека заключается в том, чтобы возвыситься, стать более возвышенным, более духовным, чтобы осознать что-то более важное в жизни, возвышенное. И это судьба и жизнь каждого человека. Но есть препятствия на этом пути. И препятствием главным заключается вкус к счастью. Наше понимание, как надо правильно жить, часто бывает очень убогим. Допустим, есть люди, которые вообще считают, что надо, как только время свободное есть, надо поспать или покушать. Или, допустим, в баньку сходить, там посидеть, или в домино поиграть, еще что-то в этом роде. То есть люди зря проводят свое время, прожигают жизнь. И они считают, что вот это самое лучшее время в их жизни, когда они ее прожигают в это время, и они считают это время самым лучшим. Но это же просто самоубийство, убийство души. Потому что душа деятельна по природе, она ищет взаимоотношения, она ищет отдачи, ищет счастья, ищет гармонии и так далее. Поэтому человек должен стремиться к благости. Любой человек. Есть силы, нет сил, надо все равно стремиться. У меня сегодня на приеме была одна девушка, она мне жаловалась, что она хочет духовной практикой заниматься, но как-то вот не хватает силы, не хватает энергии, не хватает внутренней, чего-то внутреннего. И не хочется вроде, с одной стороны хочешь пойти на духовные программы, а с другой стороны что-то мешает. Так бывает в жизни, плохой период наступает, человек не может заставить себя что-то делать духовное. Но это не значит, что у него поменялась цель жизни, поменялась природа, поменялось понимание, но смысл жизни поменялся. Просто у него вот плохая судьба. Так и у других, у любых людей точно так же. Плохая судьба заставляет человека страдать только лишь всего, а не что-то другое. И человек должен победить эту плохую судьбу. И для этой победы разум дается особое состояние разума благостному человеку. Как только вкус к счастью стал очень возвышенным, у благостных людей появляется удивительное свойство внутреннее. Они начинают, их разум начинает работать очень динамично. То есть он меняется. То есть представление, вкус счастья начинает потихоньку меняться все больше, больше, выше, выше, выше. Мы знаем, что у невежественного человека вообще, то есть вкус к счастью очень животный. И он вообще очень статичен. Какие желания у него были, такие остались. Хоть каким ты был, таким ты и остался. Вот. Страстный человек, у него меняется вкус к счастью, но находится он все равно в сфере одних и тех же интересов. То есть он меняется в сфере, допустим, в сфере каких-то, допустим, если он богатеет, ему нравится более изысканная пища. Если он беднеет, то он довольствуется менее изысканной пищей, и она ему тоже нравится, как насколько может понравиться. Вот. Но не таким образом вкусы страстного человека могут меняться с достатком. Но это все равно те же самые вкусы. Допустим, как приводится в Шримад-Бхагаватам пример, или ты ешь мед в, допустим, золотой чашке, или ты ешь его в медной чашке. Разницы нет, вкус меда остается тем же самым. Точно так же и любая пища, то есть и бедняк готовит, варит картошку, и богач варит картошку. Просто разница в посуде, там, в добавках различных. Но идея та же самая. В принципе, пища по-химически мало чем отличается. Даже может сейчас у бедных людей, там, которые в деревнях, допустим, живут там на земле, у них пища еще в 100 раз лучше, чем здесь в городе у богатых людей. Это, в этом заключается парадокс. Вот, чем больше мы цивилизованнее становимся, как мы считаем цивилизованным, тем у нас меньше условий.

0: чем больше человек скапливает вот этой собственности и идет путем жадности, тем больше ему становится тяжело развиваться. Ему становится все тяжелее развиваться в духовном смысле. Вот это накопительство называется на санскрите еще одним словом — атьяхара. Атьяхара означает, ну, можно так сказать, жадность. Атьяхара. Атьяхара. Когда вы накапливаете больше, чем необходимо. Неважно чего. Возможно, это собственность. Возможно, это интеллектуальная собственность. Например, много знаний человек хочет. Или какая-то еще, ну, например, переедание. Это тоже. Переедание — это наиболее понятно. Ну, вот толстый, значит, жадный. Человек вот иногда становится таким. Это означает атьяхара. Когда чувства наши все время хотят накапливать, например, информацию, глаза хотят смотреть, они не могут насытиться, уши хотят слушать все время, осязать. Вот это вот чрезмерное проявление атьяхары приводит к тому, что блокируется его внутренний мир. Он выключается, он теряет связь со своей внутренней природой. И атьяхара непосредственно связана с праясой. Праяса — это чрезмерное усилие. Чтобы достигнуть всего, нужно совершать чрезмерное усилие. Праяса. Например, человеку нет необходимости так много работать. Он трудится изо всех сил. Он трудится просто, чтобы достигнуть каких-то целей в этом мире, мирских целей. Но в результате он становится узником всех этих целей. Он попадает в ловушку всех этих целей. Потому что эти усилия, они не оправданы. Он их направляет во внешний мир, во внешние какие-то действия. И попадает в это тяжелое состояние, трудное состояние, где борьба становится все жестче. Но есть выход. Как мы говорили, есть гьяна и вайраги. Если человек обладает гьяной и вайраги, что он может сделать? Вот, например, сидит человек в пробке, и что? Что с ним происходит в этом случае? Он недоволен. Недовольство нарастает, гнев растет в нем. И что разрушается прежде всего? Его собственная психика и здоровье. Но что, собственно говоря, мешает ему взять и выйти из машины? Кстати, он же мог бы просто взять, выйти из машины и пойти себе свободно.
1: Сосед
0: близко. Он родился в этой машине. Он родился с этой машиной. Что это так важно? Ведь можно же открыть дверь и пойти. В конце концов, он может это сделать. Почему он этого не делает?
1: Собственность.
0: Он скажет: ну что, вы с ума сошли? Я же столько копил на эту машину. Она же у меня белая, толстая или плоская. Как я могу от нее расстаться? Как я могу с ней расстаться? Вы не в своем уме, похоже. И он сам держит себя в этой ловушке. Это называется жадность. Машин становится больше, пространство становится все меньше, люди становятся все озлобленнее, у них не увеличивается человечность внутри. И вот человек сидит в ней, но он мог бы отпустить, но он не может этого сделать. Или вы идете, видите такую картину, стоит очередь, большая очередь. И вы видите, явно люди страдают. Тяжело им. Они стоят, они даже там ругаются. А вы проходите мимо и думаете: а почему бы вам не пойти просто тоже мимо? Ну как же я могу пойти мимо? Я же стою в очереди. Я хочу что-то получить. Видите, держит человека его собственная жадность, чувство собственности. Ему кажется: а как я могу это отпустить? Вот именно так ловит в ловушку живое существо. Это материальная энергия. Вот это материальная энергия.

0: Но приветствую всех, кто хочет стремиться к гармоничной, счастливой жизни. И в этом прекрасно может помочь наука Васту, наука о том, как сделать пространство вокруг нас нашим помощником и наполненным счастью, любовью и радостью. Как раз об этом говорим сегодня в ближайший час. Поговорим о красоте, которая питает, обо этом о свете, цвете, форме, фактурах в интерьере. Сегодня нам расскажет Анастасия Короткова. Это наш традиционный Васту среда с специалистом по Васту, дизайнером интерьера. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 902 39 09 63, а также оставлять в наших социальных сетях vedaradio.fm, ВКонтакте, Одноклассниках или группе Telegram. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Анастасия.
1: Всем здравствуйте. Очень рада снова быть с вами.
0: Спасибо вам большое за то, что делитесь с нами этими знаниями. Прошлый эфир у нас был посвящен такой теме отношений, как сделать дом пространством любви. Сегодня говорим про красоту. Мне кажется, такие достаточно связанные вещи. Но с прошлого эфира у нас осталось несколько вопросов. Может быть, они могут послужить мостиком между этими встречами. Приступим к ним сейчас или оставим на потом?
1: Да, давайте сейчас, пожалуйста. Да, очень интересно, какие вопросы были у людей, да, потому что есть такая некая недосказанность, а по вопросам мы понимаем, что мыслительный процесс запущен и какие-то действия, возможно, были совершены за эту неделю.
0: Благодарю вас, да, интересный вопрос от семейной пары, точнее, от мужской половины семьи, но, наверное, такое бывает не редко. Итак, нам пишет мужчина, которого зовут Алексей: «У меня супруга тащит в дом все подряд с Wildberries, и теперь это берлога полная хлама, хотя за эти деньги можно было бы купить несколько дорогих, но качественных вещей, которые бы смотрелись хорошо. Как понять, когда нужно вовремя остановиться?»
1: Интересный вопрос. Это же вообще проблема не конкретного даже человека, а проблема сейчас нашей цивилизации, вот это вот потребление, избыточное потребление, что мы, правда, у нас очень много всего, что дома появляется, без чего бы можно было бы обойтись, но мы все равно делаем выбор, и я тоже к таким женщинам отношусь, в пользу того, что мне вот это хочется. И тут можно относиться к этому как к хламу, если это не используется. Ну, то есть если что-то вот и какой-то импульс изнутри был, что мне это надо, это в моей жизни появилось, и какое-то время меня это питало и радовало, а потом, спустя какое-то время, я поняла, что все, пора этому из дома уйти. Ну вот я вот за этим слежу строго. То есть я не предлагаю останавливаться, потому что мы, когда что-то покупаем, мы внутри себя какой-то закрываем какую-то потребность через что-то. То есть таким образом, ну как бывает же так, знаете, что люди эмоции негативные заедают, а кто-то там что-то покупает. То есть классно разобраться, что ведет к этим поступкам. Но пока вы не разобрались, нет смысла просто себе говорить «нет». Ну, то есть будет очень сложно и больно психике, особенно женской. И поэтому тут надо просто контролировать. То есть вот эта вот какая-то вещь, вот она меня уже порадовала. Ну, я не знаю, что в мужском вопросе хлам, может быть, это всякие вазочки и украшательства, как раз тема нашего сегодняшнего урока про красоту, да? И, может быть, вот эти вот вазочки и украшательства женщину радуют, и тогда это 100% должно остаться дома. Мы сегодня об этом будем говорить. Но если уже не радуют, и уже в какой-то момент стали пылесборником, как, знаете, вот эти вот очень красивые одно время, ну, до сих пор, наверное, есть такой тренд сухоцветы, вот такие вот веники пушистые, очень красивые. То есть они когда где-то появляются в каких-то фотостудиях, где я их вижу, это всегда такой восторг неописуемый. Но я понимаю, что если они появились дома, то где-то через полгода вот этот восторг сменится тем, что смотришь на них, а они уже пылью припылились, и они уже не радуют. И вот в этот момент надо просто спокойно, без внутреннего самоедства, что я деньги потратила, просто надо из дома унести. То есть эта вещь дала столько, сколько смогла, вы взяли столько, сколько могли, и просто надо убрать это. То есть и тут важный момент вот, разрешить себе быть в этой проточности. Когда мы с вами говорили про деньги, у нас была лекция, да, я там приводила пример как раз вот этой семейной пары, которая очень состоятельная, одни из моих заказчиков. Вот у них вот это была проточность. То есть там хозяйка покупала себе вообще, она могла мимолетно купить. И потом она этот сразу отдавала. И вот эта вот проточность, она приносила деньги. Вот здесь нужно устроить точно такую же проточность. То есть женщина проточна, ей сейчас это надо, значит, она это должно. Не надо искать вот это, а зачем мне надо? Ну, то есть я сказала об этом в контексте, что если это в болезненную какую-то штуку уходит, а если это обычно, то значит, вот это сейчас меня будет питать. То есть моя психика очень подвижна, женская психика очень подвижна, и женщина очень четко чувствует, какую форму, какой цвет и какую фактуру ей надо рядом с собой иметь, чтобы чувствовать себя наполненной и счастливой. Тема сегодняшнего урока, как удивительно, да? Вот. И поэтому просто разрешать себе в это играть. Главное — не превращать дом в хлам. Ну вот, не превращать... Хлам — это то, что лежит без дела, никого уже не радует и не используется. Вот это хлам. То есть его убираем. А то, что новое появилось радостное, то оставляем. Вот такой ответ на вопрос.
0: Интересная рекомендация, мне кажется, такой важный принцип, да, усвоить его, просто оставить в доме то, что действительно тебя радует. Я помню, такой замечательный фильм был про уборку, там тоже об этом говорилось, тоже главный принцип для того, чтобы оставлять или выбрасывать какую-то одежду или вещь. Вот еще интересный вопрос от Марины. У нас с супругом разные духовные пути и, соответственно, разные методы поклонения, святыни и алтари. Пока что у каждого в комнате свой алтарь, у мужа на подоконнике, а у меня есть специальная полочка. Есть ли какие-то рекомендации по этому поводу? Лучше ли объединить все в один алтарь и где его сделать? Или нормально несколько в доме, но тогда где его лучше расположить в комнате, если она и спальня, и рабочий кабинет, и зона отдыха одновременно?
1: Чудесный вопрос. Анна, вы сказали про книжку. Я прям акцент хочу сделать на этой книге для вот автора вопроса предыдущего, что эту книжку стоит прочитать. Там как раз вот эта тема про захламленность и про то, как понять, вещь радует, оставлять ее дома или не оставлять. Она съедает энергию или она дает энергию. Поэтому всем очень рекомендую. Это японский автор Мари Кон, по-моему. Вот. Про алтари. Спасибо вам за чудесный вопрос. Я хочу напомнить, ну или, может быть, сказать, кто не знает, что васту – это часть духовного писания. И невозможно, изучая васту, относиться к этому как к чему-то такому, знаете, ну просто набору рекомендаций. Вообще невозможно. То есть у нас курс существует 6 лет, и мы спустя какое-то время поняли, что когда мы даем тему на платформе ума, ну вот у нас есть графики, таблицы, лекции, не углубляясь в тему божественного, не углубляясь в тему алтаря в доме, то у нас студенты как будто бы не усваивают глубоко эту тему. И как только на нашем курсе появились философские встречи, где мы студентами встречаемся, поем мантры, и у нас есть вообще тема про алтарь отдельная, как эти алтари дома организовывать, у нас появилась вот эта вот глубина. То есть студенты начали чувствовать васту на уровне души, на уровне сердца. И поэтому этот вопрос очень классный. Это можно сказать, что прямо непосредственно васту. Вот. И с точки зрения вас, то алтарная зона должна быть именно с северо-востока вашей квартиры. Там есть несколько зон. Ну, грубо, вот весь северо-восток вы можете брать и даже немножко восток захватывать. Смотрите, как вам удобно в вашей квартире. Только я прошу все-таки не компасом мерить, а еще раз напомню, что у меня есть сайт силы-васту.ру, и мы там специально для вас создали конструктор для васту карт. На прошлом, позапрошлом, по-моему, эфире я просила сделать васту карт и поняла, что очень много ошибок допускают люди, которые первый раз столкнулись с конструктором, и мы разместили прямо на сайте для вас видео, инструкцию, как сделать правильно васту карту. И вот вы, когда ее сделаете, вы увидите сектора оранжевый и желтенький. сверху, то есть северо-восток и восток. Вот часть востока, верхняя, да, выше красной линии, то, что ближе к северо-востоку, и весь северо-восток, вот вся эта зона, смотрите, как вам удобно, вот идеально, чтобы алтарь был здесь. Если это не получается, тогда берите комнату, в которой вам удобно, и в этой, на эту комнату тоже можно наложить васту карту, и в этой комнате вы тоже находите эти места и размещаете алтарь там. Это невероятно важно. Это казалось бы, ну вот что такое? Я вот напомню, что я вообще инженер по образованию, и у меня семья инженерная, то есть папа, там, бабушка, мама, брат, все инженеры. То есть у нас, в принципе, вот такой инженерный подход. И я вообще не склонна верить в какие-то вот такие совсем воздушные вещи. Но я просто провела исследование некое. Ну, в силу того, что я дизайнер, я очень много читаю, изучаю про дизайн. И как-то я наткнулась на очень красивые фотографии, где из храма в Европе, то есть был храм, а из него сделали библиотеку. Очень красивая библиотека получилась, там такое, знаете, витражное окно, вот эти сводчатые, ну, такие готические своды, очень красиво. Где-то у меня, кстати, есть эта статья, можно поискать. Вот, и представляете, мне стало так интересно, я стала изучать тему и вообще нашла целый портал, где показаны европейские храмы, в которые люди перестали ходить. Их отдали под библиотеку, под скалодром, под городской для скалолазов, да, даже под бар, то есть в одном храме прям пивной бар. Что еще видела? Под жилье, то есть там прямо квартира, в которой попал кусочек вот этого круглого окна в храме. Ну и так далее. То есть их прямо много. То есть это такой не единичный случай. И когда я стала изучать васту, я нашла несколько адресов этих храмов и просто проверила их расположение. И получилось, что люди, которые... Вернее, эти храмы были построены уже, ну, где-то в прошлом веке, тогда, когда люди перестали строить по канонам, и, видимо, им было удобно так храм поставить. Ну, в общем, в этом храме алтарь оказался не на востоке, как всегда его делают обычно, делали раньше. И в итоге люди перестали ходить и вообще перестали туда ходить и молиться. И васта очень хорошо это объясняет. То есть когда у нас алтарь, допустим, попал на юг, в южную сторону, человек, который молится и смотрит на изображение Бога, в этот момент может думать про все, что угодно, но только не про Бога. То есть там может какие угодно желания в голову лезть. И человек будет думать, ну какой-то я совсем греховный, и вообще я не буду сюда ходить, потому что я не могу сосредоточиться на Боге. Если, допустим, там в какую-нибудь, куда еще может быть обращен, в северо-западную сторону, человек просто, у него столько мыслей в голове, ему столько дел надо сделать, ему вообще некуда сидеть и на этот алтарь смотреть. Ну, то есть, куда бы мы алтарь не разместили, кроме вот этих зон, которые я сказала, северо-восток и восток, мысли про Бога будут где-то на 10-м месте. И только когда у нас алтарная зона вот на восток обращена и на северо-восток, вот это самое простое, самое быстрое взаимодействие с Божественным. Самый быстрый Wi-Fi, что ли, как у меня одна клиентка сказала. В идеале, чтобы с этих сторон были окна. Она до моих консультаций жила всегда в противоположных окнах, то есть в юго-западных. А она духовной практикой, прям вот, ну, у нее такое стремление, она много лет занимается. И потом она приехала вот специально после консультации, сняли с мужем квартиру, приехали там, где вот этот северо-восток открыт. И это просто ее слова о том, что когда она жила с закрытым северо-востоком, и алтарь был где-то тоже в другом месте, она говорит, что чтобы достичь вот этого дзена, вот этого ощущения единения с Всевышними силами, нужно было по 2 часа молиться. И как только она в нужное место расположила алтарь, и еще там появились окна, то есть энергия оттуда идет, вот это вот, она говорит, у меня просто соединение, вот это ее фраза, у меня Wi-Fi с Богом 24/7, мне не надо по 2 часа молиться, мне не надо долго настраиваться, я просто чувствую вот это вот присутствие всегда. Вот. И это главный момент расположения алтаря. А нужно ли вам с мужем соединять алтари, вы уже решаете сами, потому что это что-то интимное. Это что-то личное, это что-то лично мое. Помните, я говорила в каком-то из первых эфиров, да, что... А, мы же вчера, в прошлый раз, вернее, говорили как раз о том, что и мужчине, и женщине нужно какое-то место уединения. Может быть, у вас алтарные вообще будут в разных комнатах, потому что, ну, это личный разговор с Богом. Или если они будут в одном месте, тогда вы будете просто в разное время туда подходить, чтобы второй человек рядом не находился. Вот, или, может быть, вы сделаете какую-то шторку такую, что человек там зашел, если квартира маленькая, и зашторился вот так вот. И все, я тут один. Это для тех, у кого очень маленькие квартиры. Вот. То есть тут надо... Это вопрос договоренности. Комфортно ли вам, что у вас один алтарь будет? Или все-таки некомфорт? Я вот... У моего мужа нет алтаря, но вот если бы был алтарь, я 100% уверена, что он бы не хотел, чтобы мои... Что-то как-то я туда вмешивалась, потому что его очень это напрягает. Ему надо, как вот он сделал, так, чтобы все стояло. Вот. А я более такая подвижная, и все, что все. Ну, я сейчас не только про алтарь, вообще про все. То есть я постоянно что-то меняю, перестраиваю. И я точно знаю, что ему будет некомфортно. То есть, соответственно, если бы рядом, то это не совсем то, что нужно. Поэтому лучше мы, наверное, два бы сделали. Вот. В общем, такой ответ. Спасибо большое, это очень интересный вопрос был. И если есть, Анна, вопрос, наверное, последний, и пойдем в тему.
0: Спасибо, действительно, у нас большинство людей духовно ищущие, поэтому вопрос про алтари был актуален. Мне кажется, вот интересный вопрос хочется озвучить сейчас, он как раз поможет перейти в тему красоты. А фотографии на стене или картины, есть ли какой-то принцип баланса, сколько можно вешать?
1: Это прямо целая наука, развеска картин. И я, представляете, я там обучалась. То есть есть наука, ну не наука, а есть прямо книги и курсы о том, какие рамы подбирать. Мы тоже это затрагивали в прошлый раз. И о том, как их развешивать. Ну, не обладая этими знаниями, вы можете пойти по простому пути. У нас, слава богу, есть интернет. И загуглить там, а как развесить картины. Есть прямо схемы. И мне так они нравятся. Я очень часто их даже сама использую. Если самой лень там что-то придумывать, я забиваю развеска картин. И там очень хорошее сочетание. Большие картины, поменьше картины. То есть это композиция. Да, и художники, вот у меня художественное образование, я же со второго класса по пятый курс университета обучалась композиции, то есть композиция обязательно предмет у художников. И люди, которые придумали эти композиции в интернете, они знали, что делали. И там вот это вот сочетание больших объемов, маленьких. И когда мы эту композицию на стену делаем, вот тогда это красиво. Очень часто я прихожу куда-нибудь, вижу фотографии, когда просто бездумно размещали, и это шурум-бурум такой. Поэтому все-таки берите какие-то готовые композиции, и их может быть много. Вся стена может быть в картинах. Ну, конечно... Если это мы берем квартиры, у нас же небольшие комнатки, ну, больше, чем на одну стену, я бы не размещала. Только если вы относитесь к коллекционерам, и у вас, правда, очень много картин, и вам важно, чтобы они были размещены, тогда, ну, две стены можно в картинах сделать. Ну, то есть не надо вот этот музей дома делать, тяжело будет жить. И вот эти две стены картин, это все-таки точно не спальня, потому что спальне нужна чистота, это какая-то общественная должна быть комната, где мы постоянно не находимся, потому что картины, они несут все равно некий информационный фон, фон художника, фон сюжета, который на этой картине. И спать с большим количеством картин рядом тяжеловато. Вот про картины, да. Так, ну что, мы переходим, да, теперь тогда. А, знаете еще, если мы про вас поговорим, на картинах лучше, чтобы не было изображений вас, ну, если это фотографии, например, и вашей семьи, лучше, чтобы это было все в альбомах, потому что, не буду сейчас объяснять, просто есть такая рекомендация. Лучше не на стену. То есть, когда вам надо погрузиться в воспоминания, вы достали альбом и посмотрели. Вот. И лучше, чтобы там не было изображений животных, только если вы, для вас это изображение животного олицетворяет какое-то, ну, что-то другое. То есть, само по себе животное, оно же, ну, у него низкие вибрации, оно не очень умное, скажем так. Оно очень интуитивное, да, но не очень умное. Вот. И ну, руки после туалета не моет. Ну, то есть Это не та картинка, на которую стоит медитировать. Все-таки медитировать лучше на что-то светлое, божественное и такое очень высокое. И поэтому лучше животных тоже не изображать. И, конечно же, изображение Бога и божественных смыслов – это самое, самое ценное у нас дома. И самое простое – это изображение природы, потому что природа – это стопроцентное божественное создание, и это красота. И вот если у вас изображена природа, то это всегда безопасно, всегда красиво, всегда поднимает лично ваши вибрации.
0: И чудесный ответ, да, благодарю. Как раз, мне кажется, можно перейти тоже к вопросу о красоте и начать сегодняшнюю нашу тему.
1: Удивительно, что вопросы по прошлой теме, я думала, мы про отношения поговорим, а в итоге вот они такие интересные, которые подводят нас к теме красоты. И я начну с такой исторической справки. Для меня это, я просто постоянно это изучала, ну, очень много это изучала, и мне кажется, что все об этом знают, но поговорив с несколькими людьми, я поняла, что не все обращали на это внимание. И, ну, мы все это учили в школе, поэтому я напомню, да. Вот с 5 класса мы начинаем изучать Древний Египет, и у меня очень яркое воспоминание про мифы Древней Греции, да, потом нам показывали вот эти очень невероятно красивые храмы и дворцы, в которых были яркие росписи, использовалось золото. Это что-то невероятных размеров, и это все не предметы первой необходимости. Совсем не предметы первой необходимости. Зачем люди тратили такие большие средства, силы, время свое на то, чтобы это создавать? У меня всегда был такой вопрос. Это не, ну, и у них у всех красота была не просто декоративной. Всегда был какой-то смысл в этой красоте. И чем выше был статус пространства, чем выше был статус человека, который там находится, да, тем больше внимания уделялось как раз вот этой вот, красивой составляющей. То есть какой там материал, какой цвет, какие орнаменты, какая символика, какие детали. А потом дальше мы с вами там, ну, в истории обычно изучаем Рим, и там то же самое, та же самая история. То есть чем более состоятельный римлян, да, тем дом более орнаментированный, украшен, да, мозаичные полы, фрески, там вот эти внутренние дворики у них с фонтанами, то есть, ну, фонтан в то время организовать, представляете, это совсем, опять же, не просто, это не предмет первой необходимости. Скульптуры, какие там были эти вот мраморные скульптуры, это же, ну, мы до сих пор ими любуемся. Я недавно была в музее, и просто я не могла отойти от мраморной скульптуры, это красота. У нее какое-то свечение изнутри, и там такие, ну, очень красиво. И люди жили, то есть это был их быт. Красивые ткани, красивые предметы быта, да. Все, что к чему человек прикасался, это все было очень красивым. И вот эта красота, опять же, в ежедневной жизни. У нас то же самое, то есть время Елизаветы Петровны, Екатерины II, вот там рассвет творцов, опять же, это получается 18 век у нас, да, то есть не просто дом построили, а это искусство, и там внутри вот этого произведения искусства жили. И вот это стремление у красоты, к красоте, мы его просто вот помним по самым богатым и красивым вещам, оно было не только у правящего класса. Если идти изучать предметы быта наших предков, простых предков, да, то даже просто прялка, она могла бы быть обычной доской и палкой. Но сколько этих прялок в музеях? И это не просто функция. Ее расписывали, ее вырезали, украшали. Я много читала о том, что на прялке вообще вот там такой был круг, и это некий календарь. И по прялкам говорят, что даже по этим красивым прялкам даже рассказывали истории детям. Ну, то есть это некий такой был какой-то момент не только украшительский, но он мог бы быть, он мог быть сделан очень как бы предметно, но он сделан красиво. И там чего ни коснись, рушники, наличники. Наличники, я про наличники могу очень долго говорить, потому что тоже у меня дом, и я захотела сделать наличники. И я удивилась, когда я стала изучать эту тему, что наличник — это не просто красивая резьба вокруг окна. По наличнику там информация про людей, которые живут на наличнике. То есть человек, проходя мимо этого дома, он по наличнику понимал, кто там живет, какая у них вера, чем они занимаются, что у них там с предками. Представляете, вот вся информация была на наличнике, но при этом это было сделано очень красиво. Сундуки. Вот у нас на огороде у бабушки был прабабушкин сундук. Это же как некий такой шкаф раньше был, да? Какие они были красивые. Посуда. К посуде вообще особенное было отношение. Если вспомнить староверов, то у каждого была своя кружка, который только он из нее пил. То есть это такое некое взаимодействие опять с материей. И у староверов, если пришел гость, они его поили там из какой-то кружки, то эта кружка потом либо сжигалась, либо разбивалась. То есть вот очень большое внимание к тому, что, к чему мы пользуемся, к тому, что мы берем в руки. Вышивки, одежды, пояса. Пояса — это тоже просто очень красиво. И это все не просто, это занимало время. И люди все равно этим это делали. А подумайте сейчас, вот мы очень много эти служанки 21 века, да, вокруг нас, это стиральные машины, посудомоечные машины, кран у нас, из крана горячая вода берется, холодная. А раньше же всего этого не было. Этого не было даже еще у моей бабушки. Моя бабушка, которая вот недавно умерла, в 16 году, рассказывала, вернее, она очень удивилась, когда мы решили в дом переехать, потому что она, когда переехала в квартиру, для нее было просто праздник какой-то. Потому что до этого она ходила на колонку, у нее было двое маленьких детей. Я просто все вам расскажу, насколько в счастливом времени мы живем. Двое маленьких детей. Она ходила с утра на колонку, приносила два ведра воды, их согревала, купала детей, в этой же воде стирала и в этой же водой потом мыла пол. Представляете, у нее просто полдня на это все ушло. То, что у нас занимает несколько минут. И представьте, вот в этом бытии, когда они так сильно заняты, они все равно находили время, им же еще надо было приготовить, поесть, да. Причем это так удивительно, что чтобы сделать себе льняную рубашку, этот лен надо было сначала вырастить, потом там обмолотить, потом что-то еще с ним сделать, потом потом нитки спрясть, да, потом ткани сами, шесами. У них были у всех прялки такие, не прялки, а станки ткацкие. Вот. Вот и в этом всем, то есть где они находили время, чтобы что-то украшать? А самое главное, а зачем они это все делали? Ну, то есть ради чего они это все делали? Сейчас у нас все человек, очень много людей живут, вообще об этом не задумываются. То есть какой они кружки пьют, что они носят, что купили, то и купили. То есть у них какие-то другие задачи. Очень многие не обращают внимания. А если ехать по современным деревням, то там просто вот стоит домик старенький, с красивенькими, опять же, вот этими наличниками, да, и рядом стоит современный дом из современных материалов, но вообще без всяких украшательств. Правда, зачем украшать-то? Вот, пожалуйста, вот сайдинг, вот белые окна и все. И вот это главная мысль моей сегодняшней лекции, что нам надо сейчас подумать, а почему же, зачем человек это делал? Ему это совсем непросто было. У него вообще не было времени на это. А он все равно это делал. Зачем он создавал такую некую среду вокруг себя, которая вот именно красивенькая? Вот. А в этом есть определенный смысл, чтобы его пояснить, я перейду в некую такую такое лирическое повествование, мифическое повествование, да, к неким таким мифам древнего мира. Но они лучше всего объясняют. То есть те же самые мифы Древней Греции, они же тоже нам говорят про какие-то качества человека, которые нам рассказывают через подвиги Геракла, да, через его встречи с кем-то, с какими-то мифическими существами. И точно так же существуют вот эти мифы, которые есть в разных культурах. Изначально я изучала фэн-шуй. И я очень четко вынесла оттуда вот это понятие как жизненная энергия ци.

0: приехать в город, где ты никому не нужен. Смотреть на небо, плывут свинцовые тучи, и думать о Кришне. Вот он, идет вдоль Ямуны, в руках его посох, и дудочка из бамбука, перо павлини, желтые дготи из шелка, за ним бежит неуклюжий смешной теленок. Но он не видит теленка, Ямуны, леса, не видит солнца, не слышит пения кукушек, шмелей и жужжания и плеска волны о берег, в глазах его слезы. О чем же ты плачешь, Кришна? Он плачет совсем как ребенок, как маленький мальчик. Лебедь плывет по черным водам Калинди. Ветер с Ямуны играет его кудрями. О чем же ты плачешь? Слеза по щеке скатилась. Я плачу о тех, кто забыл меня и оставил. Я плачу о тех, кто обиделся и отвернулся. Кто счастье ищет навеки, покинув Вриндаван. Кто хочет гордо своими идти путями. Я плачу о тех, чье сердце стало как камень. Постой, не надо, а то я тоже заплачу. Что делать, Кришна? Насильно ведь мил не будешь. Не плачь же, Кришна. Ну хочешь, и я отправлюсь за ними вдогонку, крича и маша руками. Они остановятся, пусть на одно мгновение. И я им скажу, как скучает по ним Вриндаван. Как нам не хватает их чистого, звонкого смеха. Как вянет без них Кадамбу Калигата. Я буду снова и снова твердить им твое имя. Кришна, Кришна, только не надо плакать. Приехать в город, где ты не...
1: Какие-то невероятные красоты пеньюары и платья. И у нее приборка превращается в какой-то такой танец себя. И я ее знаю лично и спросила: «Боже, где ты берешь такие платья?» Она мне дала такой лайфхак, который я с вами делюсь, Она покупает пляжные платья. Они, как правило, недорогие. То есть это те платьишки, которые мы покупаем, когда едем куда-нибудь за границу, чтобы не сгореть. Да? То есть это, как правило, недорогие материалы, очень легкие, бывают часто украшены какими-то кружавчиками. В общем, стоит недорого, и при этом вот этот вау-эффект красоты, он создается. Потому что дома ходить в растянутых трикотажных костюмах, это тоже как бы не та красота, которая поднимает наш уровень жизни. Богиня Лакшми должна захотеть к вам прийти, ей должно быть у вас красиво. Поэтому, пожалуйста, создавайте вот эту вот красоту вашего дома. Так, что же нам еще сказать? Ну, в общем-то, практику, которую я вам даю сегодня, это выбрать одно место красоты для себя и с него начать, да, все что угодно. Хоть прикроватную тумбочку перекрасьте, хоть там в ванной что-то добавьте, каких-то вазочек, которые не будут хламом, которые будут вас радовать своей формой. И спрашивайте у себя: мне нравится на это смотреть? Соответствует ли мне вот это мне, какой я сейчас? И что я могу здесь быстро поменять с небольшим бюджетом, если вдруг мне это не нравится? Вот, сделайте в течение суток это одно изменение. Это важный момент. В течение суток, как только информация получилась, сделать в течение суток, это вы запускаете такой важный процесс. Ну, в общем-то, все. Жду ваши вопросы. Анна, есть вопросы?
2: Благодарю вас, Анастасия. Так. У нас тут были небольшие технические трудности, поэтому, к сожалению, не все рекомендации слушатели смогли услышать. Приносим за это извинения, но главное, что мы сейчас вернулись, и мы можем продолжить. Спасибо большое за эту практику и за настрой на красоту. Это всем нам необходимо для поднятия внутреннего вдохновение и ощущение гармонии от этого мира. Но вопрос у нас уже есть. Например, вот такой интересный. К нам пришел: как Васту относится к фотообоям или имитациям окна со светом в зонах, где окно было бы во благо, например, на востоке, но сделать его нет возможности?
1: Хорошо относится. Просто важно, чтобы вы, наклеив фотообои на стену восточную, не думали, что при этом у вас появился там окно. То есть я рекомендую такие вещи делать. Почему? Потому что они притягивают внимание. Тут даже не окно можно сделать, можно, ну, нет смысла делать само окно, и я больше рекомендую сделать какую-то природную даль, да, ну, вот, то есть у нас же вот этот мозг, я не знаю, разум, что там отвечает за это, когда говорят лимон, выделяется слюна, да, соответственно, когда вы наклеили фотографию, изображение, допустим, ну, если мы говорим

0: которые всегда будут привлекать внимание к этой точке. То есть, да, там нет окна, но просто когда мы туда смотрим, даже если там просто телевизор висит, и вся семья его смотрит, мы получается, что через это направление получаем нужную энергию. Вот я как рассказывала про алтари сегодня, я надеюсь, вы это слышали. Вот, соответственно, даже когда там висит телевизор на северо-восток, это для, когда ко мне атеисты приходят, я на северо-восток телевизор вешаю. Потому что просто смотря в ту сторону, мы все равно вот это благо получаем. Ваша задача не имитацию окна сделать, а ваша задача привлечь к этой стене внимание, чтобы человек заходящий туда смотрел. Кстати говоря, зеркало очень хороший привлекатор внимания, и многие учителя вас рекомендуют вообще всю зеркальную стену сделать, если там нет окна. Потому что даже мужчина, проходясь через зеркало, посмотрит туда. То есть мы всегда... Ну, человек такое существо, и он всегда смотрит на себя. Я недавно была в каком-то медицинском центре на первом этаже, и так удивилась. Я сидела, и там в очереди ждала, и там вот с улицы прозрачная стена, но с улицы там зеркало. То есть человек, который проходит мимо, он смотрит, но он видит только зеркало, а мы изнутри видим, что там происходит. И я удивилась. И сначала я не понимала, зачем мужчины заглядывают в комнату. А потом я поняла, что они не заглядывают в комнату, они на свое отражение смотрят. И правда. И мужчины, и женщины смотрят на свое отражение. И поэтому вот эффективнее зеркало повесить, оно всегда будет привлекать внимание. А если еще зеркало плюс подсветку, то вы добьетесь необходимого эффекта. Но, пожалуйста, не будьте в иллюзии, что вы эту энергию добавили. Если у вас есть закрытая стена на востоке, и если там тем более туалет, то вот этой восточной энергией вам нужно напитываться, выходя на улицу и встречая рассветы. Ну, какую-то практику, ритуал себе придумали. Вот тогда вы эту энергию приобретете. Но дома ее много, не значительно будет лучше зеркалом, но не намного. То есть важно не впадать в иллюзию.
1: Спасибо, очень интересный ответ на вопрос. Я не знала о том, что можно привлекать наше внимание к благоприятным стенам и частям.

0: Можно еще раз вопрос? Я не поняла его.
1: Да, конечно. Слышно ли меня сейчас?
0: Сейчас слышно, да.
1: Ага. Чудесно. Повторю еще раз, слышала разные мнения. Кто-то говорит, что дома ты должен отдыхать в тишине и спокойствии, а многие рекомендуют, что, чтобы постоянно звучала духовная музыка. Как лучше все-таки?
0: Тишина и спокойствие, духовная музыка не противоречат друг другу. Особенно если вы понимаете, что у вас неблагоприятная квартира, ну вот вы изучаете Васту или даже просто столкнулись с ним, то вы уже понимаете, что южно-юго-западные окна, они неблагоприятные, они, ну как неблагоприятные, они притягивают очень много негатива в себя. И одна из рекомендаций, что просто в каждой комнате у вас играла. Вот раньше я рекомендовала в розетку покупать проигрыватели такие на флешке, в которые мантры, а не только мантры, мантры, классическая музыка. Ну, надо почитать про классическую музыку, не вся классическая музыка. Нужно читать ту, которая именно вибрации повышает. Вот, колокольный звон, молитвы, песнопения, службы церковные. То есть вот это все повышает, очищает энергию на тонком плане. А сейчас появились Алисы, и у меня на трехкомнатную квартиру 3 Алисы. Но я вот недавно подумала, что надо еще парочку, чтобы в каждой комнате и в ванной я хочу Алису. Потому что вот наша задача, мы очень быстро оскверняемся. Мы живем в материальном мире, и в материальном мире все разрушается. Со временем все, что бы мы ни построили, мы можем быть уверены только в одном, что все мы умрем, да, что все, что мы не создали, это все уйдет в небытие. И, соответственно, какой вот про белую и черную собаку я сегодня говорила, да, какую собаку мы кормим? То есть и вот это вот состояние благости внутренней.

0: его нужно, над ним надо прямо работать, но это труд. Внутренняя благость накапливает наше благочестие, а это благочестие дает нам интересную, спокойную, изобильную жизнь, да, внутреннее благочестие. И его надо накапливать и не тратить. То есть тратим мы через грустные мысли, через какие-нибудь там завистливые мысли, через, ну, наша голова, это, на самом деле, такой источник всяческих нечистот в том числе. И играющая музыка, играющие мантры тихонечко, они же не громко играют, они там, вы даже на них внимания не обращаете. Но они тихонечко там играют, и под ваше настроение у вас потом появятся ваши любимые мантры. Одно время я прямо не могла, я знаю, знала, что она очень полезная, мантра «Побеждающая смерть». Не могла ее слушать. Но вот сегодня утром я почувствовала, что, ну, я очень устала. И я просто вот у меня в разных комнатах играла мантра «Побеждающая смерть». И уровень моей энергии повысился. То есть это разные вещи. Шум телевизора, просто какая-то обычная музыка современная, да, это шум. А мантры и вот все остальные, я называю все, это я называю звуки высших миров. То есть это не музыка, это звуки высших миров. Они нас очищают, поддерживают, и я за то, чтобы даже в очень хороших квартирах мантры звучали постоянно. У меня, я сейчас живу в очень хорошей классной квартире. Очень. 16 этаж, и север, по сторонам света, север, юг, север и восток открыт. Ну, то есть и вид невероятный из окна. То есть это очень хорошая власть. Но, тем не менее, я все равно подвергаюсь какими-то воздействиями извне, что-то я где-то услышала. Сейчас у нас еще очень тяжелый эмоциональный фон. Ну, в силу всех там политических моментов, да. И все равно где-то я его считываю, славливаю. И вот эта тяжесть, от нее надо очищаться. И это очень простой способ. Когда у вас просто постоянно где-то мурлыкает колоночка, и очищает пространство, очищает ваше сознание, очищает ваши мысли. Поэтому используйте его. Если это вас раздражает, тогда, конечно, тогда не надо. А если ни вас и никого из членов семьи не раздражает, тогда, ради Бога, пользуйтесь.
1: Угу. Чудесная рекомендация, спасибо вам, действительно, мантры, мне кажется, они так наполняют дом и смыслами, какой-то совсем другой атмосферой. И хочется последний вопрос на сегодня озвучить, такой достаточно практичный, остальные мы оставим на следующую встречу. Хочется красоты и разных интересных деталей, но боюсь, что это все превратится в пылесборники. Есть ли какие-то рекомендации для этого?
0: У меня есть такие, регулярно попадаются такие клиенты, которые даже не хотят, даже двери просят сделать, без, знаете, вот двери бывают с филенками, а бывают плоские. То есть они настолько боятся, ну не боятся, а настолько опасаются вот этих пылесборников и пыли, что даже минимальный какой-то такой вот вещи от нее отказываются. Я считаю, что это достойно уважения, просто потому что, ну, вы такие. Ну, то есть вы этого боитесь, вы этого опасаетесь, у вас внутри есть предубеждение против этого. И это нормально, мы все разные. И не обязательно красоту создавать вазочками и цветочками. Вот я сейчас нахожусь в съемной квартире, я когда сюда приехала, тут везде стояли какие-то вазочки, какие-то цветочки искусственные и прочая ерунда, которую я не люблю. Я просто аккуратно взяла и в коробку собрала и убрала со своего пространства, потому что для меня это правда пылесборники. Вот. Выбирайте то, что для вас не пылесборник. То есть я очень много говорила про орнаменты. Это же тоже вопрос просто подбора обоев, например. Красивый орнамент на обоях, сочетание с другими обоями, чтобы они вот вместе красиво смотрелись. То есть там у вас огромный, так сказать, инструментарий в руках огромный. То есть вам не обязательно вазочки ставить. Берите то, что нравится вам, то, что не собирает на себя пыль. Играйте с текстурами и фактурами. Поэтому тут вообще нет никаких проблем. Это ваша красота, ваша, дом ваш. Я еще раз напомню мысль, вот первой лекции, с которой мы начали этот цикл у вас до среды, о том, что Господь дал вам эти квадратные метры в услужение, вернее, что на вашу службу, вернее, на службу вам. И ваш дом – это единственное место, в котором зависит все только от вас. Только от вас. Никто, кроме вас, не вмешивается. Нигде больше во всем белом мире, во всей Вселенной нет места, которое зависит только от вас. И вы создаете его так, как вы считаете нужным, как вы чувствуете, как вы проживаете себя через это пространство, как вы играете из себя царя или бога, да, то есть все вот в этом месте вашей власти. Если вы считаете, что это пылесборник, значит, долой, не будет это в вашем пространстве. И никто, понимаете, никто не принесет это в ваш дом. А если кроме вас дома кто-то есть еще, давайте там замкнемся на комнате или там вообще на полочке вашей. Ну, допустим, вы живете в маленькой студии, у вас ваша только полочка. Никто на эту полочку не посягает. На этой полочке только то, что вы считаете красивым. Вот. У кого квартира, тому повезло. Никто в эту квартиру не принесет то, что вы не считаете красивым. Это важно, важная мысль, которая вообще правит, начинает править вашу жизнь, когда вы понимаете, насколько сильно вы влияете квартиру и насколько сильно в ответ она влияет на вас. В ведических писаниях написано, что мы делаем в сторону Бога один шаг, а Бог в нашу сторону 10 шагов. И если к Васту относиться как к ведическому писанию, как к священному писанию, то квартира — это то, что вокруг вас проявилось, это вы сами. И когда вы сами делаете в сторону своей квартиры там несколько шагов, она в вашу сторону делает десятки шагов. То есть ту красоту, которую вы привнесли в свою квартиру, она потом десятикратно вам вернется вашим невероятным состоянием и энергией. И вот когда у вас есть и состояние, и энергия, у вас есть желание жить, действовать, чего-то достигать, что-то совершать, и это все начинается у нас дома. Поэтому делайте так, как вам хорошо. Прекрасное вам завершение, да?
1: Можно, да, мне кажется, прямо отлегло от сердца и как-то хорошо стало. И с этой мантрой можно идти по жизни, украшать свое жилье, делать и так, как вам хорошо, как вам радостно. И мне кажется, нужно записать каждой хозяюшке в свою главную домашнюю книгу. Спасибо вам большое, Анастасия, за то, что раскрываете для нас эти аспекты, эти лайфхаки, эти инструменты для изменения своей судьбы. Мы будем продолжать их изучать на следующем эфире через неделю. Но за сегодняшнее общение большое вам спасибо.
0: Да, благодарю вас тоже. Всего хорошего.

0: В семье мы понимаем, что ради блага всей семьи, то есть приходится идти на какие-то жертвы. Например, отец переезжает, семья переезжает вместе с ним. А его вот в Магадан переводят из Сочи. Военным, знаете, как трудно. Все приказали, и все. И жена взяла свою маленькую сумочку, заслужила шторы и поехала. Уже больше кроме штор ничего не покупают. А что делать? То есть ради кого-то приходится чем-то жертвовать. Все, ничего не поделаешь. Все. Переехали, все, и ребенок бросает своих друзей, свою школу, переезжает в другое место. Поэтому вы можете поговорить с людьми, которые по 20 раз меняли школу, по 20 раз меняли города и все что угодно. А что поделаешь, ради кого-то нужно идти, какие-то жертвы. Поэтому семья учит этой жертвенности. Это культура жертвенности, вот это вот умение переплатить за отношения. Не искать выгоды. Поэтому если семья культурная, эти отношения культурно становились, тогда мы готовы расширить свою семью, пойти на большую жертву. Если мы не готовы еще в семье пойти на жертву, куда ее расширять? Это ложная жертвенность. Это не жертвенность, это театр. Просто красивый театр. Поэтому теоретически мы можем это понимать, но практически нужно начинать с простого. От простого к сложному. Поэтому, знаете, даже так страшно говорить, что семья – это просто. Но, однако, это самое простое из взаимоотношений. Но, однако, мы видим, что в настоящее время это большая проблема. Самое простое сейчас является огромной проблемой. Поэтому, в общем-то, с этим надо разобраться в первую очередь. Если мы с этим разберемся, уже дальше будет полегче. Как если один язык выучили, со вторым уже попроще будет. Сразу пять, может, не надо, значит... Началось чем-то одним.
1: Ya da lira ya na khair ya da in garudo mahavish

0: Ну, фанатизмы, как правило, ну, как правило, возникают как метод. Как метод предупредительный выстрел в голову, да, как шутят. Вот. Это предупредительный выстрел у человека, потому что фанатизм это означает, что человек внутри уже понимает, что скоро очень сильно, ну, что скоро этот энтузиазм от духовной жизни, либо от какого-то дела, он может угаснуть. Вот. Mm-hmm. И что он начинает делать? Он начинает Ctrl-C, Ctrl-V. Mm-hmm. То есть он начинает все, что давало ему хорошие эмоции, копировать и вставлять дальше, чтобы не наступил, чтобы момент, когда этот энтузиазм угасит, он не наступил никогда. Но дело в том, что Кришна, он
1: прекрасно... Немножко видит немножко, да.
0: Да, он же не то, что там, он прекрасно понимает, что мы пытаемся сделать. И поэтому что он начинает? Да, несмотря на то, что человек фанатик, он все равно теряет счастье внутри. Он теряет отношения с Богом, потому что фанатизм подразумевает, что я кузнец, это односторонние отношения, да? Mm-hmm. Это как, знаете, иногда парни завоевывают девушек, да? Там я все равно нравлюсь, я не нравлюсь, завоюю. Да? Или как на Кавказе, украду просто. И все. То есть, когда это имперсонализм на самом деле. Вот фанатизм это яркое проявление имперсонализма. Когда нам не интересен вообще, кто на другой стороне провода, mm-hmm. на другой стороне, не знаю, чёток там или так далее. Нам не интересно, у нас есть эстахановец, у меня там сегодня 16 кругов, там, допустим, жаба, или там отче наш. Ну чего, или чего угодно. Господи, что мне там Бог? Нам читать надо. Да? Прочитай. Прочитай молитвы, будет счастье, прочитай, что он Бог, а что Бог, что он влияет на это, что ли? Да? Вот это фанатизм, да, когда человек думает, что а на другом конце это. Или там как этот. Это очень близко с Ницше, да, что Бог мертв. Да? Угу. Очень близко, что. Фанатизм это духовная жизнь для тех людей, у которых Бог умер. Просто. Угу. Умер и все. И это фанатизм начинается. Потому что человек уже не чувствует отношений с Богом, он уже не понимает, есть ли он, нет. Ну, потому что уже потерялась первичная чувствительность в отношениях с ним. А дальше уже из-за того, что человек не успел этот момент то ли уловить, то ли реально какая-то, как-то внутри более грубая такая, скажем так, жизнь была. И человек не улавливает и начинает уже просто наяривать по-стахановски. Да?
2: А как это исправить?
0: Восстанавливать чувствительность, присматриваться. Не, менять, Патанджали в своих йога-сутрах, он сказал очень четко, что йога, нельзя резкости какой-то в йоге допускать. Нужно постепенно. Если что-то менять, то постепенно. Если уже фанатик, то нужно постепенно фанатизм уменьшать. А как это делать? Пытаться общаться с разумными людьми, пытаться какой-то такой фидбэк, да? Какую-то рефлексию по отношению к себе исследовать. Хотя бы по чуть-чуть. Хотя бы по чуть-чуть, чтобы спрашивать, а я не слишком перегибаю, я не слишком фанатик. Там, быть может, об этом, сейчас это неуместно об этом говорить, а может быть так, да? То есть, отслеживать себя, плюс пытаться как-то чувствительным становиться. Я думаю, что чувствительность, она и развивается рефлексией от людей. Mm-hmm. Вот.
1: Это,
0: да, когда мы смотрим на людей и понимаем, что кому нравится, что кому не нравится, да? Вот так вот как-то.
3: Repeating the name Ram, the impossible becomes possible. What can't be done can be done. What's already been done can be undone.

Я вам аппетит не испорчу. Да, живое существо пришло есть эту материальную энергию. Но помни, смерть поселилась в каждой клеточке юного тела. Ты отмахнешься. Какое мне дело? Моя юность еще пролететь не успела. Подышу полной грудью. Запах хвои и свежего сена. Ласковая луна. Жизнь не знает предела. Но смерть тебя точит, как червь. Присмотрись, это чья голова посидела? Кто там беды пророчит? Кто там ворчит, кочет? Чего он хочет, кречет? Пусть замолчит. Но тело внезапно падает, и душа кричит. От отчаяния им зачарованные, им замороченные, им опороченные, к нему притороченные. Как же я без него, без тела? Куда мне теперь? Самое горькое из потерь. Кричит отчаянно осиротила. Спасите, спасите тело, дайте скорее лекарство. Коварство, жизнь не позволяет успеть опомниться, угомониться. Варварство, нет, воровство. Торжество абсурда, смерти нет. Почему же я умираю? Бред. Это просто бред, или может быть моя? Дайте лекарство, спасите меня, спасите. Я не могу умирать сейчас, у меня столько дел. Я еще так многого не успел. Это кто-то другой, не я посидел. Ошибка осла, ушедшего на покой, но не удалившегося от дел. Дайте лекарство в обмен на полцарства. Душа твоя мечется очумела в клетке смертного тела. Эй, ведь еще недавно тебе не было дела до смерти. Совсем недавно душа твоя пела про любовь, про луну, про весну. Думаешь, улизну? Белизну исказившего лица уже невозможно скрыть. Эй, парень, откуда такая прыть? Какое лекарство тебе, глупец? Сколько еще ты хочешь одеть обручальных колец? Пора бы опомниться наконец. Это конец. Тебе осталось одно лекарство. Три раза в секунду сосать, как леденец. Лекарство от всех матерств, от вероломства смертного тела, от его коварства, от варварства и воровства, от материнства, отцовства и от родства. Эликсир бессмертия, пароль приходит в вечное царство. Всем лекарствам лекарство. Пей его, пей, пока пьется, пока песня из горла льется. Пей имя Кришны.

человек гневается, раздражается. И психологи американские, я видел этот эксперимент тоже в записи, решили исследовать этот момент. Вот причина гнева вообще. Раздражение. Что это как раз причина всех проблем в мире, преступлений, насилия всевозможных форм. Гневается сейчас, злится. И не может управлять этим гневом, ослепляется. Они пришли в тюрьму и попросили у начальства эксперимент, разрешение эксперимента. Нужен человек, ну такой опасный рецидивист, классический, неисправимая личность, мы хотим его протестировать. Им все устроили. Перевели такого детину, почти 2 метра, такой гладиатор. 2 охранника здесь, справа, 2 охранника слева. Вот, привели его в комнату для эксперимента. А нормальный, спокойный человек, разумный взгляд у него. И ничего даже не можете подумать. Его пригласили сесть за столик. Он уселся. Тут была аппаратура, всякие осциллографы ученых. Ему предложили одеть шапочку с электродами. Он согласился абсолютно. Вот нормальный, адекватный человек. И как эти электроды были установлены, они могли фиксировать его импульсы, реакции на те или иные вопросы, его состояние фиксировать. Стали задавать вопросы. Как зовут? И так далее. Кто-то мама, папа. Он отвечает, все в порядке. Нормально, тихо. Затем психолог задает сложный вопрос, на который человеку трудно ответить. То есть он не знает, так скажем. И тогда он говорит, не знаю, но уже импульс, какое-то возбуждение есть. Ему не нравится отвечать. Ну, кому нравится это тело, не знаю. Никто не может сказать, что я дурак. А если не говорит, то это уже состояние меняется, его покой как бы нарушается некоторые. Это фиксируется хорошо. Психолог заметил, вот здесь, вот она точка, сейчас мы его проверим глубже еще. Это его задача. Он не меняет вопроса, а продолжает настаивать. Но подумайте, это же не сложно. Что он говорит в космосе? Ну ты же не будь дураком. То есть он так, вы человек слышит о тем, верно же, когда ему так обращается, как взрослому. И тогда он уже протестует, говорит, простите, я же сказал, что не знаю. Это уже раздражение, это уже начало гнева. Так, так, так, так, психологи отходят немножко в сторону, дальше от него. Охранники к нему приближаются и говорят, ну вы же не глупый человек, ну что, у вас мозгов что ли нет? Ну подумайте, неужели нельзя догадаться? И взрыв, ярость, стол переворачивается. Знаете, это страшно было. 4 человека, и 2, и 2, и 2 справляются. Это гнев, такая силища. Очень страшный человек. Какой же вы сделали ученый? Через множество экспериментов был один и тот же, что причина гнева – невежество. Так и написано в Ведах. Гнев – это и есть невежество. Раздражение, гнев, как люди говорят. Я тебя не понимаю. Сильный, не понимаешь. За нож. В конечном итоге видите, как крутая ситуация развивается. То есть там гуна – это гуна разрушение. Гнев ослепляет человека, это лишает всякого знания и понимания. Но откуда происходит этот гнев? Мы говорим, из невежества, хорошо. Откуда же невежество проистекает? Из состояния...

Вам подойдет.

Поэтому как мы перенаправляем? С одной стороны, мы показываем пагубность каких-то привязанностей. Да? И тогда человек что испытывает? Страдания. Вот человек любит, пусть в гуне страсти, пусть в гуне вещи, но он любит. Он испытывает что? Привязанность к объекту своего наслаждения. Правильно? А ему по всем параметрам рассказывают, что это плохо, вредно, бесполезно. Что происходит? Боль. Такая внутренняя боль. Почему? Потому что от души живое отрывают. Это, от этого нельзя избавиться. Поэтому если нам дают только одну сторону, что эта привязанность бесполезна, она вызывает что? Страдание, отчуждение, боль, самоубийство. Это нереализованные привязанности. Человек понимает, никто меня не любит, но я хочу, я привязан. Никто обо мне не заботится, но я хочу, я привязан. Но это невозможно. И это невозможно, и это невозможно, невозможно. Но я ко всему этому что? Привязан. И чтобы... И это боль. Я привязан, но при этом это мне ничего не дает, потому что никому и не нужен. Все бесполезно, я неудачник, даун там или... Ну, понятно, да? И человек что? Он не может жить с нереализованными привязанностями, он убивается, потому что это адские муки. Поэтому йога запрещает такой путь, как объяснение пагубности материальных привязанностей. Без альтернативы. Поэтому привязанности, от них не избавляются, их перенаправляют. Вот чем йога отличается глобально от других аскетических практик. Да? Вы что думаете, в духовном мире нет женских тел? Есть. Но когда мы смотрим на материальные женские тела, или вы на мужские женщины, дорогие, то вы ищете там источник наслаждения. И, как бы смотря, вот этот мужчина ничего, ага. И вы представляете, как вы им наслаждаетесь. Мужчина смотрит на женщину, представляет, как он ей наслаждается. Это вызывает привязанность, правильно? Но если, смотря на женскую форму, или там на мужскую, вы понимаете, в духовном мире тоже такие тела, но они не эксплуатируют друг друга, а вот эти тела похожи вообще на Бога, а в духовном мире женщины такие. И человек начинает думать о совершенно другой субстанции, другом, но это высочайший уровень. Но если выдавать параллельно, то мы говорим, не надо есть, допустим, трупы животных, но можно есть прекрасные блюда, потрясающие. Я надеюсь, что мы еще займемся пирами. То есть, когда я один раз попал, я был вегетарианцем до того, как я начал йогой заниматься. Ой, и когда я попал первый раз на настоящий пир ведический, то есть там было блюд так 12. Какие вопросы? То есть люди говорят, а что ж тогда есть? Я говорю, это у вас там рыба, яйца, мясо, там все. А у нас дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, и конца и края нет этим блюдом. Вау, вот это еда, а вы что, идите? Вы... Смешно вообще, сравнивать даже нельзя. Да, то есть высший вкус, высший вкус. Отказаться от «Жигулей» очень легко, если купить хорошую машину.

Забавную историю расскажу. Забавную историю. Берт Хеллингер, немецкий философ и терапевт, рассказывает такую историю. На одном семинаре он проводит практику расстановки, и к нему приходит молодой человек, он такой достаточно юный, и говорит: у меня есть запрос, у меня есть одна проблема. Какая проблема? Девушка, которую я любил, давно люблю, я с ней встречался, я ушел в армию, она меня с армии не дождалась, и сейчас она выходит замуж за другого. Понимаете, какая проблема? Девушка не дождалась с армии, выходит замуж за другого. Он говорит: очень хорошо, все понятно. Но чем я тебе помогу? И чем тебе поможет расстановка? Системная расстановка — это работа как раз вот с системой, да. Он говорит: а у меня в системе есть такой, был такой случай. Он читал много книг, этот молодой человек. Он говорит: был такой случай, что мой дед ушел на войну, и его не дождалась жена. И у меня есть такое чувство, что я как будто бы проживаю судьбу своего деда. Вот я как бы повторяю его судьбу. И хорошим решением будет... А он говорит: а что будет для тебя хорошим решением? Он говорит: а хорошим решением будет, что девушка ко мне вернется. Берт говорит: я не могу тебе это сделать. Как это возможно? Но я тебе вот что скажу. Знаешь, все женщины одинаковы. Они все одинаково прекрасны. По большому счету, разницы нет. Это как вот если ты находишься в сельской местности, и ты видишь множество дорог в разные стороны. По одной дороге пойдешь, там яблони и виноград. По другой дороге пойдешь, там сливы и груши. По третьей дороге пойдешь, там абрикосы и персики. Надо просто выбрать дорогу и идти этой дорогой до конца. Просто сделать выбор. Молодой человек все это выслушал и говорит: ну вот я свой выбор и сделал. Он говорит: хорошо, тогда я тебе расскажу другую историю. Жил-был осел. У этого осла был хозяин, который каждый день гонял его на работу. И когда он ходил на работу, он ходил, топтал такие свежие, зеленые, сочные травы. Очень вкусные травы, очень вкусные для ослов. Но осел целый день трудился, и в награду за его труд вечером хозяин ему предлагал пучок желтой, жесткой, сухой салфетки.

Родители развелись. Я знаю, как это больно детям. Я знаю, за что я здесь стою. Я знаю свою, как бы вам сказать, маржу, как предприниматели говорят. Мой опыт и моя миссия в том, чтобы, ну, помогать людям жить осознанной жизнью и становиться счастливыми. Я очень этого хочу, это мой вкус жизни. Но если даже скажу, что надо сделать так, вы все равно сделаете так, как сами решите. Или того, как вас звезды подтолкнут. Поэтому то, что я говорю, это не имеет никакого значения. Я видел пары, которые разводились, и потом у них появлялись новые союзы, это были очень гармоничные, красивые пары. Я видел такое. И не раз. И сейчас у меня есть такие друзья, которые вместе, и у них есть прошлые отношения, у них есть любовь прошлая, и они остаются вместе. Ну, это многократно я видел. Они очень хорошо развиваются и так далее. То есть кажется, что, ну, хорошо, что это произошло, но интересный момент. То есть я видел это. Но очень часто они говорят, если бы сейчас мне те знания и тот опыт, который я имею, или хотя бы крупицу тех знаний, того опыта, который сейчас имею, перенести меня в свое прошлое, я бы не развелся. Вот и все. Потому что мы много причинили боли друг другу. И это сделало меня таким, какой сейчас я есть. И та задача, которая сейчас передо мной стоит, она гораздо сложнее. Сейчас у меня больше сил и ресурсов. Но в принципе, если бы у меня был этот опыт, я бы остался в тех отношениях. Но любой развод – это всегда боль. Это всегда драма для детей. И это всегда еще одна яма, в которую ты можешь, ну, попасть. Это всегда травмирующий момент. Это всегда обстоятельства, в которых, ну, которые усложняются. Поэтому, если вы замужем или женаты, не разводитесь. Оставайтесь с ними. Просто привнесите туда любовь. Если суп сварили и забыли посолить, потому что он поэтому невкусный. Он был и потрачен горы продуктов, очень полезных и ценных. Просто посолите, не выливайте весь суп. Просто добавьте соли. Если нет любви, любовь можно добавить. Если вы не женаты, женитесь и как можно скорее.

духовная жизнь, она естественно протекает. Как естественно отношения между мужчиной и, ну, и женщиной, да? Ну, допустим, есть такое сравнение. Билла Мангал Такур приводит, что так же, как любовь между, ну, разгорается, ну, между молодыми, ну, людьми, ну, наполненными такой страстью, да, ну, их тела, ну, как бы, там, да, в молодости, наполнены страстью, да, и люди, они как бы сближаются, их так вот, ну, магнитом тянет. При этом они не контролируют, то есть они, ну, там, они не ставят себе там какой-то график, все, они любовь. Да, там любовь, день второй. Вот. Так, начинаем. Утром встал, позвонил, так, цветы купил, да. Пригласить. Завтрак в постель выполнено, да. Так, проследить, улыбается, да. Как бы хорошо отзывается мне, хорошо, так. Я хорошо, нет, хорошо, галочка, да, так все нормально. Дальше. Так, работа на работе. Так, один час на работу, 7 часов думаю о ней, да, галочка, да. То есть это кажется каким-то абсурдом, даже когда это обсуждаешь, особенно в молодости. Еще может быть, когда уже зрел в молодости, когда уже особо нет, ну, людей, как бы там 60-70 лет. Но не всегда у людей есть как бы желание, ну, так прям сближаться, хочется чем-то заниматься вместе, да, ну, общаться о чем-то, да. Ну, как-то вот, ну, ближе к зрелому возрасту любовь она принимает, ну, все более зрелые формы, чем в молодости. Но это было бы странно, да, если бы человек вот так бы свою любовь строил. И то же самое с Богом. Представьте, да, вначале, как это, ну, как это со стороны Бога, да? Как это вот он нас видит, такой думает, вчера еще курил, пил, да? Там ходил по девкам, да, ну, там, или там как бы флиртовал с мужчинами, да? Флиртовал, да? О, сегодня уже так странно, такое преобразился, да? Даже вот так вот встает рано, там что-то молитвы повторяет, вот, отказался, Господи, от мяса, да что ж с ним завтра будет, да? Вот, бывает такое, люди от мяса отказался, и потом слег с каким-нибудь там, не знаю, дизентерией или еще с чем-то, потому что если человек, ну, резко что-то делает, меняет, ну, в своем режиме жизни, то просто аюрведически, ну, тело, оно не, ну, не способно просто подстроиться так близко, ну, так скоро, да? Вот, и вот. Ну, и Кришна так смотрит, думает, странное что-то с ним происходит. Вчера еще, ну, был одним человеком, а сегодня другим. Я, пожалуй, подожду, может, он заболел, может, там что-то у него, может, я там что-то надумал, да, то есть, ну, это как вот, ну, как отец, да, и, ну, там, ну, как родители. Ребенок что-то там приходит, папа, я хочу стать космонавтом, папа говорит, да, класс, будешь космонавтом, да, ну, а что папа думает? Ну, подождем немного. Завтра скажешь, кем ты хочешь быть. Завтра прибегает, папа, я хочу быть шофером. Он такой, ну да, класс, шофером. Человек, космонавт шофером. Таким, как бы, такой вид машины, потом кнопку нажимает, как фантомас, и в космос. Потом там, представляете, на следующее утро, папа, я хочу быть хирургом. Папа такой, о, ну это уже трудосовместимо, да, такой, как бы, шофер, хирург и космонавт, да, одновременно. Вот, ну и Бог же то же самое на нас смотрит, потому что он же к нам выступает как папа, да. Ну, мы обсуждали, что в отца ли раса есть. И мы вступаем в отношения с Богом вот в этих пяти, ну, в пяти этих расах, да, то есть в разные моменты, в разных отношениях мы с ним, как бы, ну, находимся. Ну, и в разные моменты духовной жизни, и в разные моменты, допустим, развития отношений, по-разному бывает, вот. Вот. И, ну, поэтому, ну, как бы, ну, такие резкие перемены, они, ну, как бы, смущают. Ну, Кришна понимает, что это неприродно для отношений, ну, то есть это, так отношения не делаются, да.

река говорит с камнями, ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане, река расскажет все тайны, даст ключи.

целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный, светлый, на путь чудесный, странный. И мальчик смотрит.

Когда женщина не выполняет свои женские обязанности перед мужчиной, то она становится должником перед мужским рождением своим. В результате, так как она не выполняла свои женские обязанности перед мужчиной, то ее муж недополучил счастья женского, то есть того счастья мужского, которое он должен был дополучить. В результате она наказана за то, что она так делала, она наказана. И в следующей жизни она получает мужское тело, в котором невозможно получить слишком много счастья. И в чем это выражается? В том, что в этом мужском теле есть некоторые женские черты характера, которые не дают просто возможности найти себе женщину, вот эту диаметрально противоположную. Потому что если у мужчины есть, допустим, женская черта характера, то он найдет себе женщину с точно такой же чертой характера, но мужской. Понятно, да? Система ясна? Теперь представьте такое рождение, а это называется вырождение пола. Представьте себе теперь такое рождение, когда человек рождается мужчиной, но у него нет ни одной мужской черты характера, а одни только женские. Но он при этом рождается в мужском теле. Хорошая ситуация. И что, какой он находит себе человека? Он может себе найти женщину с чисто только одними мужскими чертами характера? Может. Но счастья у них вообще никакого не будет, по нулям. Представьте себе женщина с одними мужскими чертами характера. Это вообще кошмар какой-то, это монстр. И как может с ней быть счастье ему мужское? Он же мужское счастье хочет получить, да? А она женская. Как она женское счастье получит, если у нее нет ни одного мужской черты характера? В результате у таких людей они пытаются найти с противоположным полом отношения. И эти отношения заранее абсолютно невозможно нормальные. В результате что они делают? Существует еще один вид вырождения, когда мужчина, рождаясь в мужском теле, уже с прошлой жизни имел опыт отношений с мужчиной, который имел женские черты характера. Да. Да, и он в следующей жизни, то есть тот, который имел женские черты характера, он когда получил себе такого мужчину с мужскими чертами характера, но извращенными, он в следующей жизни уже рождается мужчиной с извращенными чертами характера, а ему попадает мужчина с женскими чертами характера, и они соединяются в браке. И получается вырождение пола, понимаете? Дальше они уже не могут меняться полами, то есть эти люди уже не будут менять пол, они будут сохранять один и тот же пол. Но вот все более извращенном виде вот так. И это приведет дальше. Сначала они вот просто как бы сексом занимаются, просто мужчина с мужчиной. Но дальше это приведет к половым извращениям ужасным. То есть в следующих рождениях они уже не смогут просто сексом мужчина с мужчиной заниматься. Им захочется уже другого секса. Им захочется уже извращений каких-то половых. Понимаете, ужасно. Потому что очень тяжелая семейная карма. Ну а как, они с женщиной жить не будут, понимаете, им тяжело, им практически невозможно. Это очень тяжело, карма семейная становится все тяжелее и тяжелее сейчас у людей. Поэтому вы должны, если видите этих людей, их надо искренне пожалеть. Потому что у них очень тяжелая жизнь, понимаете. Точно так же женщины, они становятся, вот женщины с женщинами живут. Это тоже не от хорошей жизни, понимаете. Это происходит от того, что женщина, она перестает иметь женские черты характера. И она получает себе в жены ту женщину, которая с прошлой жизни уже жила с женщиной, но как мужчина. И в этой жизни она теперь будет жить как женщина уже, женщина. Важно то, что вы должны понять идею. Вы должны понять идею, она заключается в том, что появление гомосексуализма, вот этого всего, это признак вырождения семейных отношений, вырождения пола, которое сейчас активно идет. И мы видим, что все больше и больше таких людей рождается, которые имеют такой признак вырождения пола. Причем интересно знать, что те нации, в которых половые признаки мужские и женские больше развиты, они являются более развитыми нациями, более прогрессивными в плане духовности, в плане...

В основном сейчас современные люди предпочитают читать. Чтение, оно стимулирует ум, а слушание – разум. И это интересно, что когда вы читаете, вы с чем-то не согласны, вы можете перелистнуть 5 страниц. Правда же? Потом продолжить чтение. Иногда человек вообще читает с конца. Вообще, мне важно знать итог. А вот что там, к чему, я просто это опускаю. Я думаю, что когда мы с вами что-то изучали, то же самое делали, да? То есть что-то мы пролистываем. Когда человек слушает, он вынужден слушать все. Хотя, конечно, у него есть, продолжается оставаться свобода выбора. Я могу здесь телом сидеть и размышлять о кастрюлях на кухне или о чем угодно, да? То есть и студенты очень часто сидят на лекциях и не слышат. И тем не менее, именно слушание развивает способность разума. Именно слушание сподвигает человека к изменениям. При помощи звука мы постигаем очень многое. Помните, раньше... Ну вот здесь есть люди какие-то более старшего поколения. Раньше все сказки, какие-то «Радионяня» была передача, по радио передавались, да? То есть фактически при помощи звука человек мог погрузиться полностью в атмосферу сказки. То есть я помню, я сидела часами возле радио, и мне не нужен был никакой телевизор. Потому что мало того, я заметила, что потом, когда я видела эти сказки, уже, так сказать, в телевизионном исполнении, я понимала, что моя сказка богаче была, потому что я могла там дорисовать все, что угодно, и это очень важно было, как говорил говорящий, да, насколько у него была способность передать вот эту атмосферу. Вчера вот было на ток-шоу, очень интересно, женщина рассказывала о бане, то есть она говорит, что вот, а тема передачи была рецепты, которые нам передаются по наследству. И, значит, она раз говорила о том, что ее у них дома принято вообще в баню ходить. И вот она рассказывала, значит, как она поддает там. И вот она все это рассказывала, как веничком, как она клюкву сначала сходит, потом заварит этот морс, поставит. И, в общем, короче говоря, пока она говорила, атмосфера вообще там полностью стала банная. Даже ощущение у меня было, я слышала это 100%, запах березовых веников. Почему? Потому что это очень интересная способность нашего ума. Это ум способен трансформировать реальность. И все чувства, они относятся к тонкому телу ума. То есть чувство слуха. Да? То есть это же не ухо просто, вот дырка, вот это чувство слуха. Нет, чувство слуха относится к уму. Да? Зрение тоже относится к уму. Вкус относится к уму, запахи относятся к уму. И когда мы полностью погружаемся в эту атмосферу, да, мы способны воспринять запахи, мы способны видеть это все полностью, целиком полностью. И поэтому человек, который способен... Она так вдохновила Малахова, что тот схватил веники, и, значит, там такая была это... Вот надо вот так поддавать, вот так вот... То есть он фактически начал это производить, и у нас было уже полное впечатление вообще бани. Вот. И это действительно так. И поэтому очень важно, чтобы мы слушали знания, которые, если мы хотим в чем-то меняться, если мы хотим что-то узнать и так далее, нам нужно обязательно найти человека, который мог бы нам рассказать.

0: Как происходит болезнь? Первый этап. Нас кто-то обидел в течение суток, да? Или мы на кого-то обиделись. Это уже вещи тонкие. В общем, обида есть. Мы ее чувствуем. Кто-то нам перестал нравиться. Ах, он какой! Вот он как поступил. А я к нему так хорошо относился. А он сегодня в водках, вот, да? То есть вот эта идея к нам пришла в голову. Обида какая-то появилась. И закон такой. Перед сном нужно всех простить. До 9 вечера нужно простить людей. Простить людей. Это закон здоровья. Почему это закон здоровья? Потому что, следующий шаг. Если обида проходит через ночь, если она проходит через ночь, то эта обида кристаллизуется в тонком теле человека. Пим! Появляется черная точка в тонком теле человека. Называйте как хотите. Аура, тонкое тело человека, там, биополе. Как хотите называйте. Правильно будет тонкое тело человека. Тонкое тело человека. Пим, черная точка появилась. Через сутки. Через трое суток. Обрастая, когда мы думаем, ага, есть такой эффект черного списка. Мы думаем, вот он вчера как сделал. И сегодня он вон что сделал. И мы начинаем черный список составлять на человека. Составляем, составляем список. И на каком-то этапе мы подводим черту. Полный негодяй. Как все это не видят? Я вижу. Посмотрите, полный негодяй. Говорит, нормальный человек. Вы просто не видите, вы не понимаете. Все, эффект черного списка сработал. Как только это происходит, из тонкого тела накручена эта болезнь, как снежный ком, она накручивается, накручивается, черный список вокруг, падает на грубое. Бум. О, что-то заболело, закололо, знаете, спину схватило, тут что-то щелкнуло. Все, перешла. Вот так происходит. Именно так. Именно так. Если психологию упустить, бесполезно будет просто очередное симптоматическое лечение. Просто симптомы будем убирать и все. Поэтому перед сном нужно всех простить. Да, знаете, как всех простить? Например, я вас всех прощаю. Это что, прощение? Нет, что нужно сделать? Как вы думаете? Нужно попросить прощения. Вот это будет прощение. Потому что если я говорю, я вас прощаю всех списком, составьте мне список, я вас всех прощу. Нет, нужно попросить прощения. Вот тогда действительно
1: у конкретного человека,
0: да. Если мы не можем прямо попросить, мы должны это в уме хотя бы сделать.
1: Мысленно,
0: да. Но лучше прямо. Лучше прямо. Нельзя всегда это делать мысленно, так мы можем стать очень хитрыми. Нет, нужно прямо это учиться делать. Мысленно можно, если все, уже поздно. Если уже 11 часов ночи, явно звонить уже поздно кому-то. Но если есть возможность, нужно делать раньше. Поэтому закон такой, простите прощения сразу, как только вы почувствовали, что что-то не то. Простите, что-то не то, может, я что-то не так сделал. Я еще не понимаю, что. Ну, просто простите меня, потом разберемся. Знаете? Как только вы почувствовали, что ситуация натянулась, это легко почувствовать. Один взгляд, и вы сразу все понимаете, что-то не то. Нужно сразу попросить прощения. Не бойтесь этого делать. Вечером потом проще будет. Одной болезни меньше. Простите меня, наверное, я что-то сделал. В любой ситуации мы виноваты. Какая бы ситуация ни происходила, как бы нам ни казалось, что только он виноват, мы всегда тоже виноваты. Мы всегда тоже виноваты. Не бывает такой ситуации плохой, чтобы я тоже не был в ней виноватым. В общем-то, в этом есть разница между здоровым состоянием сознания и негативным состоянием сознания. В здоровом состоянии сознания человек всегда думает, что он не сделал, что это произошло. Что он не сумел сделать, что это все-таки произошло. В негативном состоянии сознания человек всегда ищет виновного на стороне. Кто виноват? Кто виноват конкретно? В этом, в принципе, такая разница, достаточно яркая разница. Итак, если человек в это время не спит, то ему приходится наверстывать это днем. И это вырождается, в апатии, в ленности, в сонливости. И для такого человека день превращается в ночь, а ночь превращается в день. Полностью все переворачивается. Есть целые города в этом мире, где вообще все перевернуто. Где весь город ночью живет, а днем весь спит. Это целые города такие есть. Чуть ли не страны иногда переходят на такой режим. Полностью все.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Работа, отдых. Человек думает, отдых – это, ну, мое свободное время, что хочу, то и делаю. Ошибаетесь. У нас нет свободного времени. Ни секунды. Нету. Никто не дает нам права убивать время. И на самом деле можем убить время, а не наоборот получается. Как вы думаете? Кто кого убивает вообще? Если вы в океане поймали акулу вот так вот, вплавь, неизвестно, кто кого поймал. Вот удачная какая, значит, рыбалка. Акулу поймали. Схватили вот так вот акулу, поймали ее. Удача ли это? Вы хотите убить время на отдыхе? Время убивает вас. Вы не вернете ни одно мгновение назад, ни за какие деньги. Так говорится верно. Отдых – это не пустое времяпровождение. Это не общение с проститутками в публичных домах или где-то еще в ночных клубах. Нет. Отдых – это общение, достойное общение, вдохновляющее общение. С кем поведешься, то наберешься. Это самый важный момент. Санга называется. С кем общаешься, это определяет тебя, кто ты. И вот человека можно очень легко определить, его суть. Потому как он отдыхает именно. Как он наслаждается, чем наслаждается.

мира, который люди едят в разных культурах. Хоть бенгибу, хоть французы, хоть американцы, хоть русские, хоть украинцы, все на столе стоит. Каждый ежедневный день им готовят все блюда, которые употребляют разные люди разных национальностей мира. Это семья из трех человек. Мать, отец и сын, по-моему, или дочь. И вот они выходят, прекрасно одетые, с пластическими операциями, все у них очень хорошо. И ходят вокруг, около этого стола и смотрят, что мы еще не ели. Это пустое времяпровождение. Вот это и все искусственное. Отдых – это не искусственная жизнь какая-то, где мы просто можем забыть, знаете, при помощи интоксикации или каких-то зрелищ, искусственно отойти от каких-то своих забот и проблем. Это обмен любовью, общение. Если мы в трех этих направлениях преуспеваем утром, днем и вечером, наша жизнь будет успешна во всех аспектах. Во всех аспектах. Если мы что-то упустим, утро, или день, или вечер, да, например, обычно люди что упускают? Упускают утро и вечер как-нибудь. А главное, работа и деньги. Да, продвинитесь, безусловно, в этом направлении. А все остальное потеряете. И близкие отношения с детьми потеряете, и Бога потеряете. И так же думает человек в притче Иисусовой. Он думает. Конечно же, я займусь медитацией, займусь духовной практикой. Я буду ходить в храмы, читать священные книги, и молитвы повторять, все буду делать. Но сначала должен набить амбары зерном. Обеспечить себя и семью. Правда же? А как? Что же еще делать? Он так подумал. А на следующий день умер. Вот такая притча, очень простая. Он подумал, и тут же умер, и все. То есть что здесь имеется в виду? Безотлагательно это нужно. Это первостепенной важности. Наше духовное развитие – это приоритет первый должен быть. Сейчас объясню, почему. Представьте такую модель. У вас есть машина. Крутая какая-то машина. Ну, самая крутая. Феррари, да, мне вчера говорили. Пусть будет Феррари. 150 тысяч долларов она стоит, нет? Кто-то мне сказал, что сейчас машина за 150 тысяч долларов или даже больше. Нет, простите, 500 евро. 500 тысяч евро последняя модель. Вот слышал, недавно в Петербурге кто-то купил. Представьте, вот такая крутая машина. Понятно, что за такой крутой машиной мы внимательно ухаживаем. И протираем там, и СТО, и смазываем, ну как это все называется. То есть заботимся. Теперь представьте, что при этом вы сами забываете поесть. А за машиной хорошо ухаживаете. В этой модели я – это душа, а машина – это мое тело. Дорогая машина, конечно, я не забочусь очень сильно, но я забываю получить пищу сам. Настанет время. Очень быстро. Что у вас не будет сил даже протереть стекло этой машины. Даже белье свое постирать не будет сил. Даже посуду свою вымыть не будет сил. Даже поговорить с близкими человеком не будет интереса и сил. Но если вы прежде всего получаете пищу сами, вам не трудно будет ухаживать за машиной. Так что же важно, приоритет. Важна наша энергия, личное могущество. Вот что нам важно. Внутренняя сила, чистый ум, чистый разум, цели, возвышенная речь, возвышенные мысли, счастье, вдохновение. Вот наша жизнь. А протереть стекло машины несложно, не так ли? Что там, сходить на работу, поработать, разве это сложно? Тем более, если вы в таком настроении, вам это несложно. Вы даже не заметите трудностей. Вы не будете уязвимы к обидам, к проблемам. Ум станет сильным. Самосветящимся. Будете вселять в людей веру, счастье, любовь, надежду. Все от вас будет исходить. И сами будете в порядке. Поэтому, несомненно, сейчас нужно возродить культуру очищения ума. Прежде всего, в семье это очень важно сделать. Самая болезнь – это конфликты в семье, разногласия в семье, измены в семье. Вот такие вот проблемы существуют. Несчастье семейное. Это самые глубокие травмы, которые человек получает сейчас. От этого он сейчас исходит с ума-то, в принципе. Потому что нет прибежища в семье у большинства людей. Ненадежна даже семья. Даже близкие люди не находят прибежища друг в друге. Вот какое время мы живем. Поэтому нам нужно организовать союз сердец. Но это возможно, когда сердце чистое. И медитация.
Значит, эти вещи, если мы

0: отрегулируем работу, отдых, сон, еду, все уже хорошо будет. Уже вы почувствуете себя на 80% вдохновленным. И теперь медитация. Медитация. Что же такое медитация? Важен объект медитации. Например, на что мы медитируем? Например, если что-то красивое, мы автоматически на это медитируем. Несложно смотреть на что-то красивое. Объект ведь имеет значение. Или что-то очень интересное, там есть знания, и вы погружаетесь, размышляете, и читаете, и хорошо себя чувствуете. Видите? Несложно погрузиться в знания, если в этом есть вкус и понимание. Также очень привлекательно богатство. Люди всегда фантазируют, если бы у меня были деньги. Мечта горшечника, есть такая притча. Горшечник сидит, гончарный, делает горшки. И думает, мечтает. Я продаю один горшок за одну... Так, какая сейчас мелкая купюра в Беларуси? Рубль какой? Сколько рублей? А? Копейка? Одна копейка. Самая мелкая? А рубль это сколько? Сколько стоит горшок? Рубль стоит? Чтобы я не исказил. Сколько? 10 рублей. 10 рублей. Вот-вот, горшечник так и думает, верно. Вот я вспомнил. Он же белорус. Он думает, вот я делаю горшок, 10 рублей, я уже заработал, смотрите. А если я сделаю 2 горшка, он подумал, о, 20 рублей будет. Здорово, еще лучше. И он дальше фантазирует. А если я сделаю 10 горшков? На 10 – 100 рублей. Ну, вообще здорово. Погодите. А если я продам не за 10 рублей эти горшки, а за 20 рублей? О, 200 рублей. Так погодите. А если я продам их за 50 рублей каждый горшок? И он уже стал миллионером, знаете, он уже дом построил, там, говорит, я женюсь, у меня будет хорошая жена, у меня будут деньги, хорошая женщина красивая будет у меня, послушная будет, я же богатый человек, понимаете? Да, послушная жена будет, он сказал себе. А если не будет слушать, я ей как дам? И ударил по горшку, и разбил его. И расплакался, и сказал, ну я-то, видимо, так и не стану богатым никогда. Мечта горшечника называется. Медитация. То есть мы медитируем, да, вот построю то, если у меня будут деньги, такой дом, и другой, и третий. Визуализация называется, да? Мечты. Это как у Гоголя, Чичиков, Манилов. Вот Манилов такой характер имеет. Он говорит, а что душечка, говорит, своей жене, не построить ли нам мост прямо от наших деревни, да прямо в Санкт-Петербург? Вот медитация называется. Не, не путайте. Это не медитация, это фантазия. Медитация должна быть основана на знании. Например, могу ли я просто при помощи медитации построить мост? Сфантазировать-то могу, а вот построить не смогу. Чтобы медитация была реальностью, должен изучить сопромат. Сопротивление материалов, знать высшую математику и иметь опыт. И тогда моя медитация на этой основе станет реальностью. Реально будет воплощена. Если я же не знаю этой науки, медитация просто фантазия, несбыточная фантазия. Такой медитации у нас полно-полно, несбыточных мечты очень много. У каждого это есть. Не так ли? Вот если нас рассмотреть в настоящий момент жизни, мы так и не получили то, что хотели в жизни. Несбыточно как бы наши были выборы, и желания, и медитации, и фантазии. Потому что наши фантазии основаны, медитация, на знании. Поэтому мы должны знать объект медитации. Есть для достижения цели три вещи. Мантра, тантра и яндра. Мы говорим сейчас о мантре. Что это такое? Потому что утрачено. Поэтому мы говорим. Остальное нам более-менее знакомо. Мантра означает обращение звуковое. Можете к Богу обратиться, к человеку обратиться. Это сродни этому, аналогично. И достаточно звуковой вибрации, чтобы получить результат. Все. Бытовой пример. Я могу попросить своего друга или дочь, скажем, дочь или жену. Да, всегда, когда говорю жене что-то, она делает то, что я хочу. Скоро приготовь мне, пожалуйста, ужин быстренько, я спешу там куда-то. И она раз-раз-раз сделала все. А что я такое сделал? Просто звук воспроизвел. Обратился к ней. Все. И результат есть. Видите, как все просто. Но вы понимаете, это просто, когда есть отношения. Ну, любовь супружеская, все понятно, что тут естественно скажете. Но я не могу также обратиться к кому-то другому на улице. Эй, дорогой, иди сюда, приготовь мне ужин быстренько, я спешу. Не работает, знаете, это возмущает просто. Это что такое вообще? Вы образованный человек или нет? Что себе позволяете? Кто я вам для вас вообще? Я для вас никто, отношений нет. Оскорбление, на самом деле. Что от меня хотите? Сейчас милицию вызову. То есть мантра работает, когда есть отношения. Если есть такие отношения в знании, мантра работает. Вы обращаетесь и получаете результат. Но вчера говорили о высших силах. К ним нужно обращаться. Их нельзя заставить прийти сюда. Не получится ничего. К ним нужно правильно обратиться в знании именно. Вот тут требуется уже знание. И в знании обращения мантра работает. Это мой также опыт. Не только мой. Многих и предыдущих предшественников, с которыми я общаюсь. Опыт проверенный. Если есть отношения, звук обращения работает. Если нет отношений, тогда мантра не подойдет. Если вы, скажем, отказываетесь от этого процесса, тогда мантра, тогда янтра нужно пользоваться. Янтра означает машина буквально. Вы не обращаетесь к машине, вы создаете машину, она выполняет ваши пожелания. Вот и все. Это может быть именно машина, либо янтра, человеческое тело чужое, которое вы используете как машину, как раба. Просто приказываете ему без отношений. И в страхе он делает то, что вы хотите. Это называется янтра. Эксплуатация техники или людей. Вот такой метод существует. Достижение желаемого. Когда нет отношений, янтра вступает в силу. Представьте, бедный человек идет к богатому и говорит, нет денег, помоги. Семья у меня, дети голодные. Отношений нет. Ну, тебе нужны деньги, хорошо. Вот объем работы выполнишь, получишь деньги, вот такую сумму. При этом должен слушать меня, уважать меня, подчиняться мне. То есть служить мне. Это называется янтра. Через служение, через работу мы достигаем желаемое. О, простите, это тантра, а янтра как раз эксплуатация. Вот янтра – это эксплуатация, а тантра означает через служение мы это делаем. Зарабатываем себе желаемое. Через усилия. И вот Веда говорится, есть вот эти способы, и человек по собственному выбору выбирает, как он будет достигать своей цели. Мантрой, тантрой или янтрой. Янтра также относится к этому телу тоже, как к машине. Можно при помощи вот работы, тяжелой работы достигать чего-то, наниматься кому-то. Но я скажу одну формулу важную для тех, кто хочет быть богатым. Пока вы на кого-то работаете, вы никогда не разбогатеете. Это формула, ведическая формула. Вы никогда не станете богатым человеком. Невозможно. Потому что вы находитесь под контролем. Чтобы стать богатым человеком или обрести знания великие, нужно стать независимым ни от кого. Это называется мантра. Когда вы обращаетесь к Богу, вы становитесь независимым от обстоятельств. Хороших, плохих, приятных, неприятных, от друзей, от врагов, от славы, от клеветы. От всего, от этой двойственности. Потому что эта двойственность только в уме, в реальности ее нет. Нет друзей, врагов в реальности. Это выдумка. Я вам даже скажу одну вещь. Даже мужчины и женщины не существуют. Это выдумка. Мы с вами души, мы не мужчины и женщины. Это функция ума определяет так. Двойственность. Когда-то видел короткометражный фильм о друзьях и врагах. Грузинский. В советские времена грузины делали короткометражный фильм, очень поучительный, такие добрые фильмы. Вот один из таких фильмов, я вам сюжет расскажу. Два человека поселяются в один дом новый, заселяются. На один этаж соседи по подъездам через стенку, получается. Подъезды соседние, квартиры соседствуют через стенку. Один музыкант, а другой слесарь. У слесаря какая-то, какие-то вибраторы, там, и пилы, и инструменты всегда шумят. А у музыканта, понятно, там своя музыка. И вот через стенку они начинают ссориться очень быстро. Мешают друг другу. Ну, представьте, музыкант, и там вот какая-то вот пила. Или вибратор работает у него. А и музыкант уже пилит свои гаммы, на нервы действует этому слесарю. И они там стучат, ругаются через стенку, требуют прекратить, хотя бы на час остановиться и так далее. Но когда они выходят из подъезда погулять во двор, они знакомятся и нравятся друг другу, становятся друзьями, не зная, что они соседи через стенку. И вот сюжет этот продолжается. Через стенку вражда у них развивается, а во дворе дружба развивается. Интересный сюжет, не так ли? Как раз хорошая иллюстрация к этому. Что это все надумано. И какой же ум сильный, как трудно в уме врага превратить в друга. Посмотри, какая сильная иллюзия, двойственность. Так вот, если вы обращаетесь к Богу, вы способны преодолеть эту двойственность, эту иллюзию. В том сюжете фильма они, в конце концов, бьют эту стенку, вколачивают какие-то гвозди и специально досаждают друг другу, и дырочку все-таки пробивают, и смотрят друг на друга, и не могут понять. Друг, враг, все меняется. Кто же? И фильм заканчивается. Вот такой хороший вопрос был там. И это говорят веды, что даже когда мы видим мужчину и женщину, такую оценку даем, это все еще просто оценка ума. Потому что в этом теле есть что-то другое, особое, родственное каждому из нас. Это частичка Бога, дух. Душа бессмертна, подтверждают все священные книги мира. Не голословный. Это опыт всех святых. Это доказывается во всех Упанишадах, в Пуранах. Описывается реинкарнация и все другие события подробно. Реинкарнация описывается и в Одиссее, и в Илиаде. Намеки есть в Библии и в Новом Завете, особенно в Ведах, и в русских, и индийских. Более подробно объяснено. Везде одна и та же информация, в той или иной степени. Но до сих пор предмет не изучен. Что же такое душа, и как она бессмертна? И почему все-таки тело умирает, и я переживаю эту смерть? Да, вы переживаете смерть, но вы не умираете. Смерть тела вы переживаете, как свою собственную. Но вы не можете умереть, потому что душа бессмертна. Ее нельзя расчленить на части, описывается в Гите. Нельзя растворить в воде. Нельзя рассечь или сжечь, или высушить. Она нематериальна. Никогда не было так, чтобы я или вы не существовали, говорится. И никогда не будет то время, что мы прекратили свое существование. И родившийся обязательно умрет, умеешь родиться снова. Это наше очередное воплощение. Очередное из многих миллионов прошлого. Представьте, мы уходим в бесконечность, эта череда. Нам сейчас трудно это понять даже. Откуда мы идем и куда? Потом дается руководство, из вечности сюда приходит. Обращение к источнику, к моему источнику. Так я могу восстановить себя. Быстро очень. В одночасье просто проснуться нужно. Как человек спит в холодной комнате, и ему плохо. Во сне он не осознает, что причина холод. Ему что-то снится дурное, он страдает просто, съежился. Но вот заходит человек в комнату и видит, что кто-то тут так вот мерзнет во сне. Зажигает печь, тут или камин, укрывает его одеялом. И человек так распрямляется во сне, ему так хорошо, видите. Хотя он не знает причины, почему ему хорошо. Он спит. Таким же образом душа существует в теле. Как будто спящая. И вот нам плохо, нам что-то вот грезится здесь. Мы ищем причины, почему плохо. На самом деле просто потому, что у нас нет этой божественной любви. Есть ясный пример, как рыбу, если вытащить из воды, вы ее ничем не удовлетворите. Никаким количеством материального счастья, ни деньгами, ни водкой, ни мясом, ни зонтиком, ни матрасом, ни одеялом, ни квартирой, ни машиной, ни гирляндой, ни украшениями. Вода нужна, вода нужна. Пробовали поесть во сне? Какой результат? А никогда не пробовали сходить в туалет во сне? Очень интересный эффект. Это все иллюзия. Мне часто снится, что я ищу туалет во сне, и мне нужно сходить в туалет, и никак не получается. Потом выяснится, что я просто сплю. Это сон. Сквозь сон я создаю какие-то иллюзии, потому что моя потребность. Я создаю какие-то иллюзии сам. Ум пользуется всегда обратной логикой. Это потрясающая функция ума. Всегда, когда что-то слышите, ум что-то противоположное говорит. Отражает обратную логику. Три мудреца собрались обсудить, почему солнце всходит, в чем причина вообще. Один сказал, я знаю, я наблюдаю каждое утро это, знаете, этот феномен. Перед тем, как солнце встанет, сначала дворник выйдет на улицу и начнет мести дворы. Вот сразу после этого солнце встает. Тот сказал, да, хорошее вообще наблюдение, но, простите, вы не совсем точны. Я знаю, что дворник выходит и метет метлой. Но есть еще одна деталь, вы упустили ее. Прежде чем солнце встанет, еще свинья выйдет на помойку. И вот тогда уже точно солнце всходит. Третий сказал, очень хорошее наблюдение, поздравляю. Но вы заметили главные вещи. Дворникам понятно, это очевидно для всех. Да, свинья тоже выходит перед восходом солнца. Но главная вещь, пока муха не сядет на ухо свинье, солнце не встанет. Это называется обратная логика, чем сейчас пользуемся мы с вами. Знаете, чем она заканчивается? Я Бог. Вот он, перевертыш. Вот в чем причина наших всех проблем. Главная, коренная причина. Мы все мним себя кем-то. А веды говорят, познай себя. И познай Бога. Обратись к Нему как к Богу. Не к себе как к Богу, а к Нему как к Богу. Попытайся это сделать от сердца. Из благодарности. Сначала должен понять, за что его благодарить вообще. Как один человек, знаете, на Новый год встает, там, поднимает тост, говорит, Боже, благодарю Тебя, что у меня вот такой вот большой дом, у меня хорошая семья, дети, деньги, земля, у меня все есть. Хотя я не знаю, почему я тебя благодарю, сам все заработал. Да, при чем здесь Бог вообще? Нужны знания, чтобы мы могли понять. Способность человека от Бога, талант. Огонь пищеварения – это от Бога. Семя всего живущего – от Бога. Сила сильного – от Бога. Разум разумных – от Бога. Это ключевые моменты, которые мы не можем управлять, как Христос говорил. Мы не можем даже себе на локоть росту прибавить. Мы не можем себе разум отдать сами. Мы это получаем откуда-то. И вот наш вопрос – как это получить? Обращайтесь. Если правильно сделаете эту мантру, обратитесь, получаю, дадами будут йогам там, я новом паяне те. Через любовь и преданность разум приходит. Через бескорыстную деятельность разум приходит. А корыстная деятельность отнимает разум. Выгода, выгода, означает жестокость. Ведь почему мы сражаемся? Из-за денег, из-за выгоды, из-за земли, из-за собственности. Вот она проблема нашего века Кали. Если мы отрегулируем эти моменты, о которых мы сейчас говорили, практически к этому подойдем. По поводу мантры я только расскажу о том, какую я мантру повторяю, потому что этот момент никак нельзя навязать. Не то, что я скажу, что вы должны эту мантру повторять. Никак, не понимайте меня таким образом, что я тут понимаю вопрос чисто сердечный, индивидуальный. Но я скажу, что я делаю, потому что за это я отвечаю. Это мой опыт. Вы меня простите, но я не следую христианской традиции, потому что я воспитывался в эпоху атеизма. Я пришел к ведам. Я сейчас представляю ведическую культуру. Она не противоречит никаким религиям, никаким вероучениям. Это мой вывод лично. Я просто скажу, какую мантру я повторяю, как я это делаю. Уже на протяжении 32 лет. Ежедневно. 2 часа, чуть больше, каждый день. Но уходит на это. Не думайте, что это трудно или какая-то сверхчеловеческие усилия нужны для этого. Нет, в этом есть особый вкус. Значит, я не мог делать это всю жизнь, правда? Моя жена тоже повторяет, делает то же самое. Моя дочь тоже повторяет, делает то же самое. Ее муж делает то же самое. Моя мама делает то же самое. Папы нет. Сестра не хочет. До сих пор ест мясо. Но двоюродная сестра что-то делает. То есть у меня ведь неплохая ситуация. Вот личная ситуация неплохая. Итак, здесь на столе у нас демонстрационные четки. Не индивидуальные. Вообще четки – это индивидуальный предмет, который не так вот не показывают никому. Это демонстрационные четки. Бусы. Насколько я понимаю, это дерево ним, возможно, из Индии. Возможно. Белого цвета. Но 108 бусинок здесь. Священное число. 109 разделительное, как вы видите. На ней не медитируют, на этой бусине разделительной. Это отметка. Вы берете, если хотите, большим и средним пальцем берете первую бусину на этих четках, номер 1. А массируете вот это место, вот так вот ее вращаете здесь, занимаете осязание обязательно. и вслух для себя повторяете звук, произносите, вибрируете мантру. То есть вы должны слушать именно себя. Очень важный момент. Услышать себя. Прежде всего. Потому что мы, если не слышим себя, мы не услышим никого. С этого начинается процесс познания вообще. Услышать себя нужно. Есть просто звук, а есть качество звука. Насколько это искренне сделаем, это уже другой вопрос. Пока давайте поговорим технически. Как просто? Просто вот вибрировать мантру. Она сама обладает силой по себе. Вращайте бусину и повторяйте вслух негромко. Харе Кришна Махамантра, это то, которое я повторяю. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Первую бусину. Следующий берете бусину, делайте то же самое и слушайте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я медленно сейчас повторяю. Медленно. Вам нужно уплотнить вибрацию, быть насколько сможете. С опытом получится. Быстро нужно это сделать, чтобы ум не успевал о чем-то еще думать, то есть уплотнить звук. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вот так вы медитируете, вот погружаете ум в эту вибрацию звука. 108 раз один круг называется. Так, вы прошли 108 раз. Если вы будете делать один круг ежедневно, это минут 10 займет по неопытности, даже быстрее. Вот так внимательно будете слушать звук. У вас появится способность отличать искренность, неискренность, ложь и правду в людях. Вы будете чувствительны к именно искренности людей. Можете распознавать ее. Просто один круг мантры. И качество доброты у вас увеличится. Ну, я уже не буду говорить, что мясо нужно, конечно, оставить. Если вы взяли вот это в руки, мясо оставьте сразу же. Это мой совет. Это первое, что нужно сделать. С остальным, ну, потом, даже если хотите. Но мясо сразу забыть. Да вам и не захочется. Если вы два круга повторяете, вернее, четыре круга, скажем, это займет примерно полчаса интенсивной медитации на звук. Четыре круга означает, что ваши материальные дела пойдут резко в гору. Ваша концентрация, ваше влияние на людей изменится. Умонастроение все определяет. Так, четыре круга, меняется ваша деятельность и качество вашей деятельности. Даже начальство на работе начинает задавать вопросы и слушать, что вы скажете. То есть ваше влияние меняется на людей. Если вы повторяете 8 кругов на четках каждый день и слушаете, это примерно час времени, может быть, чуть больше займет, то вы почувствуете вот в этой области трансцендентный опыт, ощущение некоторые, некоторую тоску, как бы предчувствие другого мира возвышенного. Ощущение будет такое, восприятие будет такое. Начнете тосковать по этому миру. Но если вы повторяете 16 кругов каждый день, я повторяю 16 минимум, значит, 2-2,5 часа медитации. Ну, тогда не знаю. Вы сидите в аэробусе А420. Харе Кришна, форсаж. О, Боже мой. Ведь земли нет. Не начинайте с 16 кругов, не рекомендую. Вам может показаться, что вы стали Иисусом Христом. Пророк, вы начинаете видеть карму, гуны, как вращаются. Поэтому не делайте резких движений, потому что в этом случае может случиться странная вещь, неприятная вещь. Когда вы в это состояние войдете неподготовленным, вы подумаете обязательно так. Все остальное не нужно. Зачем мне это работа вообще? Это учеба, это семья. Не надо. Я уже освобожденная душа. В Гите написано, что должно быть руководство правильно в духовной жизни. Как? Вы должны не прекращать свои обязанности. Нужно выполнять свои обязанности, но думать должны о Боге. Вот в чем заключение. Вот в чем источник нашего успеха. Если вы прекращаете работу, вы нарушаете законы дхармы. Вы отказываетесь от долга. Вы совершаете грех, называется. Поэтому некоторые люди по незнанию именно так и придумывают. Практика, значит, уйти куда-то в ашрам, все бросить и там погрузиться в медитацию навечно. А потом всю жизнь сожалеют об этом после этого. И родственники беспокоятся, что очень опасное у вас учение, видите. Людей вырываете из социума, из школы, из семьи даже. И все, они как озорное облако, ни материально, ни духовно, все теряют в итоге. Поэтому истина, как это дается знание, в исполнении долга нужно это делать. Не прерывать исполнение своих обязанностей, семья, работа, все, что мы делаем. Суть в том, что наша семья, работа очистится таким образом. Качество нашей работы, качество наших отношений в семье, все очистится, все это нужно возвысить. В этом наша задача. Для этого мы повторяем эту мантру. Возвысить свой ум и помочь другим. Мантра. Итак, постепенный рост. Значит, начинаете, если кто-то хочет начать, с одного круга, конечно же, но каждый день. Затем вы почувствуете, как это добавлять. Вы сами руководство уже будете получать изнутри сердца. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте того, кто уже имеет опыт в этой практике. Он будет помогать. Потому что, может быть, какое-то видение у вас проявится. Или какая-то эмоция, которую вы никогда раньше не испытывали. У вас будут какие-то вопросы. Да, но тут нужно советоваться с теми, кто уже имеет опыт. Наверное, это все, что хотел сказать сегодня, раз мы пришли уже к мантре. Все обсудили, к медитации. То есть, видите, простая техническая вещь. Могущество этой мантры неизмеримо. Ниджа сарва шакти описывается по поводу этой мантры. Тут все энергии есть. Звук имени Бога не отличается от Бога в этом объяснение. В одной из Пуран утверждается, что достаточно этих трех слов «хара», «Кришна» и «Рама», чтобы остановить влияние века Кали. Все недостатки можно контролировать. Век Кали — это как плохая погода, дождь идет повсюду, знаете. Сырый, мокрый, холодно, неблагоприятная погода. Мантра подобна зонтику. Все, вы защищены будете. Ваш ум будет защищен. Я это могу гарантировать, потому что я это практикую. Остальные вещи я не говорю, потому что вы можете иметь другой опыт, других традиций. Почему нет? Суть в том, что век Кали работает только имя Бога. Ни храмы не работают, ни безумолвная медитация не работает, ни жертвоприношения великие не работают. Все это осквернено век Кали. Раньше работало. Векали работает только воспевание имен Бога. Харьер нама, харьер нама, харьер нама моего кевалам, калаунасти, вынасти, вынасти, вагатир, а нет ха. Векали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания и повторения имен Бога. Да, в любой традиции, посмотрите, практика это описывается. Воспевайте имя Бога с барабанами, литарами, цимбалами. Да светится имя Твое. Я двое трумя, во имя мое, там и я с ними. В исламе 99 имен Аллаха, и люди воспевают это все. И то имя, на которое вы медитируете, именно такие качества вы себе и развиваете. Милосердный – есть такое имя. Разумный – есть такое имя. Всепрощающий – есть такое имя. Сострадательный – есть такое имя. Вот на какое имя вы медитируете, такое качество развиваете. Кришна означает «все прекрасные». Все привлекающие. Рама означает блаженство, радость. Некоторые считают, что это сотое имя Бога. Я не знаю, что в Коране говорится об этом. Есть еще сотое имя Бога, познав которое человек будет творить чудеса. Может быть, это и есть сотое имя, я не знаю. Но чудеса будут происходить в вашей жизни, несомненно. Итак, пожалуйста, вопросы.
1: Добрый вечер всем. Мой вопрос такой. Верховная личность Бога, Кришна, имеет проблемы?
0: Проблемы? Интересный вопрос. Наверное, так прямо нельзя сказать. Но есть. Есть проблемы. Это называется на санскрите лила. Игра. То есть его проблема – это разновидность игры, наслаждения. Потому что в материальном мире проблема означает страдание. Этого нет. В Боге нет страданий. Есть лила. Но эти лилы означают также переживание, разлука, встреча, беспокойство, но духовного порядка, трансцендентного порядка. Это как волны экстатические в океане их сравнивают, эти вот проблемы. Волны экстаза. То вверх, то вниз и так далее. Поэтому нельзя сказать, что это проблема. Разнообразие, скорее, счастья. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Воинам разрешалось есть мясо. Воинам разрешалось есть мясо.
0: Воинам.
2: Воинам. Получается, они свою душу, как бы они жертвовали своей душой ради своего долга?
0: Нет. Воинам разрешалось иногда есть мясо. Я в прошлом, в ведической культуре, когда были настоящие воины. Воин – это тот человек, который должен уметь убивать. Опыт. Поэтому им позволялось охотиться на животных некоторых. Но тех животных, которые не убивали, ограничилось их количество жертвоприношением. Для жертвоприношения только. Потому что, знаете, азарт охоты можно убить всех живых существ в итоге. Поэтому это ограничивается ровно столько, сколько необходимо для жертвоприношения. Именно такие животные, которые годятся для этой роли. Либо опасные животные, которые нарушают покой в обществе, хищники, слишком много. Тоже их регулировали воины. И ведическая культура в чем заключается? Что когда человек убивает животное, вот кшатрий, воин, он должен совершить ягью, предложить в жертву. Означает, что должен потом попробовать жертвенной пищи немного. И там говорится, что не каждый человек, кто ест мясо, это падший. Если человек это делает как жертвоприношение, он не падший, он цивилизованный. То есть, ну, простите, в век Кали сейчас это запрещено делать людям. Мы утратили искусство жертвоприношения. Сейчас животных убивают исключительно, чтобы просто съесть, наслаждаться. Да?
3: Здравствуйте. А что такое трансцендентальный звук?
0: Трансцендентный звук. Что такое трансцендентный звук? Означает надматериальным есть звук. Материальный есть духовный звук. Мы применяем слово трансцендентный, то есть духовный, над материей, над физическим, над материальным, выше. Как его? Вот имя Бога – это есть трансцендентный звук. В материи нет любви, допустим. В материи нет сострадания. Это все материальное. Материя – это выгода. Это личные желания. Это и есть материя. Вот она. Вот это все материальные звуки. Отсюда они исходят, из этих энергий материальных. А трансцендентный звук – это любовь, благодарность, сострадание. Вот видите, вот этим отличаются эти звуки. Поэтому если у вас в сердце есть вот эта вот духовная энергия, когда вы говорите, слова произносите, слова могут быть духовное влияние иметь. Потому что наполняется этим качеством. И вот эта мантра пробуждает духовную вибрацию в душе, пробуждает душу, вот эти качества. Если вы внимательно мантру будете повторять, вы не сможете есть мясо. Или пить водку, или что-то остальное. Это невозможно сочетать. Называется расабхаса. Это соль и сахар вместе не смешивают. Это невозможно. Да? Ага. То есть как повторять мантру? Это должно быть просто чисто техническое сухое произношение, либо обращение искреннее к Богу, да? Да-да, сначала нужно усвоить технику просто. Это как вот гаммы, знаете, музыкант изучает гаммы сначала, чисто технические. А когда усвоил все это, он начинает уже играть музыку. Вот эта музыка проявится. Сначала нужно просто ум сосредоточить на звуке, больше ничего. Просто попытаться не думать ни о чем, контролировать ум звуком этим. А сама вибрация пробудит все остальное. Вот эту эмоцию, эту связь почувствуете, и вы увидите, как это работает. То есть что-то от нас требуется, а что-то от мантры зайдет. С двух сторон. Как правильно освещать пищу? Это вчерашний вопрос у нас. Пища должна готовиться для Бога. Он первый должен пробовать пищу. Не мы должны первые наслаждаться, а Он. Значит, в чистой одежде, конечно, у нас омовение, утреннее должно быть хотя бы, чтобы пойти на кухню. Чистая специальная одежда для кухни. При приготовлении не пробуйте пищу, пользуйтесь рецептами точными. Даже не пытайтесь по запаху оценить пищу, наслаждаться ненужной с медитацией, то, что он должен первый попробовать, оценить это все. И делайте как можно лучше это. тщательно, качественно. Затем у вас должен быть такой алтарик, ваш алтарик. Я не знаю, у меня есть свой алтарик, у вас свой алтарик, своя традиция. Если в моей традиции, значит, там есть специальный алтарик. Потом можете познакомиться с этим, с этой традицией. И я предлагаю пищу через гуру парампару, как это предписано ведами. Не прямо напрямую к Богу, потому что кто я такой? А через парампару, те, кто приближены к нему, ближе. Такая цепь преемственности существует. Я через своего духовного учителя специальные мантры произношу, несколько мантр, с просьбой принять эту пищу. И квалификация моего гуру, его духовного учителя, она переносит это все, передает туда. Затем на алтаре этой пищи стоит какое-то время, несколько минут. Затем вы подходите, звоните колокольчиком, знак того, что закончено предложение. Вот. Забираете этот поднос, которого никто не ест, эти тарелки. Это отдельная посуда для предложения только. Перекладывайте все обратно в какие-то кастрюли. И отдельно то, что с алтаря, отдельно можно отложить. Посуду ту моете тщательно, укладываете. После этого рассаживайте за стол. И пробуйте, и увидите, что будет сами. Если вы не хотите эту традицию использовать, гуру парампару и прочее, можете в своей традиции просто обратиться к Иисусу. И сказать, прими это скромное подношение, там, ну, какие-то молитвы прочитайте, ну, с этой медитацией, чтобы он попробовал это все с любовью. Любовь прими. Пища не нужна ему, любовь нужна. Это бхакти, это любовь, больше ничего. Ему ничего не нужно, в принципе. Бог самодостаточен. Но любовь примет. В этом секрет весь. Остальное, это мистический процесс. Вы видите, что качество пищи изменится. Вы будете есть и сознавать Бога. Это его ответ. Расскажите о рождении ребенка и о роли отца и матери в этот момент. Ребенок должен быть правильно зачат, это первый момент. Потом рождается ребенок. Хорошая, природа хорошо это устроила для контроля чувств, брак и рождения ребенка. Брак означает, что мужчина и женщина контролируют свои чувства по отношению к другим мужчинам и женщинам. Все, свобода кончилась в этом плане. Муж на жену смотрит, жена на мужа, ни на кого другого. Все, это контроль. Для ограничения делается брак. Верность, долг. И ребенок затем приходит в семью, и между ними становится, между их вниманием друг к другу. Он требует к себе внимания. Вот тут некоторые мужчины чувствуют себя не очень хорошо. Когда ребенок рождается, жена смотрит на ребенка, на него уже не смотрит. А ему говорит, иди сделай то, иди сделай это. Где деньги? В таком духе. Вот это для него как бы вот тоже трудный период времени смириться вот с тем, что вот ему внимание не уделяется, как раньше. Раньше он был всем для нее, а теперь вот уже ребенок занимает это место. Это хорошая вещь. Вот тут начинается уже обязанность, долг. Нужно принять ребенка как дар Божий обязательно, потому что именно от Бога мы получаем человеческое существо. Говорится, что тело человека – это дар Бога, особый дар. Это не животное. И вот тут нужно это осознать. Причем он рождается уже со всем необходимым, чтобы стать великой личностью. Ну, конечно, судьба – карма. Но если вы правильно зачинали, вы обычно пригласите ребенка достойного в свою семью. Не случайного какую-то личность, нежеланную личность. Нет. Этим процессом тоже можно управлять. Когда приходит нежеланный ребенок, то я не знаю, что сказать. Это на всю жизнь как бы наказание просто. Именно желанная личность, то вы ее от Бога принимаете. И вы работаете с ним, учитывая его природу, данную от Бога, и делаете из него вот эту ценность, создаете. Его природу именно развиваете, не какую-то. Не вкладывайте в нее что-то, вот не навязывайте ему. А пытайтесь понять именно его природу, то, что в нем заложено. А дети очень чисты в этом возрасте. И когда ребенок, с ребенком общается муж и жена, мать и отец, они очищаются также от вожделения еще больше. Чем больше детей в семье, тем чище считаются родители. Тем больше в них добродетели считается. То есть большая семья – это очень хорошо для семейного человека. Потому что дети очищают наш разум. Каждое зачатие – рождение ребенка, представьте. Один раз секс и на всю жизнь ребенок. Видите, какая вещь? Аборты не предписаны. Эти искусственные ограничения не предписаны. Нет, разум должен это контролировать. Если вам не нужно больше детей, ограничивайте себя. Это разум. Вот это культура духовная. И, конечно, вы это восполняете, этот вкус духовной практикой и воспитанием детей, и вот эти общения. Возвышаете, сублимируете эту энергию вверх. Это семья. Семья – это йога, видите, тоже. Все заповеди духовные, религиозные для семьи даются. Это принцип семьи. Тут управляют два закона – любовь и доверие, больше ничего. Это называется семья. Итак, воспитание детей – это отдельная огромная тема. Обязательно изучайте ее, потому что от этого зависит будущее всего общества. От того, какого ребенка мы воспитаем. Не бывают своих и чужих детей, потому что каждого дитя мы отдаем обществу. Это наши дети, это наше будущее. Это не мой ребенок. Он принадлежит всему обществу в итоге. Поэтому я несу ответственность за это, как родитель, который воспроизвел этого ребенка и воспитывал его. И дети, я сказал, могут быть наказанием за грехи родиться, а могут быть благословением. Вот. И поэтому нужно знать науку зачатия. Если секс для развлечений, придет похотливый ребенок, задаст жару на всю жизнь. Похотливый означает непослушный. Нежеланный. Мы не такого хотели вообще. Приходится с ним жить, вот как-то вот общаться. Горе просто, знаете. Выродок какой-то. Вот так надо. Прям родители говорят, вот от сердца просто не знают, что делать. Как больно вот так вот иметь такое дитя. Нежеланный пришел ребенок. И говорится, нежеланный ребенок приходит, когда чистота женщины в обществе уходит. Легкодоступной женщины становится, допустим. Вот эти религиозные принципы верности в семье, чистоты уходят. Вот тогда приходят нежеланные дети в семье и разрушают общество. С ними трудно что-то сделать. От похоти рождается похотливый ребенок. От страха рождается ребенок с плохой психикой. От ссор и обид рождаются замкнутые дети. Уже с врожденным каким-то пороком, проблемой. Даже могут родиться больные дети, как назидание из-за прошлых отношений наши дети, прошлой жизни. Поэтому прежде чем зачать ребенка, пригласите достойную личность. Рекомендуется родителям, которые хотят зачать ребенка хорошего, в ночь, в день перед зачатием ребенка повторить хотя бы 50 кругов мантры. Это займет почти целый день. Настроиться на это. Потому что именно умонастроение в момент зачатия определяет личность, которая приходит. Любовь родителей очень важна, взаимная. И хотя бы минимум, когда начинаете ребенка или вступаете в отношения, желаете иметь хорошего ребенка. Вот с этим хотя бы желанием нужно вступать в отношения. Не просто наслаждать чувства. А ребенок потом как-то вот получился. Не знаю как. Но вот такой ребенок и получится. Неизвестно какой. Это описано в Ведах. Есть какие-то разделы об этом. Что такое сексуальная жизнь, как она важна в цивилизованном обществе, потому что именно дети. Об однополых браках ничего не написано. Детей там нет, поэтому там нет будущего. Да?
4: Вот расскажите немножко подробно про роль отца и матери, скажем так, ну, во время перехода. Какую роль выполняет отец? Ну, мать, понятно, она рожает, но что все равно происходит?
0: Какую роль играет мать и отец в момент рождения ребенка? Отец, он не играет для ребенка какую-то роль на первых порах.
4: Ну, вот говорят, что, скажем так, отец тоже рожает.
0: Нет, он не рожает ребенка, отец. Женщина рожает. Мужчину-то вообще не пускают. Это женщины там делают все. Они знают, как это делать. Это искусство знает только женщина, как рожать ребенка и вынашивать его. Мужчина просто получает нервный срыв, когда видит это, и все. Так он участвует в этом. Их туда не пускают мужчин, не нужно им там быть вообще.
4: Еще один вопрос. Что такое эмоции? Как с ними правильно справляться? И, скажем так, роль мужчины в эмоциях, роль женщины. женщины. Есть, скажем так, суждение, что женщина, скажем, она более эмоциональна по природе, она, соответственно, сходится со своими эмоциями к мужу. А муж уже трансформирует эмоции еще как-то. Ну, то есть она с помощью работы и так далее. И есть такое, ну, вот у меня случалось выражение, как слив эмоций.
5: Сливает эмоции.
0: Хорошо, я коротко расскажу о том, что я ранее говорил в лекциях о психологии мужчины и женщины на ваш вопрос, потому что многие люди первый раз могли здесь быть. Эта тема важная. Мужчина, женщина. Я изображаю здесь психологию условно. Два полушария мозга. Мужчина и женщина. Посмотрите, как они функционируют, все поймете. Есть сторона, значит, чувственное чувство или эмоциональное, и разум рациональное. Два полушария, две функции у того и другого. Однако женщина устроена глубже мужчины в 9 раз. В 9 раз глубже чувство и рассудок. У мужчины единица. Это в идеале. Но это общая цифра, понимаете, там есть много тонкостей. Я сейчас просто вот в целом говорю, 9 единиц беру сразу же. Потому что там есть тонкости. Например, голод женщина чувствует в 4 раза сильнее, чем мужчина. Поэтому едят постоянно по чуть-чуть. А мужчина один раз, но много. Там 2-3 раза в день, но солидно. Женщина по чуть-чуть, но постоянно что-то ест. Потому что у нее чувство голода для нее труднее переносить. Но если все это сложить вместе, то 9 единиц примерно берем ее глубины, силы, чувства, разума. А у мужчины всего единица, смотрите, беден в этом плане. То есть в практическом смысле мужчина всегда глупее женщины в жизни, вот по жизни. Так, видим, девочки в классе там уже, в 11-м они уже практичные, разумные, а мальчишки все еще как дети в этом плане. То есть о чем-то фантазируют там, и ничего себе не представляют. Но в этом есть также и недостаток. Она в 9 раз зависимее от обстоятельств. Видите, ей труднее справляться, труднее меняться в силу вот этой глубины. Женщина чувствует, что неисправимая, в принципе. То есть женский алкоголизм – это сложнее, чем мужской. И наркомания женская – то же самое. Это в 9 раз, представьте. Но это единица ведическая. Современные психологи говорят, 1,5 примерно единицы сейчас, максимум 2 различия. Наше время сейчас… Видите, женщину ущемляет в этом, потому что тут целомудрие важно. Если она целомудрена, 9 единиц. Если нет, то это может быть меньше или почти не остается ничего. В наше время, видите, женщину сделала вот всего в 2-1,5 раза отличающейся глубиной. Они почти сравнялись с мужчинами уже. А мужчина, хотя имеет единицу как бы этих чувств и разума материального, он в 9 раз свободнее. Он предназначен для принятия решений, поэтому. Для женщины принятие решения в 9 раз труднее. Почему? Потому что ее чувства и разум работают одновременно. Вибратор внутри. Она все знает, все понимает, но не знает, что делать. Именно поэтому ей нужен мужчина, у которого либо чувства работают, либо разум. Что-то одно. При этом, если чувства включаются, разум устраняется. Если разум включается, чувство устраняется. Видите, какая? Есть плюсы и минусы свои у каждого. Если он становится чувственным под влиянием женщины, то его называют на санскрите джада, придурок. Он теряет разум. А для мужчины главный разум для принятия решений и целей. Поэтому, когда он якшается с женщинами, так говорится, он придурок, все, джада, это не мужчина. Поэтому ему нужна не женщина, а жена. Тут разница дается, понимаете. Жена напоминает о долге. Не только чувство, еще и долг. К разуму обращается мужа. И она идет, дорогой, что делать, не знаю. Так или так, так или так. Сливает на него всю эту эмоцию, беспокойство. Он не может так переключаться. Это невозможно для него. Он просто кулаком так, стоп, говорит, все, делаем так, я решил. Он должен принять решение. Она говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю. Она так будет бояться, беспокоиться. Но все, она сделала свое дело, он принял решение. Теперь он отвечает за это все, смотрите. Он сделал и не получилось. А я тебе говорила. Или сделал, получилось. Это я тебе говорила. Все, она замужем, защищена. Все. А у мужчины единицы, ему нет проблем. Ошибся или не ошибся, ну и какая разница. Еще раз попробуем сделать. Он это нормально переносит все. Это мужчина. Поэтому мужчина должен уметь контролировать свои эмоции, чувства. Женщина, в принципе, не способна, и не нужно ей это делать. Для нее должен быть муж это сделать. Она нуждается, вот видите, в общении с мужем. А мужчина, для него 9 единиц – это вдохновение. Это источник силы его принимать какие-то новые решения, достигать каких-то новых целей. Женщина – вдохновляющая сила мужчина. А мужчина – ведущий, получается, вдохновленный этим. Поэтому настоящая женщина, если у нее 9 единиц, она не требует ничего от мужа, а вдохновляет его. Если она требует, она потеряла уже могущество. Она просто раздражает его. И если она любима, он ее допускает к этому управлению, вот этому вот регуляции, чувству разума. Он доверяет ей. Если она без любви это пытается делать, это ведьма называется для него. Он ненавидит ее, отталкивает ее. Поэтому любовь. Женщина, она должна чувствовать любовь мужа. Тогда она получает рычаги к деятельности через мужа, к управлению. Что-то тоже вкладывать, реализовывать себя. Если любви нет, она не имеет ничего, никаких полномочий, видите? Потому что она не может без мужа получить ничего, говорится. Ни ребенка, ни престиж в обществе. Если она получает это без мужа, чести не прибавляет ей это. То есть женщина зависима в 9 раз, поэтому ей нужен муж любящий. Сын любящий, отец любящий на всех этапах. Любовь должна быть у них. Иначе женщина не может улучшить себя без любви. Сама 9 единиц не исправит. Но из любви она сделает очень много. Больше, чем мужчина даже. Я думаю, ответил, да, на вопрос? У нас еще есть несколько минут.
5: Скажите, пожалуйста, еще продолжение этого вопроса. Как вообще справляться с эмоциями, если человек
0: Человек мужчина, имеете в виду? Женщина, как справляться с эмоциями? Идти к мужу. Отец? Отец есть, мать есть, то есть родственники есть. Ее любят, понимают, все хорошо. Ничего, девушка эмоциональна, это нормально. Должна быть эмоциональна. А в прошлом они еще более эмоциональные были. Почитайте Толстого, Льва, вот эти светские балы, они там чуть что в обморок падают, дамы. Очень эмоциональные, очень чувствительные особы. Сейчас уже в обморок не падают, держатся. Агрессивный – это джада. Агрессия описывается в ведах исходит из неудовлетворенного вожделения. В этом повинно влияние женской энергии на него чрезмерное. Агрессия – это неудовлетворенная похоть, которую нельзя удовлетворить. Чем больше удовлетворяем, тем больше вот это вот неудовлетворение. И когда мужчина именно как объект похоти рассматривает жену, он становится вот таким раздраженным, агрессивным, начинает грубо с ней обращаться, унижать ее, плохо говорить с ней, орать на нее. Это все результат неудовлетворенной похоти. Поэтому у мужчины должна быть цель возвышенная в жизни. Потому что любая жена, она будет его раздражать. Помните, как вот туда-сюда будете мелькать вот всю жизнь передо мной. Но я же не знаю, что с этим делать. Потому что у мужчины должна быть выше цель, чем семья. Мужчина должен быть свободен в семье быть для высшей цели. А женщина не может быть свободной от семьи. Для мужчины главное свобода, не семья, а свобода и семья. И женщина предоставляет ему свободу, когда мужчина чист помыслами. Тогда он свободен. Делай, что хочешь, иди куда хочешь, ты чист. Я тебе доверяю. Если мужчина не чист, для него семья – это подобно ловушке, тюрьме. И тогда он становится агрессивным, раздраженным, неудовлетворенным. Поэтому мужчина должен свою похоть контролировать. Да?
6: Распорядок дня для женщин отличается от сказанного вами?
0: Распорядок дня для женщины? Нет, никаких поблажек нет. Какие поблажки? Вот ребенок родился, никаких поблажек не будет. Через каждые 3 часа нужно подниматься, кормить его, потом каждый день купать, и то какие, никакие поблажек. Муж пошел себе на работу, отдыхает там. А у него никаких поблажек. Смотрите, тяжелый труд. Нет, вы должны готовиться. Готовиться преодолевать трудности. Не ищите легкой жизни, это невозможно. Мы не говорим сейчас ничего легкого. Это трудно все делать для нас. Для нас пока трудно. Когда уже усвоите, это легко, естественно. А процесс усвоения будет нелегкий. Ведь нам нужно свою природу изменить. Воля нужна. Вера нужна. Без веры как мы? Где силы найдем? Вера — это и есть источник счастья.

0: по времени, что на руках ребенок может быть, но благоприятно, если он будет слушать эту вибрацию тоже вместе с вами. Киртан дома, да, да, дети слушают также музыку, какую-то эту хорошую, потом общение родителей он чувствует очень хорошо, ребенок воспитывается звуком тоже, средой, атмосферой, он впитывает все это. Очень хорошо. Если помогает, можете, можете. Можете. У нас есть записи. Хорошие записи повторения мантры. Женщины были отношения уже с мужчиной. Можно ли очиститься от этих впечатлений, чтобы создать семью полноценную? Чтобы была счастливая семья. Очистить означает эту самскару, вот этот отпечаток, который остался от прежних отношений, нужно смыть более сильной самскарой, более сильными отношениями. Это самскара, самскара — санскритское слово, это отпечаток. Все, что мы слышим, отпечатывается в сердце, самскара называется. Есть сильные отпечатки очень, есть поверхностные отпечатки. И вот если девушка общалась с каким-то мужчиной близко, до брака, это самскара сильная в сердце. Это связь пожизненная, фактически, память остается. И говорится, что в ведах, что женщина только один раз может сердце отдать полностью, второй раз повторить не сможет уже такое. Но есть одно «но». Если вы получаете духовную самскару, это трансформируется. Мантра. Это опять тот же самый, та же самая практика. Мантры вы должны получить божественное откровение. Как, например, в одно время в Америке исцеляли алкоголизм определенной дозой ЛСД. Вводили ЛСД определенную дозу, у человека были видения. Он видел сатану, Бога, добро, зло, вот эту такие трансцендентные видения их называли. И он раскаивался в своем пьянстве, в своих пороках, плакал и больше никогда не касался алкоголя, но становился наркоманом. Ну, то есть это пример того, как самскара перебивается другой самскары, видите, но более сильно. Это такой, может быть, плохой материальный пример, но здесь вот позитивно мантра, хорошая мантра нужна. И когда вы заплачете о прошлых поступках, считайте, что сердце очищено. Когда из сердца слезы польются, считайте, что вы очистились. Да? Правильно. Строгих правил нет. Это маха-мантра, строгих правил нет. Это для каждого доступно человека. Никакой специальной подготовки не нужно.
1: Если отношения двух людей, один из них, первый, общается с чувством вины, правильно выйти из этого и оздоровить, можно ли это
0: отношение? И чувство вины, если общается человек с другим, как оздоровить эти отношения? Взаимным служением, исполнением обязанностей. Все оздоравливается. Общение без долга, без обязанностей, без служения, оно сентиментально. Вот это называется сентиментально. Чувство вины — это сентимент определенное, чувство. И все. А вот, допустим, вы виноваты на работе. Совершили ошибку какую-то, начальник недоволен. Ну, продолжайте работать просто, и все очищается, все нормально. Не так? То есть обязанности должны быть какие-то. Каждый совершает ошибку. Мать может совершить ошибку, но она все равно идет готовить и готовит пищу. Ее могут обидеть дети или муж, но она все равно идет готовить. Обязанности остаются, они восстанавливаются. Я об этом и говорю, что нужно служение какое-то. Не общение, а служение. Общение — это следствие служения. Либо это чувственное наслаждение — причина общения, либо следствие служения, долга. Об этом подумайте. Если муж и жена повторяют вместе мантру, не в один голос, не обязательно синхронно, просто рядом находиться, вместе повторять мантру.

0: Мешать друг другу муж и жена? А, ну если они выясняют, кто в доме хозяин, таким образом, конечно. Один повторяет громко, это означает «я хозяин, я хозяин, я хозяин». Если такой менталитет, они будут мешать друг другу.
1: Вчера затрагивался вопрос о детях, что ребенок не ест мясо, а как дальше быть с ребенком в детском саду, в школе?
0: Хороший вопрос. Берегите своих детей.
1: Не отдавать в школу.
0: Если там кормят мясом. Либо с собой давать какую-то пищу, либо предупредить, там, познакомиться с учителями, прийти в класс к детям, рассказать. То есть это очень хорошо. Защитить ребенка необходимо. Наш долг родительский. Моя дочь никогда не ела мясо, мы заботились об этом. Закончила школу, институт. Что-то с собой, да. И знали, моя жена приходила в школу, общалась с учителями, с детьми, все было открыто, хорошо, с уважением. Нашли хорошую школу для нее, то есть мы пытались исполнить свой долг перед ней. Она нам очень благодарна за это. Спасибо, наше время истекло, я не успел ответить на все записки. Спасибо.

что такое нищета? Отсутствие чего? Денег. Ну, можно так определить, внешнее. А скажем, если у меня нет ни копейки сейчас в кармане, означает ли, что я нищий? У моего сына, если ему там 9 лет, тоже как у него еще в кармане. Означает ли, что он нищий? Нет, есть отношения. У меня есть отношения на работе, я знаю, что деньги мне дадут, допустим, отношения с родственниками или с кем-то еще, я знаю, что деньги есть, у меня сейчас с собой нет, но они где-то эти деньги есть, и они, конечно же, ко мне придут сами, потому что есть отношения. А нищий означает, нет отношений, нет разума. Нет разума строить отношения, ему не доверяют. Даже когда он просит у вас деньги, вот таким лицом, значит, что вы не можете не дать, вы ему много не дадите же, верно же? Почему? Не доверяете ему. Вы не дадите ему $1000, правда же, нищему человеку. Если, конечно же, он скажет, что я на эти деньги пойду учиться, вот я, так сказать, отчитаюсь потом, вы, может быть, подумаете, дадите ему большую сумму. Но просто нищему человеку, который вот опустился, вы не даете крупную сумму, потому что отсутствует разум. Итак, нищета означает отсутствие разума. А отсюда неспособность строить отношения и зарабатывать деньги. Хорошо. А как человек стал нищим? Как он потерял разум? Смотрите сюда. Какая деятельность лишает человека разума? Верно. Вот она сюда крестик стоит. Значит, он совершал какие-то злодеяния в прошлом. Он чем-то злоупотребил. Чем он злоупотребил? Формула такова. Все, что мы теряем, этим мы и злоупотребили. Он злоупотребил деньгами. Когда-то в прошлом. Ну, в прошлом, когда у него были деньги. В прошлой жизни. Либо в этой жизни, когда он стал нищим. Как мы сказали, вот бомж стал. Откуда, как он стал? В прошлой жизни, либо в этой жизни, да, такой мужик. Нет, нет, нет, знает. Он хорошо об этом знает, потому что склонность осталась у него. Вот какая вещь. Что человек современный знает? Он знает, как курить, как пить, как совокупляться, как обороняться. А кто учил? Учить не надо. Он это делает. Вот он это и знает, видите. Так что наши знания с прошлого выражаются в наших привычках и в наших поступках. Он это прекрасно знает, мы это прекрасно знаем. Дайте сейчас нищему большие деньги, что он сделает? Посмотрите. Он ими злоупотребит. Как правило. Это сделал Махатма Ганди однажды в Калькутте. Ну и Ленин тоже сделал подобную вещь. Но вот Ганди сделал так. Он национализировал целый богатый район в Калькутте, отдал нищим людям. Ну как, в России коммунизм, но он хотел сделать то же самое. Знаете, что стали делать эти люди? Они стали сдавать в аренду эти помещения. Они стали там принимать интоксикации, заниматься незаконным сексом и играть в азартные игры на деньги. Потом отменил свое правило, потому что эти люди неразумны. В Пуранах говорится, что деревья не так безопасны, как кажутся. Они безопасны потому, что они деревья. Но если бы им дали бы руки, ноги и разум, эти существа сделали бы им очень много злодеяний с их сознанием. Знаете, что такое тигр? Опасно. А добавьте туда человеческий разум. Ой, как опасно. Вот это страшно. То есть сам по себе тигр не так уж опасен. Да? Он, ну, у него свое место, своя пища, свой характер. Можно изучить, можно договориться, как дерсу за вас. Но если это тигр с человеческим интеллектом, вот это опасно. Итак, когда мы злоупотребляем чем-то, мы это потеряем. Злоупотребляем своим положением в семье, мужа или жены, мы потеряем это положение. Злоупотребляем положением на работе, мы потеряем это положение. Злоупотребляем деньгами, потеряем деньги. Таков закон кармы. Поэтому нищета исходит, потеря разума, из грехов. Из грехи.

0: Вот. А если рассмотреть, ну, этот стих, ну, разбить на слова, то мы получаем четыре важные ценности, которыми дорожит каждый человек. Это канкша, это желание, и каждый их оберегает. Мои желания, они самые главные. Да? Это виджаям, да, они никогда не хотят быть в проигрыше, никто не хочет быть в проигрыше. Это четыре тех зоны, которые, ну, как, ну, такие четыре животных, таких инстинкта у человека. Это, ну, желание, это постоянно быть победителем, это постоянно, ну, постоянно управлять чем-то, ну, постоянно иметь какое-то царство, и постоянно быть счастливым при этом. Классно. А что еще нужно в жизни? Вот эти, ну, четыре вещи, они субъективно воспринимаются как...
1: А что в стане?
0: Быть счастливым, да. Сукхам. Эти четыре части, они, ну, четыре части жизни, они воспринимаются как такие тонкие зоны, да, которые нельзя цеплять у людей. То есть, если мы хотим, чтобы какой-то человек с нами чувствовал себя максимально хорошо, счастливо, ну, вообще, как бы, вообще максимально удобно, то мы что должны делать для него? Мы должны удовлетворять его желание, сделать так, чтобы он выиграл. Вот, мы должны дать ему власть, по крайней мере, в отношениях каких-то, ну, и постоянно проявлять к нему счастье. То есть постоянно улыбаться, постоянно, как бы, ну, быть хорошим с ним. Если мы четыре вещи, это, кстати, ну, я когда изучал курс пиара, как общаться с журналистами, там, ну, такими пресс-папье там разными, вот, то это эти четыре принципа, они есть, ну, даже в пиар, ну, в курсе пиара. Вот. Это удовлетворять желания человека, который у вас берет интервью. Это, ну, или, ну, тех людей, которые, ну, которые к вам пришли с чем-то, с кем-то, отношениями, либо просьбами, да. Вот, это, это, что там у нас там дальше?
1: Ну, дозволяти йому перемагати.
0: Да, то есть, ну, чтобы человек он чувствовал
1: йому,
0: смак перемог.
1: Відчути йому свою вищість, так?
0: Да. Хотя бы если мы просто человеку, ну, даем победить, мы уже делаем ему очень приятно. Это вот то, что Арджуна он озвучивает здесь, как те качества, которые близки очень ему. Ну, как бы это мое, Кришна. Ну, типа Кришна, это же нельзя трогать. Я же не могу быть в проигрыше, я же не могу быть, как бы, вот, ну, не могу быть каким-то подчиненным. А как это я и подчиненный? Это в голове не может уложиться. Вот, у меня такое было, когда я на лекции сидел, я думал, как это я слушаю лекции? Я давать должен. Вот. А сейчас я жалею, потому что сейчас, как бы, ну, те лекции, которые есть, там, допустим, в записи, они достаточно уже ясны мне и просты, мне хочется глубоких лекций. А глубокие лекции дают обычно люди, те, которые, ну, чьи записи в интернете ты не встретишь никогда. Вот, понимаете, те люди, которые, ну, не читают, ну, дают лекции не на запись. Вот, ну, не дают таких публичных лекций. Это принцип, тоже очень интересный принцип, какого-то, ну, английский какой-то такой, ну, то ли писатель, то ли философ какой-то, он сказал, что очень такие гениальные слова, что самые разумные мысли, они приходят, ну, тогда, когда обстоятельства меньше всего к этому располагают.
2: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего, молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Я хочу вам дать одну психотехнику, поработайте с ней, кстати. Она может быть очень интересна для вас. Это некий тонкий навык, когда научитесь какую-то проблемную ситуацию как бы подвешивать. Пусть она есть, и отдавать ее. Вот этой внешней силе самой решать это все. Подскажи мне ответ. Не я пытаюсь это изменить. Скажем, если бы я сейчас говорил в категориях дзен-буддизма, я сказал подвесить в неком внутреннем пространстве и отдать внешнему пространству решать всю эту ситуацию. Но это слишком сложно. Поэтому давайте говорить проще. Вы просто в своем уме открываетесь к внешней помощи. Она есть, вы это знаете. Есть эта помощь, она всегда идет. Просто отдаете эту ситуацию, доверие некое. И просто ждете. Попробуйте. Один человек мне одну очень интересную вещь рассказал. Это связано с бизнесом, но это не так важно. Потому что это показывает нам, как работает наше мышление вот в случае этого шага. Платформа ученика. В чем она? У него был бизнес в Москве. И правительство в очередной раз придумало какие-то там налоги, таможенные пошлины. Очень крупный бизнес. И в результате этих пошлин, каких-то новых законов, которые были приняты, буквально это было поставлено под удар вообще вся эта империя, которая там была создана. Он собирается со своими партнерами, там их 5 или 6 человек, и они 3 дня проводят в офисе, день и ночь. Они просто ищут выход, что сделать, чтобы спасти вообще вот... Всю эту сеть, которую они построили. 3 дня, день и ночь. Причем очень мудрые, очень проницательные люди, которые искушены во всех каких-то нюансах вот этого дела. 3 дня полностью бесполезных. В конце 3-го дня он понимает, что если он еще минуту проведет в офисе, он просто его разорвет на части, вот изнутри этот внутренний стресс. И он принимает решение, что он оставляет все и просто уезжает на дачу к себе в Подмосковье. Он сообщает это своим партнерам, что все, он ничего не может, он просто молча выходит, садится в машину и ездит. И старается просто не думать об этой ситуации. Он приезжает себе на дачу, очень красивое место, ложится спать. Я не хочу ничего думать, просто я ложусь спать и все. Я просто буду восстанавливать себя, иначе я просто умру сейчас в этой ситуации. Он ложится спать, утром, когда встает, он понимает, что нужно на что-то переключиться просто. Уже вечером у него была такая мысль, но утром она стала явной. Он просто берет лодку, удочки, выезжает на озеро. Там было большое красивое озеро рядом. Итак, вот эта тишина, вы можете представить, солнце, которое только всходит, удочка, поплавок там, вот эта какая-то такая просто тишина, вот эта ранняя утренняя. Но так или иначе, он просто оказывается в этой ситуации, какой-то тишины, покоя, какой-то истины такой, что ли, вот. Просто сама эта природа – истина. И ничего выдумывать не нужно. И вдруг неожиданно в его голове один за другим начинают идти решения всей этой проблемы. Одно, один шаг, второй, третий, четвертый, пятый. Четкая стратегия возникает сама. Он сворачивает удочки, садится в машину и едет в офис. Это пример того, что если мы пытаемся на уровне своего мышления функционировать с платформы «я могу решить что-то», мы всегда будем неудачниками. Потому что жизнь намного шире и намного многограннее всего того, что мы можем представить. Доверие, я открываюсь, я убираю эту позицию вмешательства, вот этого стресса. Я должен что-то сделать, я действующий. Я просто открываюсь, понимаете? Вот, собственно, что с ним произошло там на этом озере. Он слился с природой, открылся просто к ней, и вдруг заработало там что-то в голове. Есть этот канал очень тонкой интуиции. И опять она связана с этим высшим руководством. Но нужно уметь открываться к нему.

заключается как раз в том, чтобы научиться вот эти способности, да, желать и хотеть от мира того, чтобы это двигало нас по пути бескорыстия, по пути развития, по пути вот этого осознания своей истинной природы. Потому что пока есть персонаж, за которого я играю, у персонажа есть там какие-то цели, какие-то желания материальные в рамках игры, но есть реальность, истинная реальность, из которой мы изошли, реальность духовного мира. Это означает реальность духовных отношений, чистых в своей основе, когда мы отдаем бескорыстно, не ожидая ничего взамен. И говорится, что счастье, которое испытывает живое существо от этого, оно не может сравниться ни с чем другим. В Упанишадах приводится, например, описание разных уровней счастья, которые может испытывать живое существо, находясь в материальном мире. То есть говорится, что, например, на уровне планеты Земля это вот счастье, которое можем испытать. Если бы у нас были все богатства мира, да, вся власть, все наши желания исполнились, то это одно счастье. Говорится, что есть счастье в 10 раз превосходящее человеческое счастье. Счастье на уровне Гандхарва. Это такие формы жизни, которые райские певцы, музыканты. 10 раз больше счастья. Потом поднимаемся на планету там предков, еще в 10 раз больше счастья. И таким образом 14 планетарных систем, да, 14 уровней. И чем на более высокий уровень мы двигаемся, более высокий уровень что означает? Люди, живые существа там находятся в состоянии, то есть они принимают философию, они осознают, что идея в том, чтобы научиться служить. Да? И счастье больше. Чем больше служений, тем больше счастья. И когда мы доходим до самой высокой планетарной системы, где находится вселенский разум, да, Брахма, которого называют еще, то есть там счастье уже измеряется, там, я не знаю, там миллионы, ну, то есть 10 раз на каждый уровень, если поднимаемся, миллиарды, огромное количество мы не можем осознать. И говорится, что это счастье даже, оно 10 раз меньше, чем счастье от освобождения. Помните вот эти три цели, три основных мотива, которые находятся в основе любого желания? И вы могли посмотреть, как в тех желаниях, которые вы выписали вчера, это желание чего? Желание просто жить для себя, эгоистическое что-то, да? Мои амбиции, мои цели, мои планы, мои чувственные наслаждения в конечном счете. Либо это желание освобождения, я уже устал. Да? И говорится, что это желание освобождения, счастье от освобождения, но в 10 раз превосходит счастье от пребывания в целом в сфере действия материальной энергии. Но это счастье от освобождения, его сравнивают с копытцем, с лужицей в копытце теленка. По сравнению с океаном трансцендентного блаженства, которое находится в духовном мире, в духовной реальности. И поэтому, когда мы говорим одно желание «хочу быть счастлив», да, очевидный совершенно ответ. Но смысл мы вкладываем разный, в зависимости от уровня нашего сознания, в зависимости от уровня миропонимания. Для кого-то человека счастье – это вот, ну, футбол, бутылка пива. Ну, такое простое невежественное счастье, которое, кроме страданий, ни в начале, ни в конце, ничего не дает. Но постепенно с уровнем развитие нас, как живых существ, просто нашего сознания, мы постепенно в это счастье вкладываем все более и более высокий смысл. И когда вот, например, там есть эта формула «я желаю всем счастья», да, практика, очень могущественная практика на самом деле, то есть она еще делается правильно, то есть не просто на внешнем уровне, как ритуал, а на уровне смыслов, на уровне воли, да. Мы сейчас с вами рассмотрим эту анатомию звука, чтобы понять, как это связано с желаниями, то практика очень сильная. Но вопрос, когда я говорю, я желаю всем счастья, я чего хочу? Но счастье – это как? Вот я, например, желаю счастья Лики. Что это значит? Лика – это чтобы у нее, например, что было? Да? И здесь уже зависит от моего понимания, счастье – это как? Это что, чтобы у нее просто была там квартира, работа, хорошая семья, да? Или чтобы она получила самореализацию какую-то, да, и испытывала там чувство удовлетворения, да? Либо она осознала свою духовную природу и вошла в отношения с Богом. То есть разные уровни сознания, разные уровни понимания.

Аскеза женщин. Это забота. Заботиться. Обо всех заботиться. О муже заботиться, о детях заботиться, о родственниках заботиться. На работе тоже обо всех заботиться, в первую очередь. По-женски заботиться. Это тяжелее для женщины, чем нырять в прорубь, например, там, или обливаться холодной водой на морозе. Проще обливаться водой на морозе, чем нырять в прорубь. Это проще. Ой, чем это заботиться, это проще. Но женщина должна заботиться. И тогда вот ее все вот эти ее мистические могущества, ее мистические совершенства, они все начинают раскрываться. Она расцветает. Ее природа полностью раскрывается. Вот у мужчин они логики, да, они мыслят категориями, там, ну, то есть логично, рационально мыслят. Но бывают ситуации, когда, которые не имеют рационального решения. Вот мужчина, например, бизнесмен ведет бизнес там, или руководитель, еще кто-то. И у него раз бывает вилка, когда две ситуации равновероятны. Но если одна произойдет, нужно так действовать, а другая произойдет совершенно по-другому. И логически вычислить, что произойдет, невозможно. Потому что слишком много факторов. Их логически не предугадаешь. Что делает в этом случае разумный мужчина? Он зовет свою верную и любимую жену. Говорит: «Машенька, подойди, пожалуйста». Машенька в это время вяжет, смотрит Санта-Барбару, допустим. Она подходит, составит Санта-Барбару на паузу, подходит, говорит: «Что, мой хороший?» Он говорит: «Скажи, Машенька, мне вот как поступить, так или так? И что делать, Машенька?» «А вот так». Только не надо ей вопрос ниже пояса задавать. «Почему ты так думаешь?» Она не знает, понимаете? Машенька, она интуитивна. Женщина интуитивна. Она не знает, почему нужно так поступить. Но она точно знает, что поступить нужно именно так. И разумный муж, имеющий такую верную и любящую жену, поступает, как говорит жена. И все складывается наилучшим образом. Вам понятно, в чем сила женщины? Она знает ответ. В тех ситуациях, когда логика полностью пасует. И в этом уникальность. Никто, кроме женщин, на это не способен. Только женщины и святые люди могут быть интуитивными. Потому что в святом человеке проявляется обе природы. Уже и женская, и мужская. Классно ведь, да? Руки. Классно. Сколько раз рогами упирались в равновероятные ситуации, не знаешь, что делать. Надо жену звать. Что она помогает в этом случае. Но только в том случае, если она верна и целомудрена. Тогда будет точный ответ. Всегда. Женщина никогда не ошибается в этом случае. Мужчина, у мужчины всегда есть вероятность ошибки. Потому что логика всегда оставляет вероятность ошибки. Интуитивность верной жены никогда не ошибается. Потому что это идет напрямую от Бога. Изначально женщины ближе к Богу, чем мужчины. Потому что мужчины более эгоистичны, более надменны, стремятся свою власть установить. Это означает большее поражение эгоизма. Женщины более чисты всегда, ближе к Богу. Поэтому у них канал вот этот с Богом интуитивно работает сильнее.

Привет.

Мы с вами это не есть страсть, мы с вами не есть невежество. Мы с вами есть сознание, вообще отличная, совершенно другая энергия, абсолютно другая энергия. Поэтому вот эти гуны материальной природы, которые всем правят, да, фактически это механизм. Мы должны с вами четко знать, как работает бессознательное, и мы должны четко знать, как переключать из невежества в страсть. Мы должны четко знать, как из страсти переходить в благость. Эти механизмы сознание должно понимать и на это влиять. А сейчас что происходит? Напротив, вот это влияет на сознание. Мало того, мы думаем, что вот мы такие есть. Я помню, когда я читала лекции для наркоманов. Это наркологический, республиканская наркологическая клиника в Павлодаре. И когда я им рассказывала такие вот вещи основополагающие, я помню, у нескольких наркоманов случился просто шок, и они просто рыдали. Они говорят: «Так вы что хотите сказать, что моя душа чиста?» Я говорю: «Да, ваша душа чиста». «То есть моя душа не наркоманка?» Я говорю: «Нет, ваша душа не наркоманка, у вас ум наркоман, а душа у вас чистая». Вы себе не представляете, у них были такие, вот я даже сейчас рассказываю, мне мороз по коже, да? Просто у них была такая реализация мощнейшая, и это им дало то, что они выбрались. Они потом женились, то есть нормально они освободились. Было где-то, их было человек, наверное, 70, до троих из них дошло до глубины души. Вот трое смогли освободиться. Это блин. Я всегда, когда приезжаю куда-то, я совершенно четко понимаю, я пришла сюда для кого-то. Вот меня же, я же не то, что выбираю, меня вот куда-то приводят, я вот, значит, говорю, да? Я все время смотрю, для кого. Сегодня в этой аудитории думала, интересно, для кого я здесь вот это все говорю? Потому что это же однозначно для кого-то.

Да, я соскучилась. Говорю, да ты моя золотая. Да ты говорю, просто соскучилась. Сейчас ты поговори с папой. Сейчас у тебя найдутся здесь друзья. И так потихоньку у тебя все наладится и так далее. Я говорю, ты приходи. Я говорю, просто сейчас мы уезжаем. Говорю, ты приходи, мы с тобой поговорим. Возьми у Рустама телефон. Приходи, я говорю, мы с тобой поговорим. Она так расцвела. Ой, спасибо. Я понимаю. Теперь мне понятно, для кого я приехала. Понимаете? То есть это все не зря.